0: 4 красивых и сильных юношей. Все они любили Бога и были послушными воле Его. Они были рады, что будут жить вместе. Но 4 друзей были обеспокоены тем, что их посылают во дворец служить царю Вавилонскому.
1: «Мы должны служить Богу»,
0: — говорили они.
1: «Что мы будем делать, если во дворце нас будут кормить пищей, которую мы не должны есть, потому что такая пища запрещена законом Божиим?»
0: И тогда Даниил, один из этих юношей, пошел поговорить с начальником над пленными.
2: «Мы не хотим нарушать закон, который дал нам Бог Израиля, даже если мы живем здесь и стали пленниками царя Вавилонского», —
0: сказал Даниил.
2: «Нашим законом нам запрещено есть пищу, которую готовят здесь. Прошу тебя, давай нам в пищу лишь овощи и воду для питья. И делай это в течение 10 дней, и ты увидишь, что Бог наш сохранит нас сильными и здоровыми».
0: Начальник над пленными отвечал:
3: «Ну что же, хорошо, я сделаю так. Надеюсь, что у меня не будет неприятностей из-за вас».
0: И он давал юношам лесть овощи и воду. На 10-й день начальник увидел, что все 4 юноши были по-прежнему сильными и здоровыми. Он удивился и сказал:
3: «Вижу, что Бог ваш заботится о вас, если вы соблюдаете его закон».
0: Однажды в царском дворце началось большое волнение. Царю приснился сон. 4 друзей слышали, как он призвал всех своих мудрецов и приказал им растолковать этот сон.
4: «О чем был мой сон и что он значит?» —
0: спросил царь мудрецов. Мудрецы были сильно напуганы. Они не могли разгадать значение сна. Царь Вавилонский сильно разгневался и начал кричать на мудрецов:
4: «Если вы не объясните мне мой сон, я прикажу всех вас казнить».
0: Мудрецы тряслись от страха, но ничего не могли сказать царю. И тогда Бог открыл Даниилу сон Навуходоносора, и Даниил пошел к царю.
2: «Я могу рассказать тебе твой сон и объяснить его значение», —
0: сказал он царю и рассказал, о чем был его сон и что он значил. Царь внимательно выслушал Даниила и остался очень доволен им. Он сказал:
4: «Твой Бог велик, и Он дал тебе мудрость. Я поставлю тебя главным мудрецом в моем дворце, и твоим друзьям тоже дам большие должности».
0: Царь Навуходоносор видел силу Бога истинного, и он знал, что Бог дал Даниилу великую мудрость. Но, несмотря на это, царь был очень гордым и считал себя самым важным человеком в мире. Однажды он приказал отлить золотого истукана и повелел царь собраться всему народу на площадь перед истуканом. И собралась на площади большая толпа. Музыканты приготовились играть на своих инструментах. Навуходоносор отдал приказ:
4: «Как только люди услышат звуки музыки, все они должны пасть ниц и поклониться золотому истукану».
0: Глашатай на площади провозгласил приказ царя:
3: «И если кто, услышав звуки музыки, не захочет пасть наземь и поклониться золотому истукану, тот будет брошен в печь и сожжен».
0: Но израильские юноши знали, что человек должен поклоняться только Богу живому. 3 друзей Даниила сказали:
1: «Мы любим Бога, и мы не станем поклоняться золотому истукану».
0: Когда царь Навуходоносор услыхал, что друзья Даниила не пали ниц перед золотым истуканом, он очень рассердился.
4: «Если вы не поклонитесь, то будете брошены в раскаленную печь».
1: «Может быть, Бог желает спасти нас из огня, а может быть и нет. В любом случае, мы истукану твоему не поклонимся».
0: Царь пришел в ярость.
4: «Разожгите огонь в печи в 7 раз сильнее», —
0: закричал он.
4: «Свяжите их веревками и бросьте в огонь».
0: Огонь в печи был таким сильным, что люди, бросавшие юношей в печь, сгорели. И тут произошло чудо. Лицо царя побледнело. Он воскликнул:
4: «Смотрите, мы бросили 3 юношей в огонь, а сейчас их 4 и они спокойно ходят посреди огня.
0: Все были потрясены этим зрелищем. Царь попросил юношей выйти из печи. Юноши были целы и невредимы, и на теле и одежде их не было следов огня. Даже запаха

0: огня не было на их платье. И тогда царь Навуходоносор обратился к народу вавилонскому и сказал:
1: «Теперь я знаю, что Бог Израиля – истинный Бог. Трое юношей были послушны Его воле, и Бог послал ангела спасти их. И нет другого Бога, кроме Бога живого, Бога Израиля».
0: И тогда все узнали, как велик Бог Израиля. Итак, ребята, вы прослушали удивительную историю о верности Богу трех юношей – Сидраха, Мисаха и Авдинага. История эта записана в трех первых главах книги пророка Даниила. Появилось ли у вас желание подражать верности в служении Богу этих трех друзей? Мы думаем, что да, и знаем, что многие из вас, ребята, покажут свою верность и преданность Богу на деле, и через ваши жизни будет прославлен и возвеличен всемогущий Бог.

0: Отрезвился молодой дельфин. Его привлек идущий лайнер. Но вдруг беда, попал под винт и сразу был смертельно ранен. Потом с разбитой головой, безжизненными плавниками, высокой пенистой волной дельфин был выброшен на камни. А разве грех влечет не так? Он кажется красивым даже, но от греха, как от винта, держаться надо нам подальше.
1: Боже, я укрою под твоими крыльями тени. Боже, мою душу

0: укроюсь под твоими крыльями тени. Боже, мою душу, как зеница ока, сохрани.
1: Ты мой, не бойся ничего, хотя бы мир поднялся целый и все свои направил стрелы в слугу спасения моего. Не бойся ничего, ты мой, и вот тебе моя десница, под нею можешь ты укрыться. Иди, не бойся, я с тобой, не бойся, над тобой мой щит. Будь духом бодр, будь верой камень, иди без страха в грозный пламень, огонь тебе не повредит.

Ребята, вы не забыли, что мы всегда с нетерпением ожидаем ваши письма? Они очень ободряют нас и помогают знать, что мы делаем полезный труд, что наши передачи помогают вам больше познать Бога и стать настоящими Его детьми. А сейчас мы прощаемся с вами. Напоминаем наш адрес. Передача «Живой родник». Почтовый ящик 846. Город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Сергей Матвеюк, Владимир Мысин, Виктор Власенко и Михаил Локтев. Подготовила передачу Ирина Чернецкая. Ждем вас, ребята, у ваших радиоприемников на следующей неделе. Да благословит вас Бог!

Однажды молодой человек пришел к Господу и сказал, что хочет служить Ему, хочет следовать за Ним. Без любви он, конечно, бы не пришел к Господу. Но когда Господь предъявил ему свои требования, что вот то и то нужно сделать, чтобы следовать за Господом, этот юноша отошел от Иисуса с печалью. Не всякий, кто любит Иисуса, будет иметь жизнь вечную, но тот, кто исполняет Его волю. А для того, чтобы понимать Слово Божье, нужно знать автора. Нужно быть знакомым с Господом. Нужно, чтобы Господь был спасителем вашим. Поэтому давайте делать шаг за шагом. Во-первых, примиритесь с Господом. Признайте Его своим спасителем. А во-вторых, углубитесь в Его святое Слово. Изучайте Его. И затем вы сами увидите, что с Иисусом жизнь будет прекрасной, и что не ваша любовь, но любовь Господа даст вам жизнь вечную. Да благословит вас в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущих беседах мы указали, что произойдет, когда Христос придет на воздухе и восхитит свою церковь, а также, что будет на небе после его пришествия на воздухе и что будет на земле после восхищения церкви. Сегодня обратим наше внимание на пришествие Христа на земле. Мы уже указали, что пришествие Иисуса Христа будет двояке. Он придет на воздухе, а также придет на землю. Первый раз, когда Он придет на воздухе, Он придет восхитить Своих святых, чтобы они были с Ним. Его пришествие будет тайным явлением, только верующие будут знать об этом. Но когда Он придет второй раз на землю, со славою, тогда каждое око узрит Его, и каждый будет знать, кто Он. В промежутке пришествия на воздухе и пришествия на землю будет период тяжкого времени, который будет продолжаться 7 лет. Мы уже отметили, что к концу этого периода Антихрист достигнет полноты своей власти. Он будет хулить и отрицать Бога. Весь мир будет поклоняться ему, и людям будет положено начертание на правую руку или на чело их. Многие претерпит смерть за отказ поклониться образу змея. Откровение 13 глава 15 стих и 24 стих. Великие преследования обрушатся на тех, кто откажется против его, чтобы принять его знак. Откровение 13 глава 16 по 17 стих. В своем правлении на земле Антихрист дойдет до такой гордости и тщеславия, что соберет царей земли на битву против Иеговы и против праведника его. Откровение 16 глава 14 стих и 16, и 17 глава 14 стих и 19 глава 19 стих. Тогда исполнится пророчество, записанное во втором послании к Фессалоникийцам в 1 главе 7 по 9 стих. «А вам, оскорбленным, отрадую вместе с вами явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего омщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Ясная картина пришествия Иисуса Христа со своими святыми представлена в 19 главе книги Откровения с 11 по 16 стих. «И увидел я отверстое небо, и конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя — Царь царей и Господь господствующих». Рассмотрим этот отрывок Священного Писания. Первое. Он придет, сидя на белом коне. Греческое слово указывает, что это ретивый военный конь. Белый цвет его указывает на эмблему Христовой чистоты и святости. Теперь обратим на контраст его первого пришествия на землю в уничижении с его пришествием во славе и силе. Вы помните, что когда он пришел первый раз, он был рожден в хлеву, где, возможно, ставили коней на ночь. Теперь он въезжает величественно верхом на коне. Первый раз он въехал в Иерусалим на маленьком осле. Теперь он въедет на боевом коне. Его пришествие во славе – прямой контраст его пришествия в кротости первого раза. Второе. Он называется верный и истинный. Люди неверные, и они не говорят истины, но он всегда верен и истинен. Он исполнит всякое обетование и будет истинным в отношении каждой им произнесенной угрозе. Некоторые люди читают в Библии о Божьих наказаниях и говорят, этого никогда не будет. Он Бог любви. Да, Он Бог любви, но Он говорит нам, что когда мы отвергаем эту любовь и попираем Христа под нашими ногами и пренебрегаем Его благодатью, эта любовь обратится в великий гнев, и Он накажет неверующих и грешников. Да, Иисус останется верным каждому своему слову. Третье. Он придет судить. Когда он был на земле, люди судили его. Он стоял пред Каиафой, Иродом и Пилатом. Они осудили его, невинного Сына Божьего. Однако в тот день он будет судьей. Деяния апостолов, 17 главе, в 31 стихе читаем. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Сказано, что он будет судить праведно. Его самого не судили так. Злые люди обвинили его и лгали против него. Они не могли найти ни одной вины в нем. И не смогли на это, они предали его жестокой смерти. Когда он придет, он будет праведно судить. Четвертое. Он будет воинствовать. На земле он служил всем, кто нуждался. Он простирал руки и говорил, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но все это изменится, когда он придет во славе. Он явится на боевом коне и придет воинствовать против сатаны, который дерзнет противиться ему. Пятое. Очи его, как пламень огненный. На земле глаза его сияли нежностью, и дети привлекались к нему. Он взглянул на Петра, и тот взгляд расплавил его сердце, и он вышел, горько заплакав. Он стоял у гроба Лазаря с глазами, исполненными слезами, но когда он придет во славе, глаза его будут сверкать, как огонь. Он будет исполнен святого недогадывания. Его взгляд будет проницать всякое лицемерие и видеть действительное состояние человека. Шестое. На голове его много диадим. На земле он был увенчан терновым венцом, символом проклятия. Но когда он вернется опять, он будет увенчан славою и почестью, символами его власти. Много диадем, корон, будут означать абсолютную власть. Он будет царем не только иудеев, как гласила надпись Пилата, но также царем и язычников. Он будет царем царей и Господом господствующим, и весь мир поклонится пред Ним и покорится Его всемирной власти. Седьмое. Он придет с именем, которого никто не знал. В Библии имена имеют значение. Например, Петр означает камень. Когда придет Иисус, Его имя будет прекрасное и полное неизреченной славы, что Его никто не сможет понять. Восьмое. Он будет одет в обогренную одежду. На кресте его одежда была запятнана его кровью. Когда он придет опять поразить противника, он прольет их кровь. Девятое. Он будет назван Слово Божие. Больше он не будет называться Иисусом, что значит Спаситель, ибо спасительный труд будет совершен. Он будет назван Словом Божьим. Его имя указывает на благородность, почесть и славу Бога. Евангелие от Иоанна в 1 главе, в 1 стихе читаем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 10. «Он придет поражать народы мечом из уст своих». Когда он был здесь прежде, слова благословения и утешения исходили из его уст. В тот день меч выйдет поражать народы. В продолжение лет он посылал слово поражать грех в человеке. В тот день выйдет слово поразить людей во грехе. 11. Он придет управлять народами жезлом железным. Сегодня он действует по благодати. Он умоляет людей покориться Ему и любви Его. Тогда придет день благодати, и Он принудит людей к послушанию. Сегодня Иисус нежно приглашает людей следовать за Ним. В тот день нежность обратится в Нем. Он сокрушит главу змеи и свергнет своих врагов. 12. Он придет топтать точила, вина ярости и гнева Божия Всевышнего. Все народы под руководством Антихриста соберутся на брань против Господа и Его воинства. Он преодолеет их всех. Исаия 63 глава 3 стих, Откровение 14 глава 12 стих. 13. Он придет с воинством небесным, которое будет следовать за Ним. В Откровении 12 главе 14 стихе сказано, что небесное воинство следовало за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Это воинство состоит из верующих, которые омыли одежды свои в крови Агнца. Они были восхищены Христом на воздухе. Теперь они возвращаются с ним на землю. Мы представили картину пришествия Христа со своими святыми на основании 19 главы Откровения с 11 по 16 стих. Мы упомянули, что цари земли всей вселенной собрались при действии Троицы из ада набрать он и день Бога Вседержителя, Откровение 16.14. Обратим наше внимание на Армагеддонскую войну. Это стечение народов земли собралось на месте, которое названо по-еврейски Армагеддон, Откровение 16.16. Там Бог произведет суд над народами, потому что они преследовали Израиля, Иоиля 3 глава 2 стих, по причине их греховности, Откровение 19.15, и по причине их безбожия, Откровение 16.9. Обыкновенно считают, что брань Армагеддона – изолированный случай, происшедший до второго пришествия Христа на землю. Протяжение этого великого действия, о котором Бог будет судить, царей земли всей вселенной, Откровение 16.14, не будет видно до тех пор, пока не сознаем, что брань в он и великий день Бога Вседержителя, Откровение 16.14, не изолированная битва, но скорее поход, который длится со второй половины тяжкого времени. Греческое слово «полемос», переведенное на русским словом «брань» в Откровении 16.14, означает войну или поход. Другое греческое слово «махе» означает брань, а иногда отдельный бой. Поэтому употребление слова «полемос» – «поход» будет означать, что события, ведущие к стечению народа в Армагеддоне во время второго пришествия для Бога представляет один поход. Первое. Место нахождения этого похода. Холм Мегиддона находится на западной стороне Иорданской реки в северно-центральной Палестине, приблизительно 10 миль от Назарета и 15 миль от Средиземного моря. Это место представлено продолжительной равниною, где израильтяне имели много битв. Там Девора и Варак одержали победу над хананейцами, Судей 4 и 5 главы. Там Гедеон преодолел Мадианитян, Судей 7 глава. Там был убит Саул в битве с филистимлянами, 1 Царств 31 глава 8 стих. Там Ахозия был убит Иуием, 4 Царств, 9 глава, 27 стих, и там царь Иосия был убит египтянами, 4 Царств, 23 глава, с 29 по 30 стих. Несколько других географических мест включены в этом походе. Первое. Иаиля 3 глава 2 и 13 стихи говорят о событии, которое произошло в долине Иосафата, которое кажется продолжением местности на восток от Иерусалима. В Иезекииле 39 главе в 11 стихе говорится о долине прохожих, которая может относиться к той же местности, как долина Иосафата, поскольку по этой местности путешествовали по пути из Иерусалима. Второе. 34 и 63 главы пророка Исаии представляют Господа, идущего из Едома, южнее Иерусалима, возвращающего после своих судов. Третье. Сам Иерусалим видим как центр конфликта. Захария 12 глава с 2 по 11 стих и 14 глава 2 стих. Таким образом, поход представлен распространяющимся от долины Ездрелионской на севере до Иерусалима и простираясь к долине Иосафата на востоке и Едема на юг. Это широкое пространство покрывает полностью Палестину, и этот поход во всех своих частях покроет всю землю. Иезекииля 38 глава 9 и 16 стихи. Второе. Участники этого похода. К сожалению, наше время не позволяет входить во все подробности тяжкого периода. Из Священного Писания видно, что примут участие четыре великих мировых силы. Во-первых, Федерация народов десяти царств под управлением зверя, которая представляет окончательную форму, четвертую часть Великой мировой империи. Во-вторых, Северная Федерация со всеми ее союзниками. В-третьих, цари Востока, азиатские народы из-за Евфрата. И в-четвертых, Южный царь, силы Северной Африки. Нужно добавить еще одну великую силу ради ее активного участия в походе. В-пятых, Господь и его войска с неба. Третье. Цель похода или пришествия Христа на землю. Мы увидели, что цель пришествия Христа на землю отличается от цели пришествия его на воздухе. Эта разница указывает на доказательства двух видов его пришествия. Обратим теперь наше внимание на цель его пришествия на землю. Во-первых, чтобы явить себя и своих. Христос сокрыт от взоров людей в течение 19 столетий. Однажды он был среди людей, и его искупленные видели его. Иоанна 1 глава 14 стих и 1 послание Иоанна 1 глава 1-4 стиха. Но теперь он находится в небесной скинии, служа как первосвященник в святом святых. Но он придет опять. Евреям 9 глава с 24 по 28 стих. В сопровождении небесном свете ангелов и воинстве своих искупленных. И узрит его всякое око, Откровение 1.7. И не только израильтяне, Захарии 12.10. Когда явится Христос, тогда церковь явится с ним, Колоссянам 3.4. Это будет славное явление Христа с его народом. Святые тоже будут славными, ибо они уподобятся Ему и будут как Он. 1 Иоанна 3.2. Во-вторых, чтобы осудить зверя, лжепророка и их воинство. Откровение 19 глава с 19 по 21 стих и 2 Фессалоникийцам 2 глава 8 стих. Когда годы небывалого тяжкого времени, предсказанные пророком Даниилом, приходят к концу, бесовские духи, оживленные драконом, зверем и лжепророком, пошли собирать людей всей земли, всей вселенной на брань. Откровение 16 глава с 12 по 16 стих. Явно они собрались, чтобы завоевать Иерусалим и евреев Палестины. Захария 12 глава 1-9 стихов и 3 глава с 8 стиха по 14 главу 2 стих. Но в этот момент, когда, казалось, они были уверены в победе, снисходит Христос с неба со своим воинством. Откровение 19 глава с 11 по 16 стих. Тогда эти орды начнут воевать Сыном Божьим, но битва будет недолгой, и исход будет определенный. Управители будут схвачены и брошены в озеро Огненное. Псалом 2, с 3 по 9 стих, 2 Фессалоникийцам 2 глава 8 стих и Откровение 19 глава с 19 по 20 стих. А их войско поражено мечом, исходящим из уст Христа. Откровение 19 глава 21 стих и 2 Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих. Таким образом, политическое сопротивление Христу и Его Царству будет сломано и приготовится путь для восстановления нового управления. В-третьих, чтобы связать сатану. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение 20 глава, первых 2 стиха. Очевидно, употребленное здесь выражение означает, что сатана будет забран сферой прежней своей деятельности и лишен возможности и способности продолжать свой труд. Нет сомнения, что бесы включены и также скованы сатаной. Из Евангелия от Матфея 8 главы 29 стиха видно, что бесы знают о предстоящем их мучении. В книге пророка Исаии в 11 главе первых 10 стихов и 65 главе с 19 по 25 стих сказано, что произойдет изменение в природе, в людях и в животных после второго пришествия Христа. Тогда волк будет жить вместе с агнцем, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. Не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняет море. Однако нужно помнить, что сковывание сатаны не включает устранение плотской природы у тех, кто будет в тленном теле. Наследственная греховность будет сопровождать людей даже и в тысячелетнем царстве и будет источником греха в том периоде. Так как сатана будет скован на 1000 лет в бездне, нас интересует узнать нечто об этом месте. Что оно из себя представляет? К сожалению, мы не можем много сказать об этом. Иногда это слово употребляется в значении целого подземного мира погибших существ, как в данном случае. Иногда случается, оно употребляется в определении части этого подземного мира, как в послании к римлянам, 10 главе, в 7 стихе. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете ль двери? Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 12 сентября записано в «Песне песней» в 8 главе в 5 стихе. Там сказано: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» На одного христианина большое впечатление произвело молитвенное собрание в Южной Америке. Чернокожий брат во Христе молил Господа о благословении и, как мы с вами, благодарил Его за оказанные милости. Но окончил молитву он необычной просьбой: «О Господь, поддержи нас там, где мы слабы и неуверенны». Если у вас свои слабые стороны, эта скромная молитва рисует новый путь и показывает великого Спасителя в новом свете. Поддерживающий идет по жизни рядом с христианином, всегда готовый протянуть свою могущественную руку, чтобы подкрепить его, ослабевшего в трудностях. Он сам вблизи меня, и он готов хранить мой дух от муки и огня и мир мне подарить. И в сумраке ночей, и пред толпой врагов, и средь невидимых сетей, везде он мой покров. Когда в пути своем нежданно поскользнусь, к груди Христа тотчас склонюсь и укреплюсь я в нем. Зачем же мне скорбеть? Припав к стопам святым, ему готов всегда я петь и радоваться с ним».

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Современному человеку свойственно стремление к славе, почестям и бессмертию. В прошлой передаче мы говорили, что эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. Сотворивший нас оценит жизни наши. Как сказано в Священном Писании, в послании к римлянам, «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». В продолжении этой книги сказано, что это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое наше помышление, слово или деяние значимо лишь в том случае, если мы ищем славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. В прошлой беседе мы подробно обсудили человеческий поиск славы. Как мы тогда сказали, человек стремится к славе земной, однако душу человеческую может удовлетворить лишь слава небесная, слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это усмиряет нас, ибо мы вдруг отчетливо осознаем, сколь далеки от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божией, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие. Во второй главе книги «Послания к римлянам» мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, заслуженной похвале. Душе человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям. Однако само по себе это стремление является лишь частью творения Божия. Святой апостол Павел, написавший послание к римлянам, ведал, что честь Божия является единственным, воистину значимым видом чести. То, что о нем думали другие, и даже его собственное мнение о себе, ровным счетом не представляли никакого значения. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Похвала от Бога. Вот где истинная честь. Если сам Бог дарует нам свою похвалу, то совершенно не важно, кто нас отвергает. И наоборот, если у нас нет похвалы Божией, то чья-либо похвала бессмысленна. Извращенное стремление к чести, к общественному уважению ведет нас к болезненной зависимости от мнения окружающих. В своем стремлении произвести хорошее впечатление мы становимся лицемерами.
Мы столь жаждем уважения к своей персоне, что эгоизм становится нашей идеологией. Однако при поиске чести Божией мы осознаем, что человеку не дано произвести впечатление на Господа или заслужить его благорасположение. Все, что мы можем, это любить Бога, как Отца, пытаясь угодить Ему, подобно малому ребенку, который пытается угодить своим родителям. Мы жаждем услышать слова Божьего одобрения. Мы желаем, чтобы чудные слова из ветхозаветной книги пророка Сафония исполнились и в нашей жизни. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». В поиске истинной чести мы ищем радости для отчего сердца. Мы жаждем услышать Его святое песнопение. Мы желаем угодить Создавшему нас.

Итак, мы ищем славы, чести и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы все умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего, Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Некоторым хотелось бы, чтобы мы умерли как животные, даже и не помыслив о вечности. Если мы можем умереть как звери, то и жить нам можно таким же образом, без всякой заботы о славе или нравственных обязательствах. Да, жизнь в звериной стае может прельстить иного человека. Некоторым даже хочется стать животным, однако затруднение таится в том, что мы не являемся животными. Нравится нам это или нет, но мы созданы для бессмертия. Сам Бог вложил вечность в сердца наши. Несмотря на все старания человека извратить или подавить стремление к вечности, никому не дано найти утешение в жизни, исполненной лишь сиюминутными заботами и радостями. Наше стремление продлить минуту счастья навек уже само по себе является наглядным доказательством того, сколь велика наша тяга к вечности. Как трудно смириться нам с мыслью, что самые счастливые минуты нашей жизни, наши лучшие достижения, даже наша жизнь сама придут к неизбежному концу. Это затруднение происходит от того, что Бог создал нас для вечности. Да, мы можем слушать философские беседы о неизбежности смерти и даже одобрительно кивать головой, однако нам не дано полностью заглушить внутреннее стремление к жизни вечной.

0: верующий во Христа – это человек, всем сердцем ищущий бессмертие, живущий во свете вечности. И все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. Что же представляет из себя наша жизнь? Является ли она поиском славы, чести и вечности? Или же нас волнуют преимущественно земные заботы? Если мы не ищем, не ожидаем славы, то нам не дано избежать чувства внутренней пустоты. Подобное чувство является лишь предупреждением, что в будущем наши дела станут еще хуже. Это малое, горькое предвкушение конечной пустоты, которую нам предстоит испытать, если мы оставим свой поиск славы Божьей и окончательно погрязнем в личных проблемах. В Священном Писании сказано: «Ибо многие поступают, как враги креста Христова, их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Давайте зададим себе эти вопросы. Ожидаем ли мы Господа Бога или в раболепии служим своему чреву? Творим ли мы благое или исключительно то, что нам нравится? Ищем ли мы жизни вечной или лишь сиюминутных наслаждений? Какова наша основная цель на этой земле? Ответ на последний вопрос крайне важен. И за ним, за ответом, давайте вновь откроем послание к римлянам и перечитаем наш сегодняшний отрывок. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Слова о постоянстве в добром деле вовсе не значат, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле – это прямой результат, наглядное свидетельство того, что мы живем упованием жизни вечной. И Иисус Христос даровал нам это. Итак, являемся ли мы верными последователями Господа Иисуса Христа? Взыскали ли мы славы Божьей? Если нет, не будем более медлить, не будем ожидать ничего меньшего. А если мы уже в поиске, то будем же жить сообразно этому великому призванию. Ведь нам есть чего ожидать. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. «Без меня не можете делать ничего». Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе. Вспоминая образ лозы и ветвей, мы видим саму природу христианской жизни. Ведь ветвь не производит плод напряжением собственной воли, она приносит его благодаря жизненной связи с лозой. Пожалуй, то же самое и в христианской жизни. Зрелость не сводится к самодисциплине, религиозной активности. Источником нашего духовного плода является, конечно же, Христос, Его Слово и молитва. Поэтому будем и мы, дорогие друзья, уподобляться этому примеру в своей жизни. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Сегодня нам бы хотелось порассуждать над таким вопросом. Можно ли исцелить память? Тем более, как показывают последние исследования психиатров, память действительно нуждается в исцелении.
0: Каждый раз, когда вы открываете газету и читаете о преступлении, совершенном против другого человека, вы видите только вершину айсберга, если говорить об эмоциональном отпечатке случившегося на вашей памяти. Возьмем, к примеру, маленького ребенка, которого отчитывает его мама. Этот процесс может быть и непродолжительным по времени, но шрам от этого разговора может остаться в его душе навсегда.
1: Реально, очень много работ психиатров и психологов затрагивает проблему исцеления разума и эмоций. Но намного труднее проводить лечение тех непостижимых участков жизни, которые не поддаются медикаментозному лечению. Нельзя сделать рентгеновский снимок вашего разума. Вы не можете определить особенности плотности своих мыслей, которые влетают и вылетают из вашей головы, или сфотографировать их, или измерить частоту их возникновения. Любой доктор, независимо от того, насколько он гениален и техничен, не сможет сделать всего этого. И существует очень много ситуаций, когда ни один смертный не сможет принести достаточное исцеление вашему разуму. Медицинские препараты могут успокоить вашу нервную систему, но не смогут избавить вас от эмоциональных ран, которые хранятся вашей памятью. В таких случаях вам необходимо исцеление, которое может принести только прикосновение Иисуса Христа.
0: Иисус не отвернулся ни от одного человека, который пришел к Нему. И Писание полностью убедило меня в том, что прикосновение Христа в вашей жизни может исцелить ваш разум и душу, точно так же, как и тело. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком», — так говорит Иисус. Когда великий Целитель коснется вашей жизни и восстановит ваше эмоциональное здоровье, тогда ваши реакции на действительность станут здоровыми, а память очистится от плохих воспоминаний. Я имел возможность наблюдать действия целительной силы Иисуса Христа, которая восстанавливает

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио «Бибиан». Все чаще и чаще мы слышим о свободе, но будем помнить, что свобода пред Господом – это не возможность сделать все, что хочется, а способность больше не быть рабом греха, страха и прошлого. Будем помнить, что Христос освобождает нас, чтобы мы могли жить для Него. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 36 стихе. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, следующий урок курса «Доктрина о спасении».
1: Приглашаем вас на второе занятие курса «Доктрина спасения» доктора Леймана Штрауса, который переведен на русский язык для библейского института BBN. Давайте продолжим изучение. Мне хочется начать с ответов на 2 вопроса. Это разумные вопросы, и они требуют разумных ответов. Я приложу для этого все усилия. Первый вопрос. Я не понимаю справедливости Бога в избрании одних и неизбрании других. Позвольте ответить на это писанием, а также заключительными словами прошлого урока. Сомневаясь в справедливости Бога, вы забыли второй принцип. Помните, я просил вас записать принципы. Вы должны им следовать. Второй принцип гласит: Бог совершенно свят и праведен в каждом решении, которое Он принимает, и в выборе, который Он делает. Если бы Он не был полностью свят и праведен, Он бы перестал быть Богом. Это существенно важные атрибуты или свойства божества, без которых Бог не может быть Богом. На этом все оканчивается. Для догадок или рассуждений просто не остается места. Познайте Бога Библии, и у вас больше не будет вопросов о том, что Он делает. Вы спрашиваете, справедлив ли Бог? Уже только эти слова вызывают встречный вопрос. А знаете ли вы Бога? Он совершенно свят и праведен во всех своих решениях и в каждом выборе. Это все, что мне нужно. К этому я хочу лишь добавить пару стихов из Библии для размышления. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Таково Божье желание – чтобы все пришли. Библия не преподает ограниченный характер искупления. Христос умер за всех, и Он желает, чтобы все пришли к покаянию. Первое послание Иоанна, 2 глава, начинается с 1 стиха. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира. Разве Бог не справедлив? Нет. К Титу мы читаем 2 глава 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей». Евангелие доступно всем. Однако помните, что выбор есть не только у Бога, но и у вас. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Никогда не сомневайтесь в справедливости Бога. Если вы знаете Его, то не станете сомневаться в Его справедливости. Бог поступает справедливо с каждым человеком. Другой вопрос был таким. Вы сказали, что избрание является основанием для уверенности верующего в спасении и гарантии безопасности спасения. Что же происходит, когда верующий отпадает от благодати? Выражение «отпадать от благодати» взято из Библии. Я попрошу вас открыть 5 главу послания Галатам. Что говорит Писание? Мы не можем спорить с ним, не можем пытаться дать логическое объяснение и строить догадок, предполагать. Давайте обратимся к Слову. Что говорит Слово? Мы должны обращаться к Нему. И позвольте сказать вот что. Любой спасенный богослов признает, что ни у какого библейского текста нет более чем одного верного толкования. В первичном толковании никакой текст Библии не может иметь 2 различных значений. У него может быть несколько применений, но есть только одно верное толкование. Текст не может иметь 2 разных значений, иначе мы бы запутались. Поэтому мы должны обращаться к Слову, исследовать, что говорит Слово. Послание Павла Галатам было написано одной из церквей в Галатийской провинции, где спасались иудеи. Предположу, что некоторые из них были лишь номинальными верующими и не имели духовного возрождения. Действительно, есть много номинальных верующих, которые называют себя христианами. Однако тот факт, что человек называет себя христианином, не означает, что он им является. Слова «я спасен» не спасают меня. Итак, есть номинальные верующие, а есть истинно верующие, имеющие спасение. Номинальные верующие называют себя христианами, однако слова не могут доказать истинность спасения. Поэтому давайте не будем говорить «я знаю, что она спасена». Вы ничего не знаете, и я ничего не знаю. Знает только Бог и тот человек. Мы не можем определить, какая вечная участь ожидает другого человека. Итак, в Галатийской церкви были возрожденные евреи. И были те, кто только делали исповедание веры вместе со своими друзьями. Иудейские законники начали обрабатывать новообращенных, говоря им, «Ну посмотри, хорошо верить в Мессию, но не забывай, что мы связаны с законом Моисея. Мы должны прилепляться к закону Моисея. Это наш богодухновенный закон. Мы должны соблюдать его». Павел рассматривает эту проблему. В 5 главе он говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». А что такое иго рабства? Об этом говорится в следующих стихах. Это закон Моисея, который все еще висит на шее у возрожденных евреев. Мы не возвращаемся к закону после духовного возрождения, независимо от того, евреи мы или язычники. После возрождения мы все члены одного тела во Христе. Второй стих мы читаем следующее. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Он не осуждает обрезанием младенцев-мальчиков. Он попросту говорит, что это не приносит никакой духовной пользы. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Он теперь обращается к людям, которые связаны с законом. Они называют себя верующими, но говорят, что не могут отступить от закона Моисея. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Посмотрите, Павел не говорит о личном спасении человека. Он говорит о дефектах, о неполноценности, но не личном спасении человека. Он говорит о дефектах в доктрине. Есть много христиан, которые придерживаются законничества. Им кажется, что необходимо что-то сделать, чтобы оставаться спасенным. Отпадение от благодати не имеет ничего общего с личным спасением человека в контексте. Павел в этом отрывке говорит о доктринальных дефектах. Вам нужно помнить еще один принцип, который я давал на прошлом уроке. Четвертый. Никакая работа, зависящая от Божьей благодати, никоим образом не может вовлекать никакую работу человека. Благодать и дела невозможно совместить, чтобы дать основание тому, что делает Бог. Бог делает все, не завися от усилий человека. Надеюсь, что эта попытка ответить на вопрос удовлетворит вас. Возвращаемся к заданному вопросу. Вы сказали, что избрание является основанием для уверенности верующего в спасении и гарантии вечной безопасности спасения. Давайте вернемся ненадолго к началу завета, который Бог заключил с Авраамом. В 12 главе книги Бытия он сказал, «Я произведу от тебя великий народ, и я дам тебе землю», то есть отведу особую территорию для этого народа. Бог подтвердил этот завет Исааку и Иакову. Имя Иакова было изменено на Израиль, в честь которого назван народ. Бог заключил безусловный завет. Бог сделал такой выбор. Может ли Бог взять свое слово назад? Нет, никоим образом. Когда Бог выбрал Израиль своим народом, сделал ли это людей безгрешными? Значило ли это, что израильтяне никогда не отступят от Бога? Конечно, нет. Они согрешили и отступали от Бога. Бог наказывал их за это. Они дорого платили за отступление. Однажды Бог позволил древнему Вавилону, современному Ираку, взять израильский народ в плен. Долгие 70 лет народ был в плену в наказание за непослушание Богу. Значит ли это, что Бог отказался от своего выбора? Конечно, нет. Бог не может отказаться от своего выбора. Я Господь, я неизменен. Бог не передумывает. Бог не отменяет свой выбор, сделав его. Он не может взять свое слово назад, потому что он Бог. Пожалуйста, откройте 45 главу книги пророка Исаии. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Кир был языческим царем. Бог сказал Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев, ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего». Да, избранного моего. Они были в вавилонском плену, наказаны на 70 лет. Нарушило ли это выбор Бога? Нет. Бог сказал языческому царю: «Они до сих пор мои избранные». Когда мы читаем 8 главу послания к римлянам, кто может осуждать Божьих избранных? Может ли кто-нибудь отделить нас от любви Божией? Нет. Бог сделал выбор. Избрание Израиля не сделало народ безгрешным и не уберегло от непослушания. В то же время Божие избрание не делает нас с вами безгрешными и не уберегает от непослушания. Но Бог сделал выбор. И мы увидим, как этот выбор исполняется. Я хочу дать вам три текста, потому что наша следующая тема для изучения – предопределение и усыновление. Итак, я хочу дать вам три текста. Первый. В послании Ефесянам 1 главе я хочу указать на очень важные слова. Стих 4. «Так как Он избрал нас в Нем, во Христе». Отметьте, первый пункт – «избрал во Христе». Далее, 2 глава послания Ефесянам, стих 10. «Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе». Первое. «Избранные во Христе прежде основания мира, когда нас здесь еще не было». Кроме того, мы созданы во Христе. Далее откройте послание апостола Павла Колоссянам, 2 глава. Написаны такие слова: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Вот три текста, они аллитерированы или созвучны в Библии. Во-первых, мы избраны во Христе прежде создания мира. Во-вторых, мы созданы во Христе. Это возрожденные верующие. В-третьих, мы имеем полноту во Христе. Все, что Бог решает делать, связано с личностью и трудом Его Сына Господа Иисуса Христа. Все это во Христе. Избраны во Христе, созданы во Христе. Мы имеем полноту во Христе. Таким образом, до вечности мы безопасны во Христе. Бог сделал выбор. Да, дорогие друзья, я должен настаивать на том, что Божий выбор гарантирует верующему уверенность и безопасность вечного спасения. Давайте вернемся к первой главе послания Ефесянам. В 3 стихе говорится: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это веское заявление. Братья и сестры во Христе, я хочу, чтобы вы приняли этот текст к сердцу и поверили в него. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший прошедшее время нас во Христе всяким, не несколькими, не некоторыми, не многими, не большинством, но всяким духовным благословением в небесах». Все замыкается на личности и деле Господа Иисуса Христа. Человеческие усилия не имеют с этим ничего общего. Я повторяю этот принцип. Благодать и дела невозможно совместить, чтобы дать основание тому, что делает Бог. Бог суверенен. Он имеет верховную власть. Он делает, что пожелает, когда пожелает, где пожелает, используя кого пожелает. И Бог всегда прав. Я видел, как умирала моя жена. Сидел у ее постели. Пришел с кладбища и слушал своего сына. Через год я заболел и был объявлен клинически мертвым. Мои сыновья приехали хоронить меня. В буквальном смысле. Когда я снова начал дышать, им сказали: отмените все намеченные проповеди отца. Он больше не сможет проповедовать. Позже мне сообщают о болезни моего сына. Что мне делать? Распасться на кусочки? Сломаться? Сойти с ума? Лезть на стену? Разозлиться на Бога? Раздумывать о том, почему Бог допускает подобное? Нет. Бог позади занавеса контролирует сцену, за которой стоит. Бог всегда прав. Бог мог предотвратить сердечный приступ моей жены, но Он этого не сделал. Он мог предотвратить мою критическую болезнь, но Он этого не сделал. Он мог предотвратить болезнь сына Ричарда, которая свела его на смертный одр, но Он этого не сделал. Не сделал. Бог управляет всем. Бог позади занавеса контролирует сцену, за которой стоит. Я хочу добавить личные свидетельства. То, что случилось со мной и моей семьей в последние 8 лет. Лучшее, что происходило в моей жизни. Теперь я могу это сказать. У меня есть дорогой друг, который умер всего несколько дней назад. Мы были близкими друзьями более 50 лет. Он недавно позвонил мне по телефону и сказал: «Лейман, я наблюдал за тобой последние 7 лет. Скажи, чему ты научился из своего опыта?» Я подумал несколько секунд и сказал: «Чарли, самый ценный урок – это то, что все, чему я верил и все, чему я учил за последние 50 лет, верно. Это действует. Оглядываясь назад, я говорю вам, друзья, все содействует ко благу верующим в Бога, призванным по Его изволению, призванным для Его целей. У Бога есть цели, но не всегда Бог открывает их нам. Не сомневайтесь в справедливости Бога. То, что Бог сделал для нас, покоится во Христе и не может быть отменено. Не может быть отменено. Мы перейдем к следующей части этой прекрасной серии благословений. Помните стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас, прошедшее время, завершенное действие, во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот они, мы, по большей части верующие. Как блаженны мы быть во Христе и знать, что нам доступны все Его духовные благословения. Но, возлюбленные, я должен вам сказать, не хочу никого унизить, и это в первую очередь относится ко мне. Мы крайне невежественны в том, каковы эти благословения. Церковь не идет дальше кафедры. А если с кафедры в церкви не проповедуется верная доктрина, то мы будем слабой духовной общиной. Доктрина важна. Правильная доктрина важна для правильного поведения. Правильные убеждения важны для правильного поведения. Если я имею неправильное убеждение, то и буду вести себя неправильно. А эти доктрины сегодня находятся в пренебрежении. Мы будем читать дальше и узнаем, как все это было составлено прежде создания мира. Бог все спланировал. Он начинает с доктрины об избрании в 4 стихе. В 5 стихе содержатся две другие доктрины. Павел раскрывает этот великий текст 3 стиха. «Бог благословил нас всяким и всеми духовными благословениями в небесах». Это нематериальные вещи. Мы так много уделяем внимания материальному. Мы читаем в Библии обетование: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». И считаем, что это относится к деньгам, хорошему здоровью. Но, дорогие друзья, у нас с вами есть такие проблемы, которых деньги никогда не решат. Миллионы долларов не решат среднестатистическую проблему. У нас есть нужды, которые невозможно удовлетворить деньгами. Мы не знаем свои нужды. Мы настолько эгоистичны и сосредоточены на себе. Дайте среднестатистическому христианину доброе здоровье и достаточно денег, чтобы наслаждаться этим здоровьем, и он будет считать, что Бог так благ. Спросите его: «Как дела?» Он ответит: «О, Бог так благ! Этот год был прекрасным, а отпуск – лучшим в истории семьи. Я же хочу познакомиться с теми святыми, которые проходят через глубокие воды, у которых разбитые сердца, печальные сердца, дети и внуки, наркоманы, пьяницы, семья на грани распада. Скажете, что у вас нет проблем? Я вам не поверю. Много печали, много страданий. У нас с вами много нужд, которые невозможно удовлетворить деньгами. Но когда мы ухватываемся за свои духовные благословения, они помогают нам проходить через жизненные испытания. Знать, что прежде основания земли Бог сделал нечто для всех, кто, каково это предложено подержанное сочетание двух слов, во Христе. Кто во Христе? Вы во Христе? Вы избраны в Нем, выбраны, отобраны. Для чего? Стих 4. Он избрал нас в Нем прежде основания земли, чтобы мы были богаты и здоровы, да? Почему проповедники не говорят об этом в своих проповедях по избранию, о том, что мы должны быть здоровы и богаты? Иисус говорит, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, но Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Бог избрал нас, чтобы быть богатыми и здоровыми? Наш Господь был рожден в заимствованных яслях, проповедовал в заимствованной лодке, должен был въехать в Иерусалим на заимствованном осле и был погребен в позаимствованной гробнице. И Бог избрал нас быть богатыми и здоровыми? Где в Библии вы находите что-либо подобное? Не ловитесь на лжеучение. Это ересь. Я верю, что Бог желает, чтобы мы были в порядке, но гораздо больше Он желает, чтобы мы поступали правильно. Мы избраны. Не теряйте этой мысли, держитесь за нее, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним. Этот стих 4. В 5 стихе он добавляет к этим духовным благословениям, помогает узнать и начать ценить их, а также применять их в невзгодах и испытаниях жизни. Посмотрите, 5 стих. «Предопределив усыновить». Что дальше? «Нас». Вернитесь, пожалуйста, к 1 стиху. Кому было написано это послание? Кому? «Святым и верным во Христе Иисусе». Это один из наиболее часто употребляемых терминов по отношению к христианам. Слово «христианин» встречается в Новом Завете всего 3 раза. Есть много терминов, описывающих христиан. Я составил список: посланники, верующие или братья, христиане, ученики, избранные, овцы, сыны, воины, распорядители, святые. Каждый верующий – святой. Каждый ребенок Бога – святой. Слово «святой» – существительное от глагола «освящать», что значит «отделять». Мы все становимся отделенными, когда получаем спасение. Бог отделяет нас. Он освящает нас. Мы – Божья собственность. Это написано верующим. Слушайте внимательно 5 стих. «Предопределив нас». Послушайте внимательно. Предопределение в Писании никогда не используется в отношении неверующих. Я говорю не об избрании, а о предопределении. Это разные термины. Этимология этих слов разная. Определение двух этих терминов разные. Я повторяю, слово «предопределение» ни разу не используется по отношению неспасенных людей. Библия не говорит, что Бог предопределяет неспасенных людей к чему-то, но предопределив нас, верующих, детей Божиих. Чтобы вы поняли слово «предопределение», я дам вам определение и объясню значение этого слова. Вы ведете записи, поэтому я скажу слово для вашей тетрадки. «Прохоридзо» – это греческое слово, «про» – греческая приставка со значением «до». А теперь посмотрите на слово «хоридзо». Какому русскому слову оно созвучно? Не горизонт ли? Горизонт. От этого слова происходит русское слово «горизонт». Что такое горизонт? Горизонт – это самая далекая точка, видимая глазу. Горизонт – это линия кажущегося соприкосновения неба с землей или с водой. Но горизонт простирается настолько далеко, насколько видит глаз. Что означает предлог «про»? Прежде – до. Прежде до основания мира Бог – установил место назначения для кого? Для верующих. Я повторяю, вы не найдете в Библии место, где Бог предопределяет к чему-либо неспасенного человека. Я преподавал на занятиях, после которого ко мне подошла женщина и сказала: «Вы меня удивляете, «Разве вы не пастор баптистской церкви?» Я ответил: «Да, вы правы». Она сказала: «А я считала предопределение пресвитерианской доктриной». «Можете себе представить?» Я сказал ей: «Дорогая сестра, предопределение – это библейская доктрина. Она существовала до того, как появилась пресвитерианская церковь». Наверное, это был один из самых моих плотских моментов, потому что мои слова заставили ее отпрянуть. Наверное, я немного перегнул палку. Я сказал: «В Библии нет деноминаций. Один человек назывался баптистом, но после того, как ему отрубили голову, никто больше баптистом себя не называл. Читайте свою Библию. Когда обезглавили Иоанна Баптиста, то есть крестителя, мы в последний раз слышим упоминание о баптистах в Библии. Я за крещение. Я верю, что верующие должны креститься, но в Библии нет баптистской деноминации. В Библии говорится о методах, но не говорится о методистах. Есть Лука, но нет лютеран. Есть пресвитеры, но нет пресвитериан». Когда я ей сказал, что в Библии нет деноминации, я посмотрел на нее, и это было недобро с моей стороны. Сказал: «Нет даже вашей. Бог предопределил нас, то есть прежде создания мира. Одно из великих благословений в том, что Бог предопределил место назначения для верующего. Это часть Божьего выбора. Он сделал это прежде, чем мы появились на сцене. Но помните, возлюбленные, все, что Он сделал в нашем избрании, предопределении, усыновлении, возрождении, оправдании, освящении и прославлении, все это во Христе. Мы не можем отделить дело Христа от выбора, который Его Отец сделал в начале. Его Сын участвовал во всем плане спасения, предопределив нас». Итак, я объяснил вам значение слова. Позвольте дать его определение. Оно очень простое. Я пишу и запоминаю определение библейских доктрин. И мои определения соответствуют Слову Божию. Я их не выдумываю. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он намечает цель, место назначения для верующего. Позвольте повторить. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он прежде создания мира, намечает цель, место назначения для верующего. Посмотрите, вы видите, как предопределение логически следует за избранием. Избрание приводит нас ко времени до основания мира. Избрание и предопределение не одно и то же. Значения различны, этимология слов разная. Но вы увидите, как одно связано с другим. Все эти ключевые слова о спасении связаны друг с другом. Все повествуют о плане, который Бог создал прежде создания земли, и о драгоценном выборе Бога. Я вновь должен напомнить вам, что у Бога есть возможность выбирать, но она есть также у вас и у меня. Бог дает нам с вами интеллект, разум, чтобы думать, и волю, чтобы выбирать. Мы все выбираем. К сожалению, мы зачастую делаем плохой выбор и не можем избежать последствий своего выбора. Но когда мы во Христе, будущее – яркая перспектива. Предопределены к чему? Об этом говорится в Библии, стих 5. К усыновлению. Когда вы слышали библейскую экспозицию по доктрине усыновления? Можете вспомнить? Некоторые из вас никогда не слышали. Доктринальное учение – это забытое искусство в наши дни. Проповеднику легче сидеть на стуле и проводить маленький семинар, вопросы-ответы, тест. Не нужно заниматься или готовиться к этому. Это проще. Чуть-чуть посвятить здесь, чуть-чуть там. Никого не обидеть, не говорить о грехе. Люди не примут вас, если вы будете говорить о грехе. Почему мы не слышим с кафедры доктрины нашей исторической христианской веры? Как они изложены в писаниях апостола Павла? Мы их не получаем. Поэтому большинство христиан духовно бедны. И эта нищета растет. Они не могут принимать жизненные испытания. Они не знают Бога. Я не говорю, что они не спасены. Но именно через такие тексты Писания, как эти, мы познаем Бога. Возможно, сейчас будет к месту объявить к чему мы предопределены. И ваша голова уже начала кружиться. Я не знал, что мы предопределены к усыновлению. Я считал, что мы были усыновлены в семью Божью, да? Кто вам это сказал? Кто вам сказал, что вы были усыновлены в семью Божью? Я нигде в Библии об этом не читал. Если вы во Христе, то это потому, что вы были рождены в семью Божью. Вы не приемный ребенок, вы рождены в Божью семью. Когда Иисус сказал, что не может человек увидеть Царство Небесного, если не родится свыше, то именно это он имел в виду.
0: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

На волнах интернета радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной. Жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ясько Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии Матфея, 16 главе, от стиха 13 по 19. «Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, скала, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Из прочитанного места Писания мы желаем обратить внимание только на 18 стих, в котором находим слова Иисуса Христа о Его Церкви. Это такие слова. «На сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Слово «камень» здесь означает «скалу», не просто один камешок. Желание моего сердца есть то, чтобы сказать вам, дорогие слушатели, несколько мыслей о Церкви Христовой в этом мире. Церковь Христова, в смысле Священного Писания, это не какая-то группа верующих, не какое-то одно вероисповедание, не одна религия, а это собрание душ, принадлежащих Господу Иисусу Христу, через то, что они осознали свою греховность, покаялись в своих грехах, оставили их и возродились от Духа Святого к новой святой жизни. Они сделались наследниками Божьими и Его детьми, и все они вписаны в книгу жизни у Агнца на небесах. Он всех их знает по имени и знает, где кто из них находится. Они могут находиться в разных вероисповеданиях, но они служат только Богу, а не миру сему, ни греху, ни идолам и тому подобное. Собрание спасенных душ – это есть Церковь Христова. В своей первосвященнической молитве, записанной в Евангелии Иоанна 17 главе, в стихе 14 Христос говорит, что она не от мира этого, хотя и живет в этом мире. Как только человек принимает Слово Божие и делается дитям Божьим, то есть становится членом истинной Церкви Христовой, мир сразу же становится противником такого человека и врагом ему. И такой человек больше не находится дома, живя в этом мире. Прочтем стихи 14, 15 и 17 главы Евангелия. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Так что Церковь не от мира этого, хотя и живет в нем. Вторая мысль – это то, что мир никогда не любил Церковь, хотя сам существует за счет Церкви. Этого многие не понимают, не знают и не хотят знать, но это истина, которую открывает нам Слово Божие. Как только Церковь Христова возьмется с земли, мир этот быстро придет к своему концу. Христос сказал в Нагорной проповеди, что верующие, то есть члены Его Церкви, являются солью и светом в этом мире или для этого мира. Соль говорит о вкусе, говорит также о сохранении от порчи. И Церковь Христова как раз является этим для мира. Она также является светом, без которого мир погрязнет во тьме греха, к
как только не станет церкви. Она есть носительницей света Христова, то есть Его Евангелия. И горе церкви или ее члену, если он не оправдывает своего назначения. Подумайте об этом. Все думающие, что вы принадлежите к церкви Христовой. Если бы все вокруг вас поступали в жизни так, как вы, то как бы выглядел этот мир? Годился бы он к жизни в Новом Иерусалиме со святым Богом? Задайте себе этот вопрос и проверьте себя. Мир никогда не любил истинную Церковь Христову, потому что она живет по другим принципам. Она является преткновением для мира. Она обличает его всегда, когда живет другой жизнью. Третья мысль – это то, что, несмотря ни на что, на всю вражду мира, в котором она живет, Церковь Христова будет жить в этом мире до дня, назначенного ей самим Господом. До дня, когда полное число членов ее войдет в нее. До дня взятия ее из мира, самим Спасителем ее Иисусом Христом. И никакие силы ада не смогут уничтожить ее. Многие уже пробовали уничтожить Церковь Христову, но никому не удалось и не удастся, потому что ее строит сам Господь Иисус Христос, Творец Вселенной. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», — сказал Христос. Она основана самим Христом, и она сберегается тоже ее главою, которым является Христос. Она основана на скале, которой является сам Христос, предавший себя за церковь, и никакие наводнения мира не уничтожат Церкви Христовой. Она находится в надежных руках. История Церкви прошлых веков и нашего времени подтверждает этот неопровержимый факт. В прошлом году мы имели возможность побывать на нашей родине в Советском Союзе, где в одно время казалось, как будто бы уже совсем нет Церкви Христовой. Но вот мы поехали, побывали в разных городах, мы посетили 19 церквей и везде видели сотни и тысячи душ, которые служат Господу, принадлежат к Его церкви. Это не только в Советском Союзе, это в других странах. Возьмите Китай, который тоже как будто бы совсем уничтожил церковь. Но сегодня там опять возрастают новые и новые церкви во славу Господню. Во всех странах мира есть верующие дети Божии, которые принадлежат к телу Христову, то есть к истинной Церкви Христовой. Согласно Писанию, Церковь Христова имеет несколько разных названий, и одно из них – это народ Божий. И вот, читая Писание, мы находим разные переживания этого народа Божия, живущего в мире, где князем является сатана, ненавидящий Бога и всего, что относится к Богу. Неудивительно, что он с древних времен всякими способами пробовал уничтожить народ Божий на земле. Просматривая историю Израиля, ветхозаветного народа Божия, мы находим в ней картину преследований и способов уничтожения народа Божия или Церкви Христовой, которую совершал ее враг дьявол. Но как ветхозаветный народ Божий Израиль до сих пор существует, хотя многие в этом мире ненавидят его, так и Церковь Христова будет существовать в этом мире до дня, когда придет ее жених и возьмет ее к себе на небо, где она во веки веков будет радоваться и торжествовать в присутствии своего Господа и вдали от всех скорбей. Так как мир, в котором мы живем, очень неустойчив и в любой момент может разлететься в куски, разбиться в дребезги от угрожающей атомной войны, то стоит подумать о безопасном убежище от грядущих судов Божиих на всю землю, а этим убежищем
является тело Христово. И это убежище не только для тела, но и для души. И об этой церкви заботится сам Господь Иисус Христос. Он ее хранит, и Он возьмет ее скоро к себе. Когда Бог послал потоп на этот мир, то было одно только место для спасения – это ковчег, который строил Ной. Над ним смеялись, ему не верили, но пришел потоп, полились воды, и только Ной и те, что были с ним в ковчеге, 8 душ всех, спаслись, остальные все погибли. Так будет и в пришествии Сына Человеческого, говорит Писание. Друг мой слушатель, войди сегодня в этот корабль спасения, и будешь вовеки благодарен Господу за спасение твоей души. Да благословит вас всех Господь. Аминь.

Свою природу вечно сокровенную Христос простую речь преобразил и вкладывал слова обыкновенные, каких никто, как Он, не говорил. «Я есим свет». Мы знаем света функции, но кто на них посмеет притязать? Был Магомед, был Будда, и Конфуций был, но «я есим свет» мог только Бог сказать. «Я есим жизнь». Три слова всем знакомые, понятные, кому их не скажи, но жизнь — загадка строгими законами. Христос — разгадка ей, Он сам есть жизнь. «Я есим путь». Каких путей запутанных не исходили мы, ища, где суть, где жизни смысл, вуалью тайн окутанный, Христос дает ответ, Он сам есть путь. Свершилось. Слово будто обиходное. Мы многое свершаем на пути, но не всегда свершаем благородное, и никого не в силах мы спасти. Но со креста, Христом произнесенное, оно дает спасенье грешным тем, чье сердце пожелало быть спасенным через то, что совершилось на кресте. Враг нам шепнет, подумаешь, спасение, умрешь, зароют, и конец мечтам. Христос сказал: «Я жизнь и воскресение. Куда иду, спасенный будет там. Я и Отец одно, а вы творение». Простые и короткие слова, их глубины бездонное значение вместить не в силах наша голова. «Я есим сущий» — это просто сказано, не был, не буду, а вовеки есть. И только тот, кто хочет быть наказанным, дерзает отвергать благую весть.

Прочитаем из Деяний апостолов 17 главы. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Что есть человек? Псалмопевец Давид, который в юности был пастухом и часто ночи проводил под открытым небом, однажды обратился к Богу с такими словами: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты уморил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Как видите, около 1000 лет до Рождества Христова Давид обращался к Богу с вопросом: «Что есть человек?» И на этот вопрос имеем определенные ответы в Слове Божьем. Первое. Бренное творение, то есть сотворенное из брения или праха земного. Апостол Павел написал Коринфянам: «Первый человек из земли перстной». Молодой Елиуй, один из собеседников страдальца Иова, так представлял себя Иову: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя». Как апостол Павел, так и Елиуй имели в виду библейское повествование о сотворении человека, которое так гласит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Тело человека, как и тела животных, из праха земного. В сущности, большая часть человеческого тела состоит из воды, а потом следует известь. Химический состав человеческого тела хорошо известен ученым и стоит всего около $2. Но сотворенное из праха тело получило от Бога дыхание жизни. А соединение бренного тела с дыханием жизни делает человека душою живою, то есть живым созданием. Внимательный читатель Библии может возразить, что и животные, и рыбы в Библии тоже названы душою живою. Это верно по отношению к тому, что они живые, то есть движущиеся, чем отличаются животные от растений. Но нигде не сказано, чтобы рыбы, птицы и животные получили дыхание Вседержителя, а человек только этим и отличается от животных. Второе. Разумное творение. В Божьем совете о сотворении человека так постановлено: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Человек является венцом творений Божьих.
Бог создал человека для владычества над всей землей. И хотя человек не имеет такой физической силы, как многие животные, хотя он не может летать, как птицы, или плавать, как рыбы, он не уничтожен с земли более сильными животными лишь потому, что обладает разумом, который является особенным даром Божьим, о чем многие из людей забыли, а некоторые и знать не хотят. И это продолжается от дней Иова, когда было написано: «Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». Библия признает, и в этом нет сомнения, что животные и птицы получают от Бога некоторые вразумления, необходимые для их жизни. Но человек получает более. Мы слышим не раз и сами говорим: «Мне пришла в голову спасительная мысль». Но мы не задумываемся над вопросом: если пришла, то откуда она вышла? Человек обладает способностью думать о настоящем, прошлом и будущем. Свои мысли он передает другим при помощи дара слова. Некоторые ученые уверяют, что животные и птицы не разговаривают между собой лишь потому, что у них не о чем говорить. Только человек интересуется не только жизнью на земле, но его интересует и все, происходящее во Вселенной. Образ Божий в человеке заключается не в его внешней форме, а в его стремлении к знанию, праведности и святости. Третье. Религиозное творение. Имеется несколько определений слова «религия». В моем же понимании религия – это стремление человеческого духа, иногда при помощи разных внешних форм и обрядов, войти в связь с Богом, то есть Творцом и Промыслителем Вселенной. Это стремление присуще только человеку, и нет его ни у одного из животных. Эту истину проповедовал апостол Павел в Афинском Ареопаге, говоря: «Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Аминь».

Сегодня мы будем продолжать рассматривание призвания Матфея. Рассматривая его призвание, мы должны сами спросить себя, в каком отношении находимся мы к Иисусу Христу. Следуем мы за Ним? Следуем мы за Ним иногда только? Следуем мы за Ним на расстоянии? Последователи Иисуса должны спросить себя, как они следуют за Ним. А все другие должны подумать, почему они еще не следуют за Христом. За Христом, который дает радость спасения и жизнь новую, жизнь вечную и жизнь с избытком, как пишет Библия. Начиная наш обзор, мы увидели раньше, что Христос искал Матфея, что Он увидел его, проходя мимо. Но Христос не прошел мимо. Он остановился, чтобы призвать, чтобы пригласить Матфея стать его последователем. «Следуй за мной», было сказано Матфею. Сегодня я хотел бы обратить наше внимание на отзыв Матфея. Уже в прошлый раз мы сказали, что Матфей принял приглашение и стал последователем Иисуса. Но мы должны ответить на вопрос, почему он пошел за ним. Мы тоже призваны следовать за Иисусом, но я думаю, никто не последует за кем-то, не зная, почему и зачем следовать. Мы все должны знать, почему мы следуем. Многие люди являются последователями того или другого человека, политического вождя, философии или религии, но все они знают или хотя бы думают, что знают, почему. Читая эту 9 главу Евангелия от Матфея, мы не находим ясно указанной причины, почему Матфей пошел за Иисусом. Почему он оставил свою хорошо обеспечивающую его работу и почему он стал путешествовать с Иисусом. Хотя мы не знаем все точно, мы все же можем с уверенностью сказать, что Христос стал для него дороже всего, что он оставил. Иначе он не сделал бы этого. Возможно, когда Матфей услышал нежный, приветливый голос Христа, он узнал в нем Спасителя. Когда Христос заговорил с Матфеем, Матфей обратил на него свой взгляд. Он посмотрел на него и увидел в нем Спасителя, предлагающего больше, чем деньги и богатство, которое Матфей и так наверняка имел в достатке, но которое не удовлетворяло его душевной пустоты. В Иисусе он увидел того, кто дает мир, кто дает радость душе. Он увидел в нем того, кому можно было довериться. Матфей доверился Христу. Он встал, сказано здесь, и последовал за ним. Он никогда не пошел бы за ним, если не узнал бы в нем человека, заслуживающего его доверия. Нам неизвестно, сколько Матфей знал о Христе перед его встречей с ним, но факт тот, что он доверился ему, значит, почел его дороже того, что он оставил, и, может быть, и тех, которых он оставил. Мы видели, что очень важно, чтобы Христос остановился возле нас и пригласил нас. Но заметьте, как важно, чтобы мы ответили на Его призыв нашим доверием Ему, чтобы мы правильно оценили наши приоритеты. Как дорого ценим мы нашего Господа? Что готовы мы оставить ради Него? Это не значит, что мы должны оставить все, но мы должны быть готовы оставить все, если Христос нам дороже всего. Одну девушку выбросили с института за веру в Бога. И с рыданием, и плачем она рассказала своему дедушке о случившемся. Дедушка, не зная, как иначе успокоить ее, спросил ее, «Что тебе дороже, институт или Христос?» Сознание драгоценности Иисуса Христа, Спасителя, может успокоить и вас, когда вам приходится платить большую цену за верность следования за Христом. Вопрос, что нам дороже, мы отвечаем ежедневно нашим поведением, нашими решениями, нашей жизнью. Если Христос нам действительно дороже всего, тогда все остальное будет на втором месте. Дорогие, проверим себя, как дорожим мы нашим Господом. Матфей встал и последовал за ним. Что может нас удержать от следования? Я уверен, вы помните богатого юношу. Он хотел иметь вечную жизнь. Он исполнял заповеди и даже прямо сказал Иисусу, что все заповеди исполнял с детства. И Иисус не возразил ему, значит, согласился с ним, что он действительно примерно жил. Но одно, только

одно удерживало его от следования за Христом. Христос сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Читая далее, мы видим, что юноша отошел с печалью, потому что имел большое имение. Иногда на основании этого случая люди заявляют, что, мол, каждый, кто хочет следовать за Христом, должен продать все, и только тогда может стать учеником Христа. Но это неверно, потому что Господь не требует этого от каждого, но Он действительно требует от всех, чтобы основанием нашего спасения не было ничего другое, как надежда на прощение ради жертвы Иисуса Христа. Молодой человек дорожил своим богатством, надеялся на него. Христос требует, чтобы мы надеялись только на Него. Матфей доверился Иисусу и последовал за Ним. Когда Христос позвал Матфея, тот поднял глаза и увидел Христа. Чтобы увидеть Его, он должен был отвернуть свой взгляд от всего другого. Он должен был отвести свой взгляд от своих монет, которые он считал, от своих друзей, которые, возможно, стояли рядом. Мы с вами тоже не увидим Христа до тех пор, пока наш взгляд направлен не в то направление. До тех пор, пока между нами и Христом стоит какая-нибудь преграда, мы никогда не сможем увидеть Его. Один христианин, разбогатев, перестал посещать собрания верующих. Его посетил один старший приятель, тоже верующий. И зная его ситуацию, во время беседы гость взял листок бумаги и написал на нем одно слово. «Ты можешь прочитать, что написано?» – спросил он друга. «Конечно могу. Бог». Потом гость вытащил из кармана монету, накрыл написанное и спросил: «А теперь можешь прочитать?» «Нет, конечно», — был ответ. Вот видишь, так оно бывает часто и в нашей жизни. Деньги, богатство закрывают нам вид на Бога. Ты разбогател и перестал видеть Бога и Его дело. Не хочешь ли лучше вернуться и раскаяться? Матфей обратил свой взор на Христа и увидел в нем своего Спасителя. Но куда направлен наш взгляд сегодня? Что или кого видим мы сегодня перед собой? Куда мы смотрим, то мы и видим. Что и кого хотим мы увидеть сегодня? Имеем ли мы желание увидеть в Иисусе Спасителя, как Матфей однажды увидел? Он и сегодня зовет вас лично по имени: «Следуй за мной». Но, может быть, вы слишком увлечены другим делом и не желаете быть потревоженными приглашением Иисуса. Дорогой друг, если вы сегодня слышите призыв Иисуса, не отклоните его. Это Христос зовет: «Следуй за мной». За Ним вы должны следовать, а не за людьми или за наслаждениями. Следуя за Ним, вы обретете мир и покой в сердце. В заключение приглашаю вас словами гимна взглянуть на Христа и получить спасение. Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О, мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, Он страдал на кресте за тебя. О, зачем же в твоих сокровенных очах равнодушие бывает или страх? Грешник, взглянь на Христа, ты с надеждой живой, и получишь ты дар дорогой.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Продолжается вещание библейского радио BBN. И мы, конечно же, сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Об этом написано в послании к римлянам, в 12 главе, 18 стихе. Конечно же, первый шаг к примирению кажется несправедливым или трудным порою для каждого из нас. Но в этом-то как раз и заключается суть Божьей истины, что мир начинается с человека, который решил поставить любовь к ближнему выше себя. Будем стараться следовать этим принципам в своей жизни. Наш адрес russiansobachka.bbn media.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
2: Глава 41. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по сторонам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны. И намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь и намерил в столбах у дверей 2 локтя и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах вокруг храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая вокруг храма для комнат, так что они связаны с ней, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма. И потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма. И между комнатами расстояние 20 локтей вокруг всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону, а ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириной в 70 локтей. Стена же этого здания в 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 локтей же. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей с внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене, кругом внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были 4-угольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный в 3 локтя высоты и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая пред Господом». В храме и в святилище по 2 двери, и двери эти из 2 створок, обе створки подвижные, 2 у одной двери и 2 створки у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы, такие же, какие сделаны на стенах. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке. Глава 42. «И вывел меня к внешнему двору северной дорогой, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. Напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса. а перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько относительно нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса и таких столбов, какие на дворах нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длину в 50 локтей. Потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длину только в 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним с внешнего двора. В ширину стены двора к востоку, перед площадью и перед зданием были комнаты. И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройства их, и двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: «Комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу». Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и всего намерил тростью измерения 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения всего намерил 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех 4 сторон он измерил его. Вокруг него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириной, чтобы отделить святое место от несвятого. Глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, какие я видел у реки Ховар, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего ни они, ни цари их блудодейством своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мной и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, которые делали, и зато я погубил их в гневе моем. А теперь они удалят от меня блудодейство свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши на глазах у них, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». «Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью, основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядь, и вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Сам жертвенник высотой в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее. И вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же закончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока, и принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приносив жертву за грех по козлу в день, также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои. По окончании же этих дней, в восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Глава 44. И привел он меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: «Ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем через притвор этих ворот и тем же путем выйдет». Потом привел меня путем ворот северных пред лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое, и сказал мне Господь: «Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его. И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву, так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сыновей чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог, никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить в святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою». Они будут служить в святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут закалывать для народа всесожжения и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою». Они не будут приближаться ко мне, чтобы священнодействовать предо мною и приступать ко всем святыням моим и к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, которые делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем». А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступничества сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою». Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть у них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Повязки на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, в поту они не должны опоясываться». А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои». И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор». Ни вдовы, ни разведенные с мужем, они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовой от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым, только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми». По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему, и в тот день, когда ему надобно будет приступать к святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел, и владение не давайте им в Израиле, я их владение». Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение». «Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем ни из птиц, ни из скота не должны есть священники».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром. Читаем в послании к Галатам, 1 глава, 18 стих. Без всякого сомнения, очень многому мы можем научиться у других. Есть также некоторые вещи, которые мы можем изучить самостоятельно или познать благодаря личному опыту. Но есть вещи, которые мы познаем только от Бога, благодаря служению Святого Духа, и, как правило, Он делает это, когда мы остаемся наедине в спокойном расположении Духа. В своей личной жизни я обнаружил, что это часто происходит в ночное время. Более подробно я написал об этом в своей книге «Просветление в ночи для полноценной жизни днем». Пока книга напечатана только на английском языке, и вы можете заказать копию этой книги, написав на радиостанцию, с которой вы слушаете эту передачу. Ну а сейчас давайте продолжим изучение жизни апостола Павла. Так вот, после того, как Павел провел время наедине с Иисусом Христом в Аравии, он вернулся в Дамаск и снова начал проповедовать там Евангелие. Очень скоро некоторые люди, которые не захотели принимать то, что проповедовал Павел, тайно сговорились убить его и стали наблюдать за городскими воротами днем и ночью. Но верующие, как написано в Писании, ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Деяния апостолов, 9 глава, 25 стих. Это еще один пример того, как Бог использовал верующих в служении апостола Павла. После того, как Павел убежал из Дамаска, он обратил свой взор на Иерусалим. Прошло более 3 лет с тех пор, как он оставил Иерусалим, чтобы отправиться в Дамаск со специальным разрешением преследовать христиан. Конечно же, верующие в Иерусалиме слышали о том, что Павел изменился, и сейчас он последователь Иисуса Христа, но все равно их одолевали сомнения и страх, что все это может быть всего лишь уловкой тех, кто их преследовал. Поэтому они не были полностью уверены в том, что ему можно доверять. В книге «Деяния апостолов» в 9 главе 27 стихом говорится: «Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса». Мы снова видим, как Бог использует другого верующего, Варнаву, для того, чтобы засвидетельствовать об измененной жизни Павла и помочь ему войти в доверие церкви в Иерусалиме. Варнава сыграл очень важную роль в жизни апостола Павла, и мы поговорим о нем позже. А сейчас задумайтесь над моим вопросом. А вы когда-нибудь помогли кому-то прийти в вашу поместную церковь и окунуться в ее служение? Подобно Варнаве, мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы помочь другому человеку прийти в церковь и помочь ему начать там служение.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Екклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет. –

0: каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах.
2: Господь, я исполнил Твое призвание. Я молюсь о том, чтобы Ты принял все то, что я сделал для Тебя. Прошу Тебя, дай мне знать, что Тебе было угодно все то, что я сделал ради Царствия Твоего. Меня мучает чувство вины. Возможно, я был слишком груб и резок в своих проповедях. Я мог бы продолжать проповедовать, призывая людей к покаянию, если бы только прислушался к предупреждению Елона и Иареда. Многие воспринимают меня как пророка Илию, но в своем сердце я знаю, что никогда не смог бы стать таким же великим, как этот муж Божий. Может быть, я слишком своеволен? Или я ставил свои мысли выше твоих? Возможно, я собственными руками остановил работу, к которой ты призвал меня? Может быть, кто-то приткнулся из-за моих слов? Меня мучают вопросы, на которые я не могу найти ответ. Помоги мне, Боже, утешь меня, утешь в минуты душевных страданий.

0: Я прошу тебя станцевать для них. Станцуй танец с вуалью. Сделай это для меня. Я буду наблюдать за твоим танцем со стороны.
1: Мама, но ведь ты говорила, что этот танец предназначен только для моего будущего мужа. Я думала, что этот танец будет свадебным подарком для моего мужа в день свадьбы. Разве не так?
0: У меня есть веская причина просить тебя об этом, душа моя. А теперь, пожалуйста, сделай все так, как я тебя прошу. Станцуй для них свой танец с вуалью.
1: Ну, как скажешь, мама. Я постараюсь сделать все так, как ты просишь.

0: Подойди ко мне, моя красавица. Я хочу вознаградить тебя. Иди, иди. Проси все, чего тебе хочется. Я выполню любую твою просьбу. Я готов подарить тебе половину своего царства, если ты этого пожелаешь.
1: Прежде чем я приму решение, я должна переговорить с мамой.
0: Ну, как хочешь.
2: Неужели полцарства?
3: Да он действительно сказал, что готов подарить ей полцарства.
1: Мама, о чем мне попросить Антипу?
4: Попроси его принести тебе головы Иоанна Крестителя. Пусть его обезглавят сегодня, прежде чем Антипа придет в себя и передумает.
1: Мама, ты уверена, что я должна просить его об этом?
4: Да, моя дорогая, я совершенно уверена. Прошу тебя, доченька, сделай это для меня. Вот, надень мою мантию.
5: Иоанн очень изменился. Иногда у него было хорошее настроение, но чаще всего он был печальным и задумчивым. Он не был похож на того отважного человека, которого я знал раньше. Пролетали дни, шли недели, тянулись месяцы. Я видел, как некогда сильный и отважный человек терял интерес к жизни. У него больше не было цели. Я приносил ему вкусную еду, рассказывал интересные истории, делился захватывающими новостями, но все напрасно. Я рассказывал ему о праздничной атмосфере, которая царила в городе в честь дня рождения царя, но ничто не могло его развеселить. Я много раз пересказывал ему истории о людях, которые стали верными последователями Господа благодаря его проповедям. Но даже это не приносило ему утешения. Иоанн перестал ценить себя, свое служение. Он больше не называл себя пророком. Мое сердце обливалось кровью, когда я смотрел на него. Я делал все, что мог, чтобы помочь ему. Но Иоанн буквально таял у меня на глазах.
1: Я прошу, чтобы сегодня вечером мне принесли голову Иоанна Крестителя на блюде.
6: Твое царство спасено.
3: Твое богатство останется в твоих руках.
0: Ты просишь меня принести тебе голову Иоанна Крестителя? Ты действительно этого хочешь?
1: Да, мой господин. Таково мое желание.
0: Я дал клятву и должен ее сдержать.
2: Сейчас же ты получишь то, о чем просишь.

Слышь меня, Господь, силы покинули меня, у меня больше нет цели, моя жизнь закончилась, я оказался в глубинах ада, я больше не могу жить в этой темной камере, не могу дышать этим спертым воздухом, я был рожден для свободы. Я человек солнца, ветра. Я хочу ощущать капли дождя на моем лице. Мне трудно дышать. Моя душа угасает, когда я вдыхаю этот затхлый воздух. Я жажду услышать, как поют птицы, как стрекочут кузнечики. Я мечтаю о свободе. Пожалуйста, Господи, подари мне свободу или дай мне умереть. Я не в силах жить в таких условиях. Я слаб и ненавижу свою слабость. Господи, я пытаюсь служить Тебе всем сердцем даже в этом месте. Но с каждым днем мне становится все труднее и труднее выносить эти страдания. Отпусти меня, Господи, освободи меня от этих оков. Цепи и кандалы уничтожают меня. Пожалуйста, Боже, пожалуйста.

0: Иоанн! Иоанн!
1: Ирод Антипа отдал нам приказ. Он приказал нам немедленно отрубить тебе голову. Я надеюсь, что Бог, которому ты служишь, примет твою душу. Мне очень жаль, что я пришел к тебе с такой трагической вестью.
0: Не нужно сожалеть. Господь отвечает на мою молитву. Сегодня ты вовсе не причиняешь мне вред. Ты не казнишь меня. Ты даруешь мне свободу.
2: Прощай, Иоанн. Ты не виновен в преступлениях и не заслужил смерти.
3: Мне очень жаль, мой друг. Я благодарю Бога за то, что познакомился с тобой.
1: Иоанн, проходи сюда.
0: О Боже, когда душа моя унывала, а дух изнемогал, я позволил горечи вселиться в мое сердце. Я стал подобен дикому зверю. Прошу тебя, подари мне прощение, прости меня, Господи. Ты держишь меня за правую руку, Боже. Ты всегда находишься рядом со мной. Я знаю, что сегодня ты принимаешь меня в свою славу.

Отнесите голову Иоанна во дворец. Заверните его тело. Передайте последователям Иоанна. Поскорее сходите за ними. Пусть они придут за телом до того, как Антипа отдаст другое распоряжение. Скажите им, что они могут забрать тело своего пророка и достойно похоронить. Поторопитесь. У нас очень мало времени.

дождя.

Иоанн Креститель часто проповедовал об Иисусе. Он говорил о том, что для прощения грехов необходимо покаяние. Слово Божие гласит: «Да, и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». В Библии мы можем прочесть историю о том, как Авраам согласился принести в жертву своего собственного сына Исаака. Увидев его смирение, Бог остановил Авраама, послав агнца, который и был принесен в жертву вместо Исаака. Посланный Богом ягненок является прообразом Божьего жертвенного агнца, закланного на кресте. Иоанн Креститель сказал об Иисусе: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус есть Божий агнец, принесенный в жертву за наши грехи. Иисус умер на кресте за грехи, которые не совершал, за наши с вами грехи. Он умер за нас. Апостол Павел написал: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Иисус не остался в гробнице, Он воскрес из мертвых и обрел вечную жизнь. Однажды Иисус вернется на землю. Он сказал: «И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я».

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Эти слова нашего Господа записаны в Евангелии от Матфея в 11 главе 28 стихе. Иисус обращается к людям, конечно же, измученным не только жизненными трудностями, но и бременем религиозных требований. Он не предлагает еще одну систему, позволяющую заслужить Божье признание, но Он приглашает прийти непосредственно к Нему. Поэтому и покой начинается там, где человек перестает надеяться на собственную праведность и принимает Христа. Если в данный момент вы также измучены жизненными трудностями и религиозным бременем, обратитесь ко Христу. Если у вас возникли вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В жизни кое-что всегда остается неизменным. То, что она постоянно меняется. Я Джонни Эриксон Тада. Разве вы не согласны с тем, что перемены иногда очень тяжелы для нас? Возможно, это что-то серьезное. Как, например, что из-за работы мужа вся семья должна переехать и претерпеть большие изменения. Или что-то маленькое, как, например, то, что вы не можете овладеть новой операционной системой на своем телефоне. Что бы там ни было, перемены заставляют вас стать гибкими тогда, когда вы этого не хотите. Они вынуждают вас принять вещи, которые вам неудобны. Но благодаря им Бог становится вашим постоянным источником помощи. Ведь так? И поверьте мне, я знаю, каково это. Разные периоды нашей жизни всегда сопровождаются переменами. Подобно тому, как несколько месяцев назад, когда я вышла из больницы, нужно было поменять мою обычную кровать в спальне на большую громоздкую больничную койку с надувным матрасом. Мне пришлось избавиться от наших красивых ковриков, чтобы разместить мое новое устройство на колесах. Это такие помповые поручни, которые помогают тебе подняться и лечь в кровать. Так вот, эти колесики все время застревали в ковриках, поэтому теперь никаких красивых ковриков в спальне. Потом нужно было найти место для моего нового дыхательного аппарата. Это значило, что нужно было избавиться от красивой маленькой этажерки в углу комнаты. Первую неделю было сложно привыкнуть ко всему этому. Наша спальня всегда была очень уютным, красивым местом, и мне она нравилась именно такой. А теперь со всеми этими изменениями, что сказать? Теперь она выглядит как больничная палата. Ну что ж, я поделилась своим разочарованием с подругой Карой, и она, не раздумывая, сказала что-то своей 90-летней матери. Через несколько дней я получила записку по почте от Беверли, ее мамы. Вот что там было написано. «Джонни, хочу с тобой просто поделиться. В моей комнате тоже стоят ходунки, которые не очень вписываются в общий декор моей спальни. Да, Господи, я очень благодарна за эти ходунки, но это также постоянное напоминание о том, что я перешла в другой этап своей жизни». Этой женщине 90 лет, помните, да? «Я не могу сейчас ходить, как раньше, и в этом теперь мне помогают ходунки». Я даже нахожу их забавными. Желтый трехколесный механизм с красивенькой корзинкой. Но это перемена. Я успокаиваю себя тем, что наличие у меня этих ходунков утешает моих родных, которые знают, что они у меня есть, и я в безопасности, когда пользуюсь ими. Каким будет следующий сезон моей жизни? Знает только Господь. Он проводит меня через все периоды, являя великую любовь и заботу. Поэтому я довольна всем, зная, что он обязательно позаботится. Ну что, понимаете, как я себя чувствовала, прочитав это? Больше никакого разочарования и недовольства по поводу новых перемен в моей жизни. И именно Беверли в свои 90 с лишним лет бросает мне вызов. Конечно же, мягко и с любовью. Но Дух Святой обличил меня через ее слова. «Теперь мне опять нравится моя спальня». Я сплю лучше на больничной кровати. Я лучше дышу благодаря дыхательному аппарату. Все это само по себе и есть новое прекрасное украшение моей комнаты. Филиппийцам 3:13 автор призывает нас забывать прошлое и идти к тому, что впереди. И это можно сделать разными способами в своем хождении со Христом. Но один из лучших способов – посредством изменений, больших или маленьких, которые Бог производит в вашей жизни. –

Продолжается вещание библейского радио BBN, и я благодарю вас за то, что вы остаетесь с нами. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава, 20 стих. Конечно же, вспоминаются эти слова апостола Павла, где он говорит о глубоком воссоединении верующего со Христом. Старое основание жизни, попытка оправдать себя законом и собственной праведностью, умерло вместе со Христом. Теперь каждый христианин продолжает жить реальной земной жизнью, но ее новым центром становится наш Господь. Наша вера, конечно же, должна быть направлена на Сына Божьего, который не просто дал учение, но возлюбил меня и предал себя за меня. Будем помнить об этом в нашей повседневной жизни и позволять Иисусу Христу жить через нас. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

апостол Павел в своем послании к римлянам в 12 главе пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Что же такое жертва? В словаре Ожегова дается такое определение: жертва – это добровольный отказ от кого-нибудь, чего-нибудь, в чью-нибудь пользу, самопожертвование. Очень рано жертвоприношения стали основой поклонения Богу в Ветхом Завете. Существовали две основные темы жертвоприношений. Во-первых, для очищения от греха посредством всесожжения – жертва за грех и жертва повинности. Во-вторых, для благодарения Бога и демонстрации верности Ему посредством жертвы мирной. Однако жертвоприношения сами по себе были недостаточны, поскольку Бог вместе с тем желал видеть мягкие, кроткие сердца, которые с радостью повинуются Ему. Было определенное требование от Бога каждую жертву приносить. Мы читаем в книге Левит, 22 глава. «И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, или в праздники ваши, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть на ней». Обратите внимание на слова «жертва должна быть без порока». Зададим себе вопрос: зачем Бог через Моисея поставил священнику Аарону и израильскому народу такие условия о жертве? Ответ мы находим в Библии. Прежде всего, там написано, что это необходимо, чтобы, книга Левит 22:19, чтобы нам обрести благоволение от Бога. И в 21 стихе также сказано, чтобы быть угодною Богу. В Новом Завете подчеркивается, что ветхозаветные жертвы, пролитие крови в действительности не снимали грех. Они лишь указывали на совершенную жертву Иисуса на кресте. Царь Давид в Псалме 50 говорит так: «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». В Псалме 140, 2 стихе сказано: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Бог хочет наших жертв сегодня, но не убитых животных, которые должны ублажать Его, а жертвы наших жизней, отданных Ему, жизней, наполненных прославлением и исповеданием Его, жизней, богатых добротой к нашему ближнему и, наконец, жизней, в которых мы посвящаем все наши дарования служения Богу. Что же означают слова апостола Павла о жертве, которую он сказал верующим в Риме? Неужели верующие в Риме должны были принести в жертву свои физические тела? Конечно же, нет. Здесь апостол Павел говорит о необходимости серьезного отношения к служению, которое Бог дает каждому своему дитяти. И если ты подвязался на ниве проповеди, то ты должен ответственно подходить к этому выбору с молитвой и изучением Библии, чтобы давать людям духовный хлеб. Если тебе Бог дал голос, слух, ты должен развивать этот талант и петь Богу славу, как Он этого достоин. И если ты молитвенник, то усердно молись о благословении для всех своих братьев и сестер. Такая же ответственность для тех, кто занимается детским и молодежным служением, кто участвует в служении раздачи духовной литературы и на ниве христианской поэзии. В подтверждение этой мысли приведу слова апостола Павла, который говорит: «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Послание к евреям, 13 глава, 15 стих. Жертва хвалы, жертва благодарения, жертва благовестия – это то лучшее, что мы можем принести Богу. Я не отделяю от этого и наше участие в жизнеустройстве церкви, наше отношение к материальному служению. Некоторые моменты нашего отношения и участия видимы бывают для нас, а некоторые нет, но их видит Бог. Друзья, насколько мы жертвенно относимся к служению Богу, настолько мы получаем благословение и силу от Бога. Бог видит наши сердца, как мы ходим перед Ним, и насколько жертвуем нашим временем и всем, что Бог нам дает.
здоровье, материальные средства, транспорт. В одной из статей под названием «Христианин и труд» автор приводит яркий пример отношения к труду различных людей. Он пишет: «На постройку собора Парижской Богоматери, это был уникальный собор, необычный для того времени, пришел посмотреть один философ, очень умный человек. Он наблюдал за строительством, потом стал обращать внимание на лица людей. И вдруг он увидел, лица разные. Лица, люди, заняты простым трудом, таскают камни, некоторые возят на лошадях, некоторые на носилках вдвоем, некоторые один человек таскает. Это все тяжелая работа. Но у одних на лицах тупая безнадежность, они как рабы, рабский тяжелый труд совершают. У других лица спокойные, мир на их лицах, и совсем мало было людей, на лицах которых написано было вдохновение. Он увидел три категории людей, и он решил разобраться. Подошел к представителю первой категории и задал простой вопрос: «Друг, что ты делаешь?» И он говорит: «Да вот тяну эту проклятую лямку каждый день, другого выхода нет, собачья работа, потом сдохнешь и в яму». Как вы думаете, что будет написано на лице такого человека, если это написано уже в его сердце? От избытка сердца говорят уста, безысходность, отчаяние, уныние. Он спросил другого, того, у которого мир был и на лице, и в глазах: «Друг, чем ты занимаешься?» И он сказал: «Я зарабатываю на хлеб семье». Он видел смысл. Он видел смысл в тех же самых камнях, которые переносил. Он видел смысл, и у него уже был мир. Он спросил представителя третьей группы, у которого на лице было вдохновение, непонятная радость в этом тяжелом труде: «Друг, чем ты занимаешься?» И он ответил: «Я участвую в строительстве уникального собора. Другого такого нет. И Бог дал мне честь строить это неповторимое здание». У него было вдохновение. «Я, — говорил он, — я особый человек на особом строительстве. И если мы, те особые, избранные Богом, то с благодарным сердцем мы должны исполнять поручение Иисуса Христа, и эта благодарность должна отображаться на наших лицах и в нашей жизни».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napути.info. Повторяю, napути.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2.11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все – жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: В Библии написано, что Бог избрал одних людей ко спасению, а других к погибели. Прочтите Римлянам 8 глава 29-30 стихи. Считаете ли вы справедливым такое положение?
3: Истинный христианин не может сомневаться в Божьей справедливости. Недопонимание этого вопроса исходит из того, что многие не понимают характер Бога, что Бог – абсолютная справедливость. Бог не может избрать людей к погибели, потому что главой погибших и погибающих является не Бог, а сатана. В конце концов, он тоже погибнет вместе с теми, кто отвергает спасение. Писание говорит так: «Бог определил нас не на гнев, а к получению спасения через Господа Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, стих 9. Конечно, когда мы читаем Римлянам 8 главу, стихи 29 по 33, может казаться, что Бог несправедлив, избирая одних ко спасению, а других как будто на погибель. В действительности же этот стих говорит о том, что когда мы еще не родились и не сделали ничего худого или доброго, Бог уже предвидел, примем ли мы его или не примем, или отвергнем. Если среди слушающих эту радиопрограмму есть люди, которые действительно желают родиться свыше, расстаться с грехами, чтобы свято ходить перед Богом, то я таким людям могу смело сказать: вы избраны Богом ко спасению. Примите его сегодня в сердце и будете спасены. Если же вас не интересует ни святость, ни праведная жизнь, если вы не собираетесь оставлять своих грехов, и вас не привлекает вечное спасение во Христе, приготовленное Богом, тогда не нужно роптать на Бога и называть его несправедливым, что вы не избраны ко спасению. Бог не может дать спасение тому, кто не желает его принять. Бог не насилует волю человека. Божье избрание – величайшая истина. Она очень проста для тех, чье сердце открыто Богу. Конечно, Бог знает наперед, примете вы спасение или нет. Бог вне времени. Для Него будущее открыто. Если вам Господь не нужен, если вы читаете Писание только для того, чтобы находить противоречия и критиковать Слово Божие, то это ясно подтверждает, что вас Бог не избрал. Если человеку не нужен Господь, то какое он имеет право быть недовольным, что Бог не дает ему того, что он сам себе не желает? Вам я от души желаю поверить в справедливость Божию, если вы в этом сомневаетесь.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Иосиф и его братья.

0: Иаков и братья Иосифа все еще жили в стране Ханаан. Иаков еще больше состарился, а все сыновья его женились, и у них уже были свои дети. В Ханаане, как и в Египте, настали 7 голодных лет. Но Иаков слышал от других людей, что в Египте можно купить зерно, и что зерно продает наместник фараона. Позвав всех своих сыновей, Иаков сказал им: «Идите в Египет и купите там зерно для всех нас». Затем он дал им деньги, и братья Иосифа, сев на своих ослов, отправились в далекое путешествие. 10 братьев отправились в путь, только самый младший, Беньямин, остался дома. Иаков не захотел отпускать его от себя. Он считал, что для Беньямина это путешествие слишком опасно, и он хотел, чтобы младший сын, которого он теперь любил больше всех, был все время с ним. После долгого путешествия 10 братьев приехали на своих ослах в Египет и сразу же направились к дому наместника. Наместником в Египте был Иосиф, их брат, но они не знали этого. Иосиф разрешил людям из Ханаана войти в дом. Он сразу же узнал своих братьев, но ничего не сказал им. Войдя в дом, братья низко поклонились Иосифу. Помнишь, Иосифу приснился сон, что братья поклонятся ему. И вот сейчас они сделали это. Они низко поклонились ему. Иосиф сделал вид, что сердится. Братья, не узнав его и очень испугавшись, стали рассказывать ему, что все они сыновья одного отца, что у них есть еще один, самый младший брат, который остался дома, и что один брат много лет назад пропал. Наместник фараона ответил: «Я не верю вам, но я сумею проверить, говорите ли вы правду. Один из вас отправится сейчас в обратный путь и приведет сюда младшего брата, а все остальные будут сидеть в тюрьме, пока те не вернутся». Иосиф продержал в тюрьме своих братьев 3 дня. Потом он позвал их к себе и сказал: «Вы все можете идти домой, иначе ваши дети и жены останутся без еды. Но один из вас должен остаться здесь. Он будет здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся сюда». Все братья очень испугались и подумали о своем брате Иосифе, которого они продали в рабство. «Это наша вина», — говорили они друг другу. «Мы так жестоко поступили с нашим братом Иосифом, и вот теперь мы наказаны». Братья говорили между собой по-еврейски, думая, что наместник их не поймет. Но Иосиф, конечно же, все понимал. Услышав, что говорят братья, Иосиф заплакал. Но чтобы братья не увидели его слез, он быстро отвернулся. Братья собрались в обратный путь. Один только Симеон должен был остаться в тюрьме до возвращения всех остальных. Грустные братья вышли из дома наместника. Слуги наместника дали им мешки, полные зерна, а братья заплатили им деньги. Но что это? Когда братья отвернулись, слуги быстро положили деньги обратно в мешки, прямо в зерно. Так сделать приказал им Иосиф. Братья, привязав свои мешки на спины ослам, отправились в обратный путь. Все, кроме Симеона. Пройдя большую часть пути, они остановились, чтобы накормить ослов. Один из братьев открыл мешок, и вдруг увидел в мешке деньги. Они лежали прямо на зерне. Быстро развязали братья все остальные мешки и увидели, что в каждом мешке лежат деньги. Еще больше испугались братья. «Что же делает Бог с нами?» — воскликнули они. Они боялись, что Иосиф, не найдя денег за зерно, еще больше рассердится и накажет их, когда они опять придут в Египет. Вернувшись домой, братья все рассказали Иакову. Они сказали отцу, что в следующий раз, когда они опять пойдут в Египет покупать зерно, вместе с ними должен пойти и Вениамин. Так приказал им наместник фараона. Только тогда он отпустит из тюрьмы Симеона. Услышав это, Иаков очень расстроился и рассердился. Он сказал братьям: «Иосифа уже давно нет с нами. Теперь нет и Симеона, а вы хотите еще и Вениамина взять с собой в чужую страну?» Иаков ни за что не соглашался отпустить Вениамина вместе с другими братьями в Египет. Прошло время, и все зерно опять кончилось. Иаков позвал сыновей и сказал им: «Вы должны опять идти в Египет за зерном». Тогда один из братьев, Иуда, ответил: «Мы только тогда сможем вернуться из Египта, если наш младший брат Вениамин пойдет с нами». Иуда обещал заботиться о Вениамине во время всего пути. «И если с Вениамином что-нибудь случится, сделай то же самое и со мной, отец».
1: Евангелие от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Господь, друг мой, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Записано в Евангелии от Иоанна, 15 главе, в 14 стихе. Наверное, ты сейчас ожидаешь, что я скажу тебе, что Господь Иисус тебя любит, и Он твой друг. Так сказать можно, но прежде чем так сказать, мы должны рассмотреть, кому, когда и на каких условиях Иисус это сказал. Иисус сказал эти слова своим ученикам, то есть тем, кого Он призвал на служение Ему, апостолам Своим. Давай посмотрим, имеют слова Иисуса к нам отношение или нет. Апостолы услышали об Иисусе и поверили, что Он Христос, то есть Мессия, Спаситель мира. Веришь ли ты так же, как апостолы? Веришь ты, что Иисус – Спаситель мира? Иисус призвал учеников следовать за Ним. Это решение они приняли в сердце. Они оставили все и последовали за Своим Учителем и Спасителем. Как обстоит дело с тобой? Услышав об Иисусе и в сердце своем почувствовав, что Он зовет тебя за Собой, решил ли ты так же, как ученики, без оглядки следовать за Иисусом? Сказал ли ты в сердце своем и произнесли ли твои уста слова: «Иисус, я хочу следовать за Тобой до конца моей жизни, руководи моей жизнью Ты»? Сказал ты так Господу? Читаем ли мы Слово Божье, Евангелие, и знаем ли, что Иисус заповедал нам? Почему это так важно? А не читая, откуда нам знать, чего Иисус ожидает от нас? Иисус сказал: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Что Он заповедовал, узнать просто. Читай, что о Нем в Библии написано, и будешь знать. О самом главном сказано чуть раньше, в этой же главе. «Это заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 стих. Исполняем ли мы эту заповедь Иисуса? Любим ли мы других верующих в Него людей? Если ты на все вопросы ответил «да», то ты можешь быть уверен, Господь Иисус Христос – твой друг. Он причисляет тебя к своим друзьям.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем детскую передачу «Живой родник».
2: Здравствуйте, ребята! Прошла ровно одна неделя с тех пор, как мы с вами имели общение. Мы уже соскучились за вами и думаем, что вы тоже. Сидите у ваших радиоприемников и ждете знакомые голоса участников передачи «Живой родник». Мы с вами давно уже начали путешествие по страницам Ветхого Завета. И в сегодняшней нашей передаче вы услышите историю о трех смелых юношах из Библии, которые не захотели поклоняться мертвому идолу, потому что знали живого Бога и служили ему от чистого сердца. Итак, послушайте рассказ «Золотой истукан царя Навуходоносора». Царь Навуходоносор одержал великую победу в войне с Израилем. Он привел из Израиля много пленных, чтобы они работали в городе Вавилоне. И сказал царь Навуходоносор начальнику над пленными:
3: «Пойди и поговори с израильтянами, которых я привел в Вавилон. Выбери среди них несколько юношей, красивых, сильных и умных, способных ко всяким наукам. Они будут служить мне в чертогах царских».
2: И начальник над пленными отобрал четырех красивых и сильных юношей. Все они любили Бога и были послушными воле Его. Они были рады, что будут жить вместе. Но четверо друзей были обеспокоены тем, что их посылают во дворец служить царю Вавилонскому.
4: «Мы должны служить Богу»,
2: — говорили они.
4: «Что мы будем делать, если во дворце нас будут кормить пищей, которую мы не должны есть, потому что такая пища запрещена законом Божиим?»
2: И тогда Даниил, один из этих юношей, пошел поговорить с начальником над пленными.
5: «Мы не хотим нарушать закон, который дал нам Бог Израиля, даже если мы живем здесь и стали пленниками царя Вавилонского», —
2: сказал Даниил.
5: «Нашим законом нам запрещено есть пищу, которую готовят здесь. Прошу тебя, давай нам в пищу лишь овощи и воду для питья. И делай это в течение 10 дней, и ты увидишь, что Бог наш сохранит нас сильными и здоровыми».
2: Начальник над пленными отвечал:
6: «Ну что же, хорошо, я сделаю так. Надеюсь, что у меня не будет неприятностей из-за вас».
2: И он давал юношам лишь овощи и воду. На 10-й день начальник увидел, что все четверо юношей были по-прежнему сильными и здоровыми. Он удивился и сказал:
6: «Вижу, что Бог ваш заботится о вас, если вы соблюдаете его закон».
2: Однажды в царском дворце началось большое волнение. Царю приснился сон. Четверо друзей слышали, как он призвал всех своих мудрецов и приказал им растолковать этот сон.
7: «О чем был мой сон и что он значит?» —
2: спросил царь мудрецов. Мудрецы были сильно напуганы. Они не могли разгадать значение сна. Царь Вавилонский сильно разгневался и начал кричать на мудрецов:
7: «Если вы не объясните мне мой сон, я прикажу всех вас казнить».
2: Мудрецы тряслись от страха, но ничего не могли сказать царю. И тогда Бог открыл Даниилу сон Навуходоносора, и Даниил пошел к царю.
5: «Я могу рассказать тебе твой сон и объяснить его значение», —
2: сказал он царю и рассказал, о чем был его сон и что он значил. Царь внимательно выслушал Даниила и остался очень доволен им. Он сказал:
7: «Твой Бог велик, и Он дал тебе мудрость. Я поставлю тебя главным мудрецом в моем дворце, и твоим друзьям тоже дам большие должности».
2: Царь Навуходоносор видел силу Бога истинного, и он знал, что Бог дал Даниилу великую мудрость. Но, несмотря на это, царь был очень гордым и считал себя самым важным человеком в мире. Однажды он приказал отлить золотого истукана и повелел царь собраться всему народу на площадь перед истуканом. И собралась на площади большая толпа. Музыканты приготовились играть на своих инструментах. Навуходоносор отдал приказ:
7: как только люди услышат звуки музыки, все они должны пасть ниц и поклониться золотому истукану.
2: Глашатай на площади провозгласил приказ царя:
6: и если кто, услышав звуки музыки, не захочет пасть наземь и поклониться золотому истукану, тот будет брошен в печь и сожжен.
2: Но израильские юноши знали, что человек должен поклоняться только Богу живому. Трое друзей Даниила сказали:
4: мы любим Бога, и мы не станем поклоняться золотому истукану.
2: Когда царь Навуходоносор услыхал, что друзья Даниила не пали ниц перед золотым истуканом, он очень рассердился.
7: Если вы не поклонитесь, то будете брошены в раскаленную печь.
4: Может быть, Бог желает спасти нас из огня, а может быть и нет. В любом случае, мы истукану твоему не поклонимся.
2: Царь пришел в ярость.
7: Разожгите огонь в печи в 7 раз сильнее,
2: закричал он.
7: Свяжите их веревками и бросьте в огонь.
2: Огонь в печи был таким сильным, что люди, бросавшие юношей в печь, сгорели. И тут произошло чудо. Лицо царя побледнело. Он воскликнул:
7: смотрите, мы бросили 3 юношей в огонь, а сейчас их 4, и они спокойно ходят посреди огня.
2: Все были потрясены этим зрелищем. Царь попросил юношей выйти из печи. Юноши были целы и невредимы, и на теле и одежде их не было следов огня. Даже запаха огня не было на их платье. И тогда царь Навуходоносор обратился к народу вавилонскому и сказал:
7: теперь я знаю, что Бог Израиля – истинный Бог. 3 юношей были послушны его воле, и Бог послал ангела спасти их. И нет другого Бога, кроме Бога живого, Бога Израиля.
2: И тогда все узнали, как велик Бог Израиля. Итак, ребята, вы прослушали удивительную историю о верности Богу 3 юношей – Сидраха, Мисаха и Авдинага. История эта записана в 3 первых главах книги пророка Даниила. Появилось ли у вас желание подражать?

0: резвился молодой дельфин. Его привлек идущий лайнер. Но вдруг беда, попал под винт и сразу был смертельно ранен. Потом с разбитой головой, с безжизненными плавниками, высокой пенистой волной дельфин был выброшен на камни. А разве грех влечет не так? Он кажется красивым даже, но от греха, как от винта, держаться надо нам подальше.
1: Боже, я укрою под твоими крыльями тени. Боже, я укрою

я укрою под твоими крыльями в тени.

0: Укроюсь под твоими крыльями в тени. Боже, мою душу, как зеница ока, сохрани.
1: Ты мой, не бойся ничего, хотя бы мир поднялся целый и все свои направил стрелы в слугу спасения моего. Не бойся ничего, ты мой, и вот тебе моя десница, под нею можешь ты укрыться. Иди, не бойся, я с тобой. Не бойся, над тобой мой щит. Будь духом бодр, будь верой камень. Иди без страха в грозный пламень, огонь тебе не повредит.

Ребята, вы не забыли, что мы всегда с нетерпением ожидаем ваши письма? Они очень ободряют нас и помогают знать, что мы делаем полезный труд, что наши передачи помогают вам больше познать Бога и стать настоящими Его детьми. А сейчас мы прощаемся с вами. Напоминаем наш адрес. Передача «Живой родник». Почтовый ящик 846. Город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605. Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Сергей Матвеюк, Владимир Мысин, Виктор Власенко и Михаил Локтев. Подготовила передачу Ирина Чернецкая. Ждем вас, ребята, у ваших радиоприемников на следующей неделе. Да благословит вас Бог!

Однажды молодой человек пришел к Господу и сказал, что хочет служить Ему, хочет следовать за Ним. Без любви он, конечно, бы не пришел к Господу. Но когда Господь предъявил ему свои требования, что вот то и то нужно сделать, чтобы следовать за Господом, этот юноша отошел от Иисуса с печалью. Не всякий, кто любит Иисуса, будет иметь жизнь вечную, но тот, кто исполняет Его волю. А для того, чтобы понимать Слово Божье, нужно знать автора. Нужно быть знакомым с Господом. Нужно, чтобы Господь был спасителем вашим. Поэтому давайте делать шаг за шагом. Во-первых, примиритесь с Господом. Признайте Его своим спасителем. А во-вторых, углубитесь в Его святое Слово. Изучайте Его. И затем вы сами увидите, что с Иисусом жизнь будет прекрасной, и что не ваша любовь, но любовь Господа даст вам жизнь вечную. Да благословит вас в этом Господь.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущих беседах мы указали, что произойдет, когда Христос придет на воздухе и восхитит свою церковь, а также, что будет на небе после его пришествия на воздухе и что будет на земле после восхищения церкви. Сегодня обратим наше внимание на пришествие Христа на земле. Мы уже указали, что пришествие Иисуса Христа будет двоякое. Он придет на воздухе, а также придет на землю. Первый раз, когда Он придет на воздухе, Он придет восхитить Своих святых, чтобы они были с Ним. Его пришествие будет тайным явлением, только верующие будут знать об этом. Но когда Он придет второй раз на землю, со славою, тогда каждое око узрит Его, и каждый будет знать, кто Он. В промежутке пришествия на воздухе и пришествия на землю будет период тяжкого времени, который будет продолжаться 7 лет. Мы уже отметили, что к концу этого периода Антихрист достигнет полноты своей власти. Он будет хулить и отрицать Бога. Весь мир будет поклоняться ему, и людям будет положено начертание на правую руку или на чело их. Многие претерпит смерть за отказ поклониться образу змея. Откровение 13 глава 15 стих и 24 стих. Великие преследования обрушатся на тех, кто откажется против его, чтобы принять его знак. Откровение 13 глава 16 по 17 стих. В своем правлении на земле Антихрист дойдет до такой гордости и тщеславия, что соберет царей земли на битву против Иеговы и против праведника его. Откровение 16 глава 14 стих и 16, и 17 глава 14 стих, и 19 глава 19 стих. Тогда исполнится пророчество, записанное во втором послании к Фессалоникийцам, в первой главе 7 по 9 стих. «А вам, оскорбленным, отрадую вместе с вами явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего омщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Ясная картина пришествия Иисуса Христа со своими святыми представлена в 19 главе книги Откровения с 11 по 16 стих. «И увидел я отверстое небо, и конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». Рассмотрим этот отрывок Священного Писания. Первое. Он придет, сидя на белом коне. Греческое слово указывает, что это ретивый военный конь. Белый цвет его указывает на эмблему Христовой чистоты и святости. Теперь обратим на контраст его первого пришествия на землю в уничижении с его пришествием во славе и силе. Вы помните, что когда он пришел первый раз, он был рожден в хлеву, где, возможно, ставили коней на ночь. Теперь он въезжает величественно верхом на коне. Первый раз он въехал в Иерусалим на маленьком осле. Теперь он въедет на боевом коне. Его пришествие во славе – прямой контраст его пришествия в кротости первого раза. Второе. Он называется верный и истинный. Люди неверные, и они не говорят истины. Но он всегда верен и истинен. Он исполнит всякое обетование – и будет истинным в отношении каждой им произнесенной угрозе. Некоторые люди читают в Библии о Божьих наказаниях и говорят, «Этого никогда не будет. Он Бог любви». Да, Он Бог любви, но Он говорит нам, что когда мы отвергаем эту любовь и попираем Христа под нашими ногами и пренебрегаем Его благодатью, эта любовь обратится в великий гнев, и Он накажет неверующих и грешников. Да, Иисус останется верным каждому своему слову. Третье. Он придет судить. Когда Он был на земле, люди судили Его. Он стоял пред Каиафой, Иродом и Пилатом. Они осудили Его, невинного Сына Божьего. Однако в тот день Он будет судьей. Деяния апостолов, 17 главе, в 31 стихе читаем. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Сказано, что Он будет судить праведно. Его самого не судили так. Злые люди обвинили Его и лгали против Него. Они не могли найти ни одной вины в Нем. И не смогли на это, они предали Его жестокой смерти. Когда Он придет, Он будет праведно судить. Четвертое. Он будет воинствовать. На земле Он служил всем, кто нуждался. Он простирал руки и говорил, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Но все это изменится, когда Он придет во славе. Он явится на боевом коне и придет воинствовать против сатаны, который дерзнет противиться Ему. Пятое. Очи Его, как пламень огненный. На земле глаза Его сияли нежностью, и дети привлекались к Нему. Он взглянул на Петра, и тот взгляд расплавил его сердце, и он вышел горько заплакав. Он стоял у гроба Лазаря с глазами, исполненными слезами, но когда он придет во славе, глаза его будут сверкать, как огонь. Он будет исполнен святого недогадывания. Его взгляд будет проницать всякое лицемерие и видеть действительное состояние человека. Шестое. На голове его много диадим. На земле он был увенчан терновым венцом, символом проклятия. Но когда он вернется опять, он будет увенчан славою и почестью, символами его власти. Много диадем, корон, будут означать абсолютную власть. Он будет царем не только иудеев, как гласила надпись Пилата, но также царем и язычников. Он будет царем царей и Господом господствующим, и весь мир поклонится пред Ним и покорится Его всемирной власти. Седьмое. Он придет с именем, которого никто не знал. В Библии имена имеют значение. Например, Петр означает камень. Когда придет Иисус, Его имя будет прекрасное и полное неизреченной славы, что Его никто не сможет понять. Восьмое. Он будет одет в обогренную одежду. На кресте Его одежда была запятнана Его кровью. Когда Он придет опять поразить противника, Он прольет их кровь. Девятое. Он будет назван Слово Божие. Больше он не будет называться Иисусом, что значит Спаситель, ибо спасительный труд будет совершен. Он будет назван Словом Божьим. Его имя указывает на благородность, почесть и славу Бога. Евангелие от Иоанна в 1 главе, в 1 стихе читаем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 10. «Он придет поражать народы мечом из уст своих». Когда он был здесь прежде, слова благословения и утешения исходили из его уст. В тот день меч выйдет поражать народы. В продолжение лет он посылал слово поражать грех в человеке. В тот день выйдет слово поразить людей во грехе. 11. Он придет управлять народами жезлом железным. Сегодня он действует по благодати. Он умоляет людей покориться Ему и любви Его. Тогда придет день благодати, и Он принудит людей к послушанию. Сегодня Иисус нежно приглашает людей следовать за Ним. В тот день нежность обратится в Нем. Он сокрушит главу змеи и свергнет своих врагов. 12. Он придет топтать точило вина ярости и гнева Божия Всевышнего. Все народы под руководством Антихриста соберутся на брань против Господа и Его воинства. Он преодолеет их всех. Исаия 63 глава 3 стих, Откровение 14 глава 12 стих. 13. Он придет с воинством небесным, которое будет следовать за Ним. В Откровении 12 главе 14 стихе сказано, что небесное воинство следовало за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Это воинство состоит из верующих, которые омыли одежды свои в крови Агнца. Они были восхищены Христом на воздухе, теперь они возвращаются с ним на землю. Мы представили картину пришествия Христа со своими святыми на основании 19 главы Откровения с 11 по 16 стих. Мы упомянули, что цари земли всей вселенной собрались при действии Троицы из ада набрать он и день Бога Вседержителя, Откровение 16:14. Обратим наше внимание на Армагеддонскую войну. Это стечение народов земли собралось на месте, которое названо по-еврейски Армагеддон, Откровение 16:16. Там Бог произведет суд над народами, потому что они преследовали Израиля, Иаиля, 3 глава, 2 стих, по причине их греховности, Откровение 19:15, и по причине их безбожия, Откровение 16:9. Обыкновенно считают, что брань Армагеддона – изолированный случай, происшедший до второго пришествия Христа на землю. Протяжение этого великого действия, о котором Бог будет судить, царей земли всей вселенной, Откровение 16:14, не будет видно до тех пор, пока не сознаем, что брань в он и великий день Бога Вседержителя, Откровение 16:14, не изолированная битва, но скорее поход, который длится со второй половины тяжкого времени. Греческое слово «полемос», переведенное на русский русским словом «брань» в Откровении 16:14, означает войну или поход. Другое греческое слово «махе» означает брань, а иногда отдельный бой. Поэтому употребление слова «полемос» – поход – будет означать, что события, ведущие к стечению народа в Армагеддоне во время второго пришествия для Бога представляет один поход. Первое. Место нахождения этого похода. Холм Мегиддона находится на западной стороне Иорданской реки в северно-центральной Палестине, приблизительно 10 миль от Назарета и 15 миль от Средиземного моря. Это место представлено продолжительной равниной, где израильтяне имели много битв. Там Девора и Варак одержали победу над хананейцами, Судей 4 и 5 главы. Там Гедеон преодолел Мадианитян, Судей 7 глава. Там был убит Саул в битве с филистимлянами, 1 Царств 31 глава 8 стих. Там Ахозия был убит Иуием, 4 Царств, 9 глава, 27 стих. И там царь Иосия был убит египтянами. 4 Царств, 23 глава, с 29 по 30 стих. Несколько других географических мест включены в этом походе. Первое. Иаиля 3 глава 2 и 13 стихи говорят о событии, которое произошло в долине Иосафата, которое кажется продолжением местности на восток от Иерусалима. В Иезекииле 39 главе в 11 стихе говорится о долине прохожих, которая может относиться к той же местности, как долина Иосафата, поскольку по этой местности путешествовали по пути из Иерусалима. Второе. 34 и 63 главы пророка Исаии представляют Господа, идущего из Едома, южнее Иерусалима, возвращающего после своих судов. Третье. Сам Иерусалим видим как центр конфликта. Захария 12 глава с 2 по 11 стих и 14 глава 2 стих. Таким образом, поход представлен распространяющимся от долины Иезреелионской на севере до Иерусалима и простираясь к долине Иосафата на востоке и Едема на юг. Это широкое пространство покрывает полностью Палестину, и этот поход во всех своих частях покроет всю землю. Иезекииля 38 глава 9 и 16 стихи. Второе. Участники этого похода. К сожалению, наше время не позволяет входить во все подробности тяжкого периода. Из Священного Писания видно, что примут участие четыре великих мировых силы. Во-первых, Федерация народов десяти царств под управлением зверя, которая представляет окончательную форму четвертую часть Великой мировой империи. Во-вторых, Северная Федерация со всеми ее союзниками. В-третьих, цари Востока, азиатские народы из-за Евфрата. И в-четвертых, Южный царь, силы Северной Африки. Нужно добавить еще одну великую силу ради ее активного участия в походе. В-пятых, Господь и его войска с неба. Третье. Цель похода или пришествия Христа на землю. Мы увидели, что цель пришествия Христа на землю отличается от цели пришествия Его на воздухе. Эта разница указывает на доказательство двух видов Его пришествия. Обратим теперь наше внимание на цель Его пришествия на землю. Во-первых, чтобы явить себя и своих. Христос сокрыт от взоров людей в течение 19 столетий. Однажды Он был среди людей, и Его искупленные видели Его. Иоанна 1 глава 14 стих и 1 послание Иоанна 1 глава 1 4 стиха. Но теперь Он находится в небесной скинии, служа как первосвященник в святом святых. Но Он придет опять. Евреям 9 глава с 24 по 28 стих. В сопровождении небесном свете ангелов и воинстве своих искупленных. И узрит его всякое око, Откровение 1.7, и не только израильтяне, Захария 12.10. Когда явится Христос, тогда Церковь явится с Ним, Колоссянам 3.4. Это будет славное явление Христа с Его народом. Святые тоже будут славными, ибо они уподобятся Ему и будут как Он, 1 Иоанна 3.2. Во-вторых, чтобы осудить зверя, лжепророка и их воинство. Откровение 19 глава с 19 по 21 стих и 2 Фессалоникийцам 2 глава 8 стих. Когда годы небывалого тяжкого времени, предсказанные пророком Даниилом, приходят к концу, бесовские духи, оживленные драконом, зверем и лжепророком, пошли собирать людей всей земли, всей вселенной на брань. Откровение 16 глава с 12 по 16 стих. Явно они собрались, чтобы завоевать Иерусалим и евреев Палестины. Захария 12 глава 1-9 стихов и 3 глава с 8 стиха по 14 главу 2 стих. Но в этот момент, когда, казалось, они были уверены в победе, снисходит Христос с неба со своим воинством. Откровение 19 глава с 11 по 16 стих. Тогда эти орды начнут воевать с Сыном Божьим, но битва будет недолгой, и исход будет определенный. Управители будут схвачены и брошены в озеро Огненное. Псалом 2, с 3 по 9 стих, 2 Фессалоникийцам 2 глава 8 стих и Откровение 19 глава с 19 по 20 стих. А их войско поражено мечом, исходящим из уст Христа. Откровение 19 глава 21 стих и 2 Фессалоникийцам 1 глава 7 по 10 стих. Таким образом, политическое сопротивление Христу и Его Царству будет сломано и приготовится путь для восстановления нового управления. В-третьих, чтобы связать сатану, и увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение 20 глава, первых 2 стиха. Очевидно, употребленное здесь выражение означает, что сатана будет забран сферой прежней своей деятельности и лишен возможности и способности продолжать свой труд. Нет сомнения, что бесы включены и также скованы сатаной. Из Евангелия от Матфея 8 главы 29 стиха видно, что бесы знают о предстоящем их мучении. В книге пророка Исаии в 11 главе первых 10 стихов и 65 главе с 19 по 25 стих сказано, что произойдет изменение в природе, в людях и в животных после второго пришествия Христа. Тогда волк будет жить вместе с агнцем, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. Не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Однако нужно помнить, что сковывание сатаны не включает устранение плотской природы у тех, кто будет в тленном теле. Наследственная греховность будет сопровождать людей даже и в тысячелетнем царстве и будет источником греха в том периоде. Так как сатана будет скован на 1000 лет в бездне, нас интересует узнать нечто об этом месте. Что оно из себя представляет? К сожалению, мы не можем много сказать об этом. Иногда это слово употребляется в значении целого подземного мира погибших существ, как в данном случае. Иногда случается, оно употребляется в определении части этого подземного мира, как в послании к Римлянам, 10 главе, в 7 стихе. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете ль двери? Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Современному человеку свойственно стремление к славе, почестям и бессмертию. В прошлой передаче мы говорили, что эта жажда зачастую проявляется в погоне за дешевой популярностью, за хорошей работой и высокой зарплатой. Подобная гонка, как правило, ведет к острому ощущению духовной пустоты, суетности. Однако стремление к славе, чести и бессмертию само по себе закономерно. Это стремление живет в нас, поскольку мы были созданы Богом, великим первоисточником славы, чести и бессмертия. Бог соделал все это, чтобы возжечь в нас стремление к славе, которое заканчивается в нем самом. Сотворивший нас оценит жизни наши. Как сказано в Священном Писании, в послании к римлянам, «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». В продолжении этой книги сказано, что это случится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Эти слова разбивают наши иллюзии и заставляют нас задуматься о смысле жизни. Любое наше помышление, слово или деяние значимо лишь в том случае, если мы ищем славы, чести и бессмертия, которые могут быть дарованы лишь Господом Богом. В прошлой беседе мы подробно обсудили человеческий поиск славы. Как мы тогда сказали, человек стремится к славе земной, однако душу человеческую может удовлетворить лишь слава небесная, слава Божия. Когда мы высоко поднимаем планку ожиданий и начинаем искать славы Божией, это вовсе не соделывает нас гордыми. Более того, это усмиряет нас, ибо мы вдруг отчетливо осознаем, сколь далеки от того, что ищем. Слова из Священного Писания о том, что все согрешили и лишены славы Божией, не утешают нас. Эти слова заставляют нас горевать о нашем противлении святой воле Божьей. Мы ищем славы Божьей, несмотря на то, что страшно далеки от нее. Всем сердцем мы веруем, что Господь не разочарует нас, что в один прекрасный день Он воистину соделает нас достойными править с Ним, излучая Его великолепие. Во второй главе книги «Послания к римлянам» мы читаем не только о человеческом поиске славы, но и чести. Поиск чести значит стремление к одобрению, признанию, заслуженной похвале. Душе человеческой не дано познать удовлетворение до тех пор, пока мы не обретем всего этого. Как и желание славы, желание чести может привести к пагубным последствиям. Однако само по себе это стремление является лишь частью творения Божия. Святой апостол Павел, написавший послание к римлянам, ведал, что честь Божия является единственным, воистину значимым видом чести. То, что о нем думали другие, и даже его собственное мнение о себе ровным счетом не представляли никакого значения. Апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Похвала от Бога. Вот где истинная честь. Если сам Бог дарует нам свою похвалу, то совершенно не важно, кто нас отвергает. И наоборот, если у нас нет похвалы Божией, то чья-либо похвала бессмысленна. Извращенное стремление к чести, к общественному уважению ведет нас к болезненной зависимости от мнения окружающих. В своем стремлении произвести хорошее впечатление мы становимся лицемерами.
Мы столь жаждем уважения к своей персоне, что эгоизм становится нашей идеологией. Однако при поиске чести Божией мы осознаем, что человеку не дано произвести впечатление на Господа или заслужить его благорасположение. Все, что мы можем, это любить Бога, как Отца, пытаясь угодить Ему, подобно малому ребенку, который пытается угодить своим родителям. Мы жаждем услышать слова Божьего одобрения. Мы желаем, чтобы чудные слова из ветхозаветной книги пророка Сафония исполнились и в нашей жизни. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». В поиске истинной чести мы ищем радости для отчего сердца. Мы жаждем услышать Его святое песнопение. Мы желаем угодить Создавшему нас.

Итак, мы ищем славы, чести и бессмертия. Сколь живо человечество, столь жива и философия, провозглашающая «Ешьте, пейте, веселитесь, ибо завтра мы все умрем». Однако Господь вложил вечность в сердце человеческое. Он воскресил Сына Своего, Иисуса Христа, наглядно явив нам необходимость поиска вечной жизни. Некоторым хотелось бы, чтобы мы умерли как животные, даже и не помыслив о вечности. Если мы можем умереть как звери, то и жить нам можно таким же образом, без всякой заботы о славе или нравственных обязательствах. Да, жизнь в звериной стае может прельстить иного человека. Некоторым даже хочется стать животным, однако затруднение таится в том, что мы не являемся животными. Нравится нам это или нет, но мы созданы для бессмертия. Сам Бог вложил вечность в сердца наши. Несмотря на все старания человека извратить или подавить стремление к вечности, никому не дано найти утешение в жизни, исполненной лишь сиюминутными заботами и радостями. Наше стремление продлить минуту счастья навек уже само по себе является наглядным доказательством того, сколь велика наша тяга к вечности. Как трудно смириться нам с мыслью, что самые счастливые минуты нашей жизни, наши лучшие достижения, даже наша жизнь сама придут к неизбежному концу. Это затруднение происходит от того, что Бог создал нас для вечности. Да, мы можем слушать философские беседы о неизбежности смерти и даже одобрительно кивать головой, однако нам не дано полностью заглушить внутреннее стремление к жизни вечной.

0: верующий во Христа – это человек, всем сердцем ищущий бессмертия, живущий во свете вечности. И все это происходит от того, что он единен верою со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа. Что же представляет из себя наша жизнь? Является ли она поиском славы, чести и вечности? Или же нас волнуют преимущественно земные заботы? Если мы не ищем, не ожидаем славы, то нам не дано избежать чувства внутренней пустоты. Подобное чувство является лишь предупреждением, что в будущем наши дела станут еще хуже. Это малое, горькое предвкушение конечной пустоты, которую нам предстоит испытать, если мы оставим свой поиск славы Божьей и окончательно погрязнем в личных проблемах. В Священном Писании сказано: «Ибо многие поступают, как враги креста Христова, их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Давайте зададим себе эти вопросы. Ожидаем ли мы Господа Бога или в раболепии служим своему чреву? Творим ли мы благое или исключительно то, что нам нравится? Ищем ли мы жизни вечной или лишь сиюминутных наслаждений? Какова наша основная цель на этой земле? Ответ на последний вопрос крайне важен. И за ним, за ответом, давайте вновь откроем послание к римлянам и перечитаем наш сегодняшний отрывок. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Слова о постоянстве в добром деле вовсе не значат, что добрыми делами мы можем заслужить себе жизнь вечную. Постоянство в добром деле – это прямой результат, наглядное свидетельство того, что мы живем упованием жизни вечной. И Иисус Христос даровал нам это. Итак, являемся ли мы верными последователями Господа Иисуса Христа? Взыскали ли мы славы Божьей? Если нет, не будем более медлить, не будем ожидать ничего меньшего. А если мы уже в поиске, то будем же жить сообразно этому великому призванию. Ведь нам есть чего ожидать. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. «Без меня не можете делать ничего». Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе. Вспоминая образ лозы и ветвей, мы видим саму природу христианской жизни. Ведь ветвь не производит плод напряжением собственной воли, она приносит его благодаря жизненной связи с лозой. Пожалуй, то же самое и в христианской жизни. Зрелость не сводится к самодисциплине, религиозной активности. Источником нашего духовного плода является, конечно же, Христос, Его Слово и молитва. Поэтому будем и мы, дорогие друзья, уподобляться этому примеру в своей жизни. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Сегодня нам бы хотелось порассуждать над таким вопросом. Можно ли исцелить память? Тем более, как показывают последние исследования психиатров, память действительно нуждается в исцелении.
0: Каждый раз, когда вы открываете газету и читаете о преступлении, совершенном против другого человека, вы видите только вершину айсберга, если говорить об эмоциональном отпечатке случившегося на вашей памяти. Возьмем, к примеру, маленького ребенка, которого отчитывает его мама. Этот процесс может быть и непродолжительным по времени, но шрам от этого разговора может остаться в его душе навсегда.
1: Реально, очень много работ психиатров и психологов затрагивает проблему исцеления разума и эмоций. Но намного труднее проводить лечение тех непостижимых участков жизни, которые не поддаются медикаментозному лечению. Нельзя сделать рентгеновский снимок вашего разума. Вы не можете определить особенности плотности своих мыслей, которые влетают и вылетают из вашей головы, или сфотографировать их, или измерить частоту их возникновения. Любой доктор, независимо от того, насколько он гениален и техничен, не сможет сделать всего этого. И существует очень много ситуаций, когда ни один смертный не сможет принести достаточное исцеление вашему разуму. Медицинские препараты могут успокоить вашу нервную систему, но не смогут избавить вас от эмоциональных ран, которые хранятся вашей памятью. В таких случаях вам необходимо исцеление, которое может принести только прикосновение Иисуса Христа.
0: Иисус не отвернулся ни от одного человека, который пришел к Нему. И Писание полностью убедило меня в том, что прикосновение Христа в вашей жизни может исцелить ваш разум и душу, точно так же, как и тело. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком», — так говорит Иисус. Когда великий Целитель коснется вашей жизни и восстановит ваше эмоциональное здоровье, тогда ваши реакции на действительность станут здоровыми, а память очистится от плохих воспоминаний. Я имел возможность наблюдать действия целительной силы Иисуса Христа, которая восстанавливает здоровье и эмоциональную стабильность людей. Это делает Иисус. Вы тоже можете исцелиться, если придете к Нему прямо сейчас. И еще. Память праведника будет благословенна, а имя нечестивых омерзеет. Подумайте об этом.
1: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио «Бибиан». Все чаще и чаще мы слышим о свободе, но будем помнить, что свобода пред Господом – это не возможность сделать все, что хочется, а способность больше не быть рабом греха, страха и прошлого. Будем помнить, что Христос освобождает нас, чтобы мы могли жить для Него. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 36 стихе. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, следующий урок курса «Доктрина о спасении».
1: Приглашаем вас на второе занятие курса «Доктрина спасения» доктора Леймана Штрауса, который переведен на русский язык для библейского института BBN. Давайте продолжим изучение. Мне хочется начать с ответов на 2 вопроса. Это разумные вопросы, и они требуют разумных ответов. Я приложу для этого все усилия. Первый вопрос. Я не понимаю справедливости Бога в избрании одних и неизбрании других. Позвольте ответить на это писанием, а также заключительными словами прошлого урока. Сомневаясь в справедливости Бога, вы забыли второй принцип. Помните, я просил вас записать принципы. Вы должны им следовать. Второй принцип гласит: Бог совершенно свят и праведен в каждом решении, которое Он принимает, и в выборе, который Он делает. Если бы Он не был полностью свят и праведен, Он бы перестал быть Богом. Это существенно важные атрибуты или свойства божества, без которых Бог не может быть Богом. На этом все оканчивается. Для догадок или рассуждений просто не остается места. Познайте Бога Библии, и у вас больше не будет вопросов о том, что Он делает. Вы спрашиваете, справедлив ли Бог? Уже только эти слова вызывают встречный вопрос. А знаете ли вы Бога? Он совершенно свят и праведен во всех своих решениях и в каждом выборе. Это все, что мне нужно. К этому я хочу лишь добавить пару стихов из Библии для размышления. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Таково Божье желание – чтобы все пришли. Библия не преподает ограниченный характер искупления. Христос умер за всех, и Он желает, чтобы все пришли к покаянию. Первое послание Иоанна, 2 глава, начинается с 1 стиха. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира. Разве Бог не справедлив? Нет. К Титу мы читаем 2 глава 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей». Евангелие доступно всем. Однако помните, что выбор есть не только у Бога, но и у вас. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Никогда не сомневайтесь в справедливости Бога. Если вы знаете Его, то не станете сомневаться в Его справедливости. Бог поступает справедливо с каждым человеком. Другой вопрос был таким. Вы сказали, что избрание является основанием для уверенности верующего в спасении и гарантии безопасности спасения. Что же происходит, когда верующий отпадает от благодати? Выражение «отпадать от благодати» взято из Библии. Я попрошу вас открыть 5 главу послания Галатам. Что говорит Писание? Мы не можем спорить с ним, не можем пытаться дать логическое объяснение и строить догадок, предполагать. Давайте обратимся к Слову. Что говорит Слово? Мы должны обращаться к Нему. И позвольте сказать вот что. Любой спасенный богослов признает, что ни у какого библейского текста нет более чем одного верного толкования. В первичном толковании никакой текст Библии не может иметь 2 различных значений. У него может быть несколько применений, но есть только одно верное толкование. Текст не может иметь 2 разных значений, иначе мы бы запутались. Поэтому мы должны обращаться к Слову, исследовать, что говорит Слово. Послание Павла Галатам было написано одной из церквей в Галатийской провинции, где спасались иудеи. Предположу, что некоторые из них были лишь номинальными верующими и не имели духовного возрождения. Действительно, есть много номинальных верующих, которые называют себя христианами. Однако тот факт, что человек называет себя христианином, не означает, что он им является. Слова «я спасен» не спасают меня. Итак, есть номинальные верующие, а есть истинно верующие, имеющие спасение. Номинально верующие называют себя христианами, однако слова не могут доказать истинность спасения. Поэтому давайте не будем говорить «я знаю, что она спасена». Вы ничего не знаете, и я ничего не знаю. Знает только Бог и тот человек. Мы не можем определить, какая вечная участь ожидает другого человека. Итак, в Галатийской церкви были возрожденные евреи. И были те, кто только делали исповедание веры вместе со своими друзьями. Иудейские законники начали обрабатывать новообращенных, говоря им, «Ну посмотри, хорошо верить в Мессию, но не забывай, что мы связаны с законом Моисея. Мы должны прилепляться к закону Моисея. Это наш богодухновенный закон. Мы должны соблюдать его». Павел рассматривает эту проблему. В 5 главе он говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». А что такое иго рабства? Об этом говорится в следующих стихах. Это закон Моисея, который все еще висит на шее у возрожденных евреев. Мы не возвращаемся к закону после духовного возрождения, независимо от того, евреи мы или язычники. После возрождения мы все члены одного тела во Христе. Второй стих мы читаем следующее. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Он не осуждает обрезанием младенцев-мальчиков. Он попросту говорит, что это не приносит никакой духовной пользы. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Он теперь обращается к людям, которые связаны с законом. Они называют себя верующими, но говорят, что не могут отступить от закона Моисея. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Посмотрите, Павел не говорит о личном спасении человека. Он говорит о дефектах, о неполноценности, но не личном спасении человека. Он говорит о дефектах в доктрине. Есть много христиан, которые придерживаются законничества. Им кажется, что необходимо что-то сделать, чтобы оставаться спасенным. Отпадение от благодати не имеет ничего общего с личным спасением человека в контексте. Павел в этом отрывке говорит о доктринальных дефектах. Вам нужно помнить еще один принцип, который я давал на прошлом уроке. Четвертый. Никакая работа, зависящая от Божьей благодати, никоим образом не может вовлекать никакую работу человека. Благодать и дела невозможно совместить, чтобы дать основание тому, что делает Бог. Бог делает все, не завися от усилий человека. Надеюсь, что эта попытка ответить на вопрос удовлетворит вас. Возвращаемся к заданному вопросу. Вы сказали, что избрание является основанием для уверенности верующего в спасении и гарантии вечной безопасности спасения. Давайте вернемся ненадолго к началу завета, который Бог заключил с Авраамом. В 12 главе книги Бытия он сказал: «Я произведу от тебя великий народ, и я дам тебе землю», то есть отведу особую территорию для этого народа. Бог подтвердил этот завет Исааку и Иакову. Имя Иакова было изменено на Израиль, в честь которого назван народ. Бог заключил безусловный завет. Бог сделал такой выбор. Может ли Бог взять свое слово назад? Нет, никоим образом. Когда Бог выбрал Израиль своим народом, сделал ли это людей безгрешными? Значило ли это, что израильтяне никогда не отступят от Бога? Конечно, нет. Они согрешили и отступали от Бога. Бог наказывал их за это. Они дорого платили за отступление. Однажды Бог позволил древнему Вавилону, современному Ираку, взять израильский народ в плен. Долгие 70 лет народ был в плену в наказание за непослушание Богу. Значит ли это, что Бог отказался от своего выбора? Конечно, нет. Бог не может отказаться от своего выбора. Я Господь, я неизменен. Бог не передумывает. Бог не отменяет свой выбор, сделав его. Он не может взять свое слово назад, потому что он Бог. Пожалуйста, откройте 45 главу книги пророка Исаии. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Кир был языческим царем. Бог сказал Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев, ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего». Да, избранного моего. Они были в вавилонском плену, наказаны на 70 лет. Нарушило ли это выбор Бога? Нет. Бог сказал языческому царю: «Они до сих пор мои избранные». Когда мы читаем 8 главу послания к римлянам, кто может осуждать Божьих избранных? Может ли кто-нибудь отделить нас от любви Божией? Нет. Бог сделал выбор. Избрание Израиля не сделало народ безгрешным и не уберегло от непослушания. В то же время Божие избрание не делает нас с вами безгрешными и не уберегает от непослушания. Но Бог сделал выбор. И мы увидим, как этот выбор исполняется. Я хочу дать вам три текста, потому что наша следующая тема для изучения – предопределение и усыновление. Итак, я хочу дать вам три текста. Первый. В послании Ефесянам 1 главе я хочу указать на очень важные слова. Стих 4. «Так как Он избрал нас в Нем, во Христе». Отметьте, первый пункт – «избрал во Христе». Далее, вторая глава послания Ефесянам, стих 10. «Ибо мы Его творения, созданные во Христе Иисусе». Первое. «Избранные во Христе прежде основания мира, когда нас здесь еще не было». Кроме того, мы созданы во Христе. Далее откройте послание апостола Павла Колоссянам, 2 глава. Написаны такие слова: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Вот три текста, они аллитерированы или созвучны в Библии. Во-первых, мы избраны во Христе прежде создания мира. Во-вторых, мы созданы во Христе. Это возрожденные верующие. В-третьих, мы имеем полноту во Христе. Все, что Бог решает делать, связано с личностью и трудом Его Сына Господа Иисуса Христа. Все это во Христе. Избраны во Христе, созданы во Христе. Мы имеем полноту во Христе. Таким образом, до вечности мы безопасны во Христе. Бог сделал выбор. Да, дорогие друзья, я должен настаивать на том, что Божий выбор гарантирует верующему уверенность и безопасность вечного спасения. Давайте вернемся к первой главе послания Ефесянам. В 3 стихе говорится: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это веское заявление. Братья и сестры во Христе, я хочу, чтобы вы приняли этот текст к сердцу и поверили в него. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший прошедшее время нас во Христе всяким, не несколькими, не некоторыми, не многими, не большинством, но всяким духовным благословением в небесах». Все замыкается на личности и деле Господа Иисуса Христа. Человеческие усилия не имеют с этим ничего общего. Я повторяю этот принцип. Благодать и дела невозможно совместить, чтобы дать основание тому, что делает Бог. Бог суверенен. Он имеет верховную власть. Он делает, что пожелает, когда пожелает, где пожелает, используя кого пожелает. И Бог всегда прав. Я видел, как умирала моя жена. Сидел у ее постели. Пришел с кладбища и слушал своего сына. Через год я заболел и был объявлен клинически мертвым. Мои сыновья приехали хоронить меня. В буквальном смысле. Когда я снова начал дышать, им сказали: «Отмените все намеченные проповеди отца. Он больше не сможет проповедовать». Позже мне сообщают о болезни моего сына. Что мне делать? Распасться на кусочки? Сломаться? Сойти с ума? Лезть на стену? Разозлиться на Бога? Раздумывать о том, почему Бог допускает подобное? Нет. Бог позади занавеса контролирует сцену, за которой стоит. Бог всегда прав. Бог мог предотвратить сердечный приступ моей жены, но Он этого не сделал. Он мог предотвратить мою критическую болезнь, но Он этого не сделал. Он мог предотвратить болезнь сына Ричарда, которая свела его на смертный одр, но Он этого не сделал. Не сделал. Бог управляет всем. Бог позади занавеса контролирует сцену, за которой стоит. Я хочу добавить личные свидетельства. То, что случилось со мной и моей семьей в последние 8 лет. Лучшее, что происходило в моей жизни. Теперь я могу это сказать. У меня есть дорогой друг, который умер всего несколько дней назад. Мы были близкими друзьями более 50 лет. Он недавно позвонил мне по телефону и сказал: «Лейман, я наблюдал за тобой последние 7 лет. Скажи, чему ты научился из своего опыта?» Я подумал несколько секунд и сказал: «Чарли, самый ценный урок – это то, что все, чему я верил и все, чему я учил за последние 50 лет, верно. Это действует». Оглядываясь назад, я говорю вам, друзья, все содействует ко благу верующим в Бога, призванным по Его изволению, призванным для Его целей. У Бога есть цели, но не всегда Бог открывает их нам. Не сомневайтесь в справедливости Бога. То, что Бог сделал для нас, покоится во Христе и не может быть отменено. Не может быть отменено. Мы перейдем к следующей части этой прекрасной серии благословений. Помните стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас, прошедшее время, завершенное действие, во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот они, мы, по большей части верующие. Как блаженны мы быть во Христе и знать, что нам доступны все Его духовные благословения. Но, возлюбленные, я должен вам сказать, не хочу никого унизить, и это в первую очередь относится ко мне. Мы крайне невежественны в том, каковы эти благословения. Церковь не идет дальше кафедры. А если с кафедры в церкви не проповедуется верная доктрина, то мы будем слабой духовной общиной. Доктрина важна. Правильная доктрина важна для правильного поведения. Правильные убеждения важны для правильного поведения. Если я имею неправильное убеждение, то и буду вести себя неправильно. А эти доктрины сегодня находятся в пренебрежении. Мы будем читать дальше и узнаем, как все это было составлено прежде создания мира. Бог все спланировал. Он начинает с доктрины об избрании в 4 стихе. В 5 стихе содержатся две другие доктрины. Павел раскрывает этот великий текст 3 стиха. «Бог благословил нас всяким и всеми духовными благословениями в небесах». Это не материальные вещи. Мы так много уделяем внимания материальному. Мы читаем в Библии обетование: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу». И считаем, что это относится к деньгам, хорошему здоровью. Но, дорогие друзья, у нас с вами есть такие проблемы, которых деньги никогда не решат. Миллионы долларов не решат среднестатистическую проблему. У нас есть нужды, которые невозможно удовлетворить деньгами. Мы не знаем свои нужды. Мы настолько эгоистичны и сосредоточены на себе. Дайте среднестатистическому христианину доброе здоровье и достаточно денег, чтобы наслаждаться этим здоровьем, и он будет считать, что Бог так благ. Спросите его: «Как дела?» Он ответит: «О, Бог так благ! Этот год был прекрасным, а отпуск – лучшим в истории семьи. Я же хочу познакомиться с теми святыми, которые проходят через глубокие воды, у которых разбитые сердца, печальные сердца, дети и внуки, наркоманы, пьяницы, семья на грани распада. Скажете, что у вас нет проблем? Я вам не поверю. Много печали, много страданий. У нас с вами много нужд, которые невозможно удовлетворить деньгами. Но когда мы ухватываемся за свои духовные благословения, они помогают нам проходить через жизненные испытания. Знать, что прежде основания земли Бог сделал нечто для всех, кто, каково это предложено падежное сочетание двух слов, во Христе, кто во Христе. Вы во Христе? Вы избраны в нем, выбраны, отобраны. Для чего? Стих 4. Он избрал нас в нем прежде основания земли, чтобы мы были богаты и здоровы, да? Почему проповедники не говорят об этом в своих проповедях по избранию, о том, что мы должны быть здоровы и богаты? Иисус говорит, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, но Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Бог избрал нас, чтобы быть богатыми и здоровыми? Наш Господь был рожден в заимствованных яслях, проповедовал в заимствованной лодке, должен был въехать в Иерусалим на заимствованном осле и был погребен в позаимствованной гробнице. И Бог избрал нас быть богатыми и здоровыми? Где в Библии вы находите что-либо подобное? Не ловитесь на лжеучение. Это ересь. Я верю, что Бог желает, чтобы мы были в порядке, но гораздо больше Он желает, чтобы мы поступали правильно. Мы избраны. Не теряйте этой мысли, держитесь за нее, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним. Этот стих 4. В 5 стихе он добавляет к этим духовным благословениям, помогает узнать и начать ценить их, а также применять их в невзгодах и испытаниях жизни. Посмотрите, 5 стих. «Предопределив усыновить». Что дальше? «Нас». Вернитесь, пожалуйста, к 1 стиху. Кому было написано это послание? Кому? Святым и верным во Христе Иисусе. Это один из наиболее часто употребляемых терминов по отношению к христианам. Слово «христианин» встречается в Новом Завете всего 3 раза. Есть много терминов, описывающих христиан. Я составил список: посланники, верующие или братья, христиане, ученики, избранные, овцы, сыны, воины, распорядители, святые. Каждый верующий – святой. Каждый ребенок Бога – святой. Слово «святой» – существительное от глагола «освящать», что значит «отделять». Мы все становимся отделенными, когда получаем спасение. Бог отделяет нас. Он освящает нас. Мы – Божья собственность. Это написано верующим. Слушайте внимательно 5 стих. «Предопределив нас». Послушайте внимательно. Предопределение в Писании никогда не используется в отношении неверующих. Я говорю не об избрании, а о предопределении. Это разные термины. Этимология этих слов разная. Определение двух этих терминов разные. Я повторяю, слово «предопределение» ни разу не используется по отношению неспасенных людей. Библия не говорит, что Бог предопределяет неспасенных людей к чему-то, но предопределив нас, верующих, детей Божиих. Чтобы вы поняли слово «предопределение», я дам вам определение и объясню значение этого слова. Вы ведете записи, поэтому я скажу слово для вашей тетрадки. «Прохоридзо» – это греческое слово, «про» – греческая приставка со значением «до». А теперь посмотрите на слово «хоридзо». Какому русскому слову оно созвучно? Не «горизонт» ли? «Горизонт». От этого слова происходит русское слово «горизонт». Что такое горизонт? Горизонт – это самая далекая точка, видимая глазу. Горизонт – это линия кажущегося соприкосновения неба с землей или с водой. Но горизонт простирается настолько далеко, насколько видит глаз. Что означает предлог «про»? Прежде «до». Прежде до основания мира Бог установил место назначения для кого? Для верующих. Я повторяю, вы не найдете в Библии места, где Бог предопределяет к чему-либо неспасенного человека. Я преподавал на занятиях, после которого ко мне подошла женщина и сказала: «Вы меня удивляете, «Разве вы не пастор баптистской церкви?» Я ответил: «Да, вы правы». Она сказала: «А я считала предопределение пресвитерианской доктриной». «Можете себе представить?» Я сказал ей: «Дорогая сестра, предопределение – это библейская доктрина. Она существовала до того, как появилась пресвитерианская церковь». Наверное, это был один из самых моих плотских моментов, потому что мои слова заставили ее отпрянуть. Наверное, я немного перегнул палку. Я сказал: «В Библии нет деноминаций. Один человек назывался баптистом, но после того, как ему отрубили голову, никто больше баптистом себя не называл. Читайте свою Библию. Когда обезглавили Иоанна Баптиста, то есть крестителя, мы в последний раз слышим упоминание о баптистах в Библии. Я за крещение. Я верю, что верующие должны креститься, но в Библии нет баптистской деноминации. В Библии говорится о методах, но не говорится о методистах. Есть Лука, но нет лютеран. Есть пресвитеры, но нет пресвитериан». Когда я ей сказал, что в Библии нет деноминации, я посмотрел на нее, и это было недобро с моей стороны. Сказал: «Нет даже вашей. Бог предопределил нас, то есть прежде создания мира. Одно из великих благословений в том, что Бог предопределил место назначения для верующего. Это часть Божьего выбора. Он сделал это прежде, чем мы появились на сцене. Но помните, возлюбленные, все, что Он сделал в нашем избрании, предопределении, усыновлении, возрождении, оправдании, освящении и прославлении, все это во Христе. Мы не можем отделить дело Христа от выбора, который Его Отец сделал в начале. Его Сын участвовал во всем плане спасения, предопределив нас. Итак, я объяснил вам значение слова. Позвольте дать его определение. Оно очень простое. Я пишу и запоминаю определение библейских доктрин. И мои определения соответствуют Слову Божию. Я их не выдумываю. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он намечает цель, место назначения для верующего. Позвольте повторить. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он прежде создания мира, намечает цель, место назначения для верующего. Посмотрите, вы видите, как предопределение логически следует за избранием. Избрание приводит нас ко времени до основания мира. Избрание и предопределение не одно и то же. Значения различны, этимология слов разная. Но вы увидите, как одно связано с другим. Все эти ключевые слова о спасении связаны друг с другом. Все повествуют о плане, который Бог создал прежде создания земли, и о драгоценном выборе Бога. Я вновь должен напомнить вам, что у Бога есть возможность выбирать, но она есть также у вас и у меня. Бог дает нам с вами интеллект, разум, чтобы думать, и волю, чтобы выбирать. Мы все выбираем. К сожалению, мы зачастую делаем плохой выбор и не можем избежать последствий своего выбора. Но когда мы во Христе, будущее – яркая перспектива. Предопределены к чему? Об этом говорится в Библии, стих 5. К усыновлению. Когда вы слышали библейскую экспозицию по доктрине усыновления? Можете вспомнить? Некоторые из вас никогда не слышали. Доктринальное учение – это забытое искусство в наши дни. Проповеднику легче сидеть на стуле и проводить маленький семинар, вопросы-ответы, тест. Не нужно заниматься или готовиться к этому. Это проще. Чуть-чуть посвятить здесь, чуть-чуть там. Никого не обидеть, не говорить о грехе. Люди не примут вас, если вы будете говорить о грехе. Почему мы не слышим с кафедры доктрины нашей исторической христианской веры? Как они изложены в писаниях апостола Павла? Мы их не получаем. Поэтому большинство христиан духовно бедны, и эта нищета растет. Они не могут принимать жизненные испытания, они не знают Бога. Я не говорю, что они не спасены, но именно через такие тексты Писания, как эти, мы познаем Бога. Возможно, сейчас будет к месту объявить, к к чему мы предопределены. И ваша голова уже начала кружиться. Я не знал, что мы предопределены к усыновлению. Я считал, что мы были усыновлены в семью Божью, да? Кто вам это сказал? Кто вам сказал, что вы были усыновлены в семью Божью? Я нигде в Библии об этом не читал. Если вы во Христе, то это потому, что вы были рождены в семью Божью. Вы не приемный ребенок, вы рождены в Божью семью. Когда Иисус сказал, что не может человек увидеть Царство Небесного, если не родится свыше, то именно это он имел в виду.
0: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

На волнах интернета радио ББН. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной.

жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

В эфире «Библейское вещание» BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии Матфея, 16 главе, от стиха 13 по 19. «Пришедший в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, скала, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Из прочитанного места Писания мы желаем обратить внимание только на 18 стих, в котором находим слова Иисуса Христа о Его Церкви. Это такие слова. «На сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Слово «камень» здесь означает «скалу», не просто один камешок. Желание моего сердца есть то, чтобы сказать вам, дорогие слушатели, несколько мыслей о Церкви Христовой в этом мире. Церковь Христова, в смысле Священного Писания, это не какая-то группа верующих, не какое-то одно вероисповедание, не одна религия, а это собрание душ, принадлежащих Господу Иисусу Христу, через то, что они осознали свою греховность, покаялись в своих грехах, оставили их и возродились от Духа Святого к новой святой жизни. Они сделались наследниками Божьими и Его детьми, и все они вписаны в книгу жизни у Агнца на небесах. Он всех их знает по имени и знает, где кто из них находится. Они могут находиться в разных вероисповеданиях, но они служат только Богу, а не миру сему, ни греху, ни идолам и тому подобное. Собрание спасенных душ – это есть Церковь Христова. В своей первосвященнической молитве, записанной в Евангелии Иоанна 17 главе, в стихе 14 Христос говорит, что она не от мира этого, хотя и живет в этом мире. Как только человек принимает Слово Божие и делается дитям Божьим, то есть становится членом истинной Церкви Христовой, мир сразу же становится противником такого человека и врагом ему. И такой человек больше не находится дома, живя в этом мире. Прочтем стихи 14, 15 и 17 главы Евангелия Иоанна. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Так что Церковь не от мира этого, хотя и живет в нем. Вторая мысль – это то, что мир никогда не любил Церковь, хотя сам существует за счет Церкви. Этого многие не понимают, не знают и не хотят знать, но это истина, которую открывает нам Слово Божие. Как только Церковь Христова возьмется с земли, мир этот быстро придет к своему концу. Христос сказал в Нагорной проповеди, что верующие, то есть члены Его Церкви, является солью и светом в этом мире или для этого мира. Соль говорит о вкусе, говорит также о сохранении от порчи. И Церковь Христова как раз является этим для мира. Она также является светом, без которого мир погрязнет во тьме греха,
как только не станет церкви. Она есть носительницей света Христова, то есть Его Евангелия. И горе церкви или ее члену, если он не оправдывает своего назначения. Подумайте об этом. Все думающие, что вы принадлежите к Церкви Христовой. Если бы все вокруг вас поступали в жизни так, как вы, то как бы выглядел этот мир? Годился бы он к жизни в Новом Иерусалиме со святым Богом? Задайте себе этот вопрос и проверьте себя. Мир никогда не любил истинную Церковь Христову, потому что она живет по другим принципам. Она является преткновением для мира. Она обличает его всегда, когда живет другой жизнью. Третья мысль – это то, что, несмотря ни на что, на всю вражду мира, в котором она живет, Церковь Христова будет жить в этом мире до дня, назначенного ей самим Господом. До дня, когда полное число членов ее войдет в нее. До дня взятия ее из мира, самим Спасителем ее Иисусом Христом. И никакие силы ада не смогут уничтожить ее. Многие уже пробовали уничтожить Церковь Христову, но никому не удалось и не удастся, потому что ее строит сам Господь Иисус Христос, Творец Вселенной. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», — сказал Христос. Она основана самим Христом, и она сберегается тоже ее главою, которым является Христос. Она основана на скале, которой является сам Христос, предавший себя за церковь, и никакие наводнения мира не уничтожат Церкви Христовой. Она находится в надежных руках. История Церкви прошлых веков и нашего времени подтверждает этот неопровержимый факт. В прошлом году мы имели возможность побывать на нашей родине в Советском Союзе, где в одно время казалось, как будто бы уже совсем нет Церкви Христовой. Но вот мы поехали, побывали в разных городах, мы посетили 19 церквей и везде видели сотни и тысячи душ, которые служат Господу, принадлежат к Его церкви. Это не только в Советском Союзе, это в других странах. Возьмите Китай, который тоже как будто бы совсем уничтожил церковь. Но сегодня там опять возрастают новые и новые церкви во славу Господню. Во всех странах мира есть верующие дети Божии, которые принадлежат к телу Христову, то есть к этой истинной Церкви Христовой. Согласно Писанию, Церковь Христова имеет несколько разных названий, и одно из них – это народ Божий. И вот, читая Писание, мы находим разные переживания этого народа Божия, живущего в мире, где князем является сатана, ненавидящий Бога и всего, что относится к Богу. Неудивительно, что он с древних времен всякими способами пробовал уничтожить народ Божий на земле. Просматривая историю Израиля, ветхозаветного народа Божия, мы находим в ней картину преследований и способов уничтожения народа Божия или Церкви Христовой, которую совершал ее враг дьявол. Но как ветхозаветный народ Божий Израиль до сих пор существует, хотя многие в этом мире ненавидят его, так и Церковь Христова будет существовать в этом мире до дня, когда придет ее жених и возьмет ее к себе на небо, где она во веки веков будет радоваться и торжествовать в присутствии своего Господа и вдали от всех скорбей. Так как мир, в котором мы живем, очень неустойчив и в любой момент может разлететься в куски, разбиться в дребезги от угрожающей атомной войны, то стоит подумать о безопасном убежище от грядущих судов Божиих на всю землю, а этим убежищем
является тело Христово. И это убежище не только для тела, но и для души. И об этой церкви заботится сам Господь Иисус Христос. Он ее хранит, и Он возьмет ее скоро к себе. Когда Бог послал потоп на этот мир, то было одно только место для спасения – это ковчег, который строил Ной. Над ним смеялись, ему не верили, но пришел потоп, полились воды, и только Ной и те, что были с ним в ковчеге, 8 душ всех, спаслись, остальные все погибли. Так будет и в пришествии Сына Человеческого, говорит Писание. Друг мой слушатель, войди сегодня в этот корабль спасения, и будешь вовеки благодарен Господу за спасение твоей души. Да благословит вас всех Господь. Аминь.

Свою природу вечно сокровенную Христос в простую речь преобразил и вкладывал слова обыкновенные, каких никто, как Он, не говорил. «Я есим свет». Мы знаем света функции, но кто на них посмеет притязать? Был Магомед, был Будда, и Конфуций был, но «я есим свет» мог только Бог сказать. «Я есим жизнь». Три слова всем знакомые, понятные, кому их не скажи, но жизнь — загадка строгими законами. Христос — разгадка ей, Он сам есть жизнь. «Я есим путь». Каких путей запутанных не исходили мы, ища где суть, где жизни смысл, вуалью тайн окутанный, Христос дает ответ, Он сам есть путь. Свершилось. Слово будто обиходное. Мы многое свершаем на пути, но не всегда свершаем благородное, и никого не в силах мы спасти. Но со креста, Христом произнесенное, оно дает спасенье грешным тем, чье сердце пожелало быть спасенным через то, что совершилось на кресте. Враг нам шепнет, подумаешь, спасение, умрешь, зароют, и конец мечтам. Христос сказал: «Я жизнь и воскресение. Куда иду, спасенный будет там. Я и Отец одно, а вы творение». Простые и короткие слова, их глубины бездонное значение вместить не в силах наша голова. «Я есим сущий» — это просто сказано. Не был, не буду, а вовеки есть. И только тот, кто хочет быть наказанным, дерзает отвергать благую весть.

Прочитаем из Деяний апостолов 17 главы. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Что есть человек? Псалмопевец Давид, который в юности был пастухом и часто ночи проводил под открытым небом, однажды обратился к Богу с такими словами: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Как видите, около 1000 лет до Рождества Христова Давид обращался к Богу с вопросом: «Что есть человек?» И на этот вопрос имеем определенные ответы в Слове Божьем. Первое. Бренное творение, то есть сотворенное из брения или праха земного. Апостол Павел написал Коринфянам: «Первый человек из земли перстной». Молодой Елиуй, один из собеседников страдальца Иова, так представлял себя Иову: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя». Как апостол Павел, так и Елиуй имели в виду библейское повествование о сотворении человека, которое так гласит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Тело человека, как и тела животных, из праха земного. В сущности, большая часть человеческого тела состоит из воды, а потом следует известь. Химический состав человеческого тела хорошо известен ученым и стоит всего около $2. Но сотворенное из праха тело получило от Бога дыхание жизни. А соединение бренного тела с дыханием жизни делает человека душою живою, то есть живым созданием. Внимательный читатель Библии может возразить, что и животные, и рыбы в Библии тоже названы душою живою. Это верно по отношению к тому, что они живые, то есть движущиеся, чем отличаются животные от растений. Но нигде не сказано, чтобы рыбы, птицы и животные получили дыхание Вседержителя, а человек только этим и отличается от животных. Второе. Разумное творение. В Божьем совете о сотворении человека так постановлено: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Человек является венцом творений Божьих.
Бог создал человека для владычества над всей землей. И хотя человек не имеет такой физической силы, как многие животные, хотя он не может летать, как птицы, или плавать, как рыбы, он не уничтожен с земли более сильными животными лишь потому, что обладает разумом, который является особенным даром Божьим, о чем многие из людей забыли, а некоторые и знать не хотят. И это продолжается от дней Иова, когда было написано: «Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». Библия признает, и в этом нет сомнения, что животные и птицы получают от Бога некоторые вразумления, необходимые для их жизни. Но человек получает более. Мы слышим не раз и сами говорим: «Мне пришла в голову спасительная мысль». Но мы не задумываемся над вопросом: если пришла, то откуда она вышла? Человек обладает способностью думать о настоящем, прошлом и будущем. Свои мысли он передает другим при помощи дара слова. Некоторые ученые уверяют, что животные и птицы не разговаривают между собой лишь потому, что у них не о чем говорить. Только человек интересуется не только жизнью на земле, но его интересует и все, происходящее во Вселенной. Образ Божий в человеке заключается не в его внешней форме, а в его стремлении к знанию, праведности и святости. Третье. Религиозное творение. Имеется несколько определений слова «религия». В моем же понимании религия – это стремление человеческого духа, иногда при помощи разных внешних форм и обрядов, войти в связь с Богом, то есть Творцом и Промыслителем Вселенной. Это стремление присуще только человеку, и нет его ни у одного из животных. Эту истину проповедовал апостол Павел в Афинском Ареопаге, говоря: «Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Аминь».

Сегодня мы будем продолжать рассматривание призвания Матфея. Рассматривая его призвание, мы должны сами спросить себя, в каком отношении находимся мы к Иисусу Христу. Следуем мы за Ним? Следуем мы за Ним иногда только? Следуем мы за Ним на расстоянии? Последователи Иисуса должны спросить себя, как они следуют за Ним. А все другие должны подумать, почему они еще не следуют за Христом. За Христом, который дает радость спасения и жизнь новую, жизнь вечную и жизнь с избытком, как пишет Библия. Начиная наш обзор, мы увидели раньше, что Христос искал Матфея, что Он увидел его, проходя мимо. Но Христос не прошел мимо. Он остановился, чтобы призвать, чтобы пригласить Матфея стать его последователем. «Следуй за мной», было сказано Матфею. Сегодня я хотел бы обратить наше внимание на отзыв Матфея. Уже в прошлый раз мы сказали, что Матфей принял приглашение и стал последователем Иисуса. Но мы должны ответить на вопрос, почему он пошел за ним. Мы тоже призваны следовать за Иисусом, но я думаю, никто не последует за кем-то, не зная, почему и зачем следовать. Мы все должны знать, почему мы следуем. Многие люди являются последователями того или другого человека, политического вождя, философии или религии, но все они знают или хотя бы думают, что знают, почему. Читая эту 9 главу Евангелия от Матфея, мы не находим ясно указанной причины, почему Матфей пошел за Иисусом. Почему он оставил свою хорошо обеспечивающую его работу и почему он стал путешествовать с Иисусом. Хотя мы не знаем все точно, мы все же можем с уверенностью сказать, что Христос стал для него дороже всего, что он оставил. Иначе он не сделал бы этого. Возможно, когда Матфей услышал нежный, приветливый голос Христа, он узнал в нем Спасителя. Когда Христос заговорил с Матфеем, Матфей обратил на него свой взгляд. Он посмотрел на него и увидел в нем Спасителя, предлагающего больше, чем деньги и богатство, которое Матфей и так наверняка имел в достатке, но которое не удовлетворяло его душевной пустоты. В Иисусе он увидел того, кто дает мир, кто дает радость душе. Он увидел в нем того, кому можно было довериться. Матфей доверился Христу. Он встал, сказано здесь, и последовал за ним. Он никогда не пошел бы за ним, если не узнал бы в нем человека, заслуживающего его доверия. Нам неизвестно, сколько Матфей знал о Христе перед его встречей с ним, но факт тот, что он доверился ему, значит, почел его дороже того, что он оставил, и, может быть, и тех, которых он оставил. Мы видели, что очень важно, чтобы Христос остановился возле нас и пригласил нас. Но заметьте, как важно, чтобы мы ответили на Его призыв нашим доверием Ему, чтобы мы правильно оценили наши приоритеты. Как дорого ценим мы нашего Господа? Что готовы мы оставить ради Него? Это не значит, что мы должны оставить все, но мы должны быть готовы оставить все, если Христос нам дороже всего. Одну девушку выбросили с института за веру в Бога. И с рыданием, и плачем она рассказала своему дедушке о случившемся. Дедушка, не зная, как иначе успокоить ее, спросил ее, «Что тебе дороже, институт или Христос?» Сознание драгоценности Иисуса Христа, Спасителя, может успокоить и вас, когда вам приходится платить большую цену за верность следования за Христом. Вопрос, что нам дороже, мы отвечаем ежедневно нашим поведением, нашими решениями, нашей жизнью. Если Христос нам действительно дороже всего, тогда все остальное будет на втором месте. Дорогие, проверим себя.

и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Читая далее, мы видим, что юноша отошел с печалью, потому что имел большое имение. Иногда на основании этого случая люди заявляют, что, мол, каждый, кто хочет следовать за Христом, должен продать все, и только тогда может стать учеником Христа. Но это неверно, потому что Господь не требует этого от каждого, но Он действительно требует от всех, чтобы основанием нашего спасения не было ничего другое, как надежда на прощение ради жертвы Иисуса Христа. Молодой человек дорожил своим богатством, надеялся на него. Христос требует, чтобы мы надеялись только на Него. Матфей доверился Иисусу и последовал за Ним. Когда Христос позвал Матфея, тот поднял глаза и увидел Христа. Чтобы увидеть Его, он должен был отвернуть свой взгляд от всего другого. Он должен был отвести свой взгляд от своих монет, которые он считал, от своих друзей, которые, возможно, стояли рядом. Мы с вами тоже не увидим Христа до тех пор, пока наш взгляд направлен не в то направление. До тех пор, пока между нами и Христом стоит какая-нибудь преграда, мы никогда не сможем увидеть Его. Один христианин, разбогатев, перестал посещать собрания верующих. Его посетил один старший приятель, тоже верующий. И зная его ситуацию, во время беседы гость взял листок бумаги и написал на нем одно слово. «Ты можешь прочитать, что написано?» – спросил он друга. «Конечно могу. Бог». Потом гость вытащил из кармана монету, накрыл написанное и спросил: «А теперь можешь прочитать?» «Нет, конечно», — был ответ. Вот видишь, так оно бывает часто и в нашей жизни. Деньги, богатство закрывают нам вид на Бога. Ты разбогател и перестал видеть Бога и Его дело. Не хочешь ли лучше вернуться и раскаяться? Матфей обратил свой взор на Христа и увидел в нем своего Спасителя. Но куда направлен наш взгляд сегодня? Что или кого видим мы сегодня перед собой? Куда мы смотрим, то мы и видим. Что и кого хотим мы увидеть сегодня? Имеем ли мы желание увидеть в Иисусе Спасителя, как Матфей однажды увидел? Он и сегодня зовет вас лично по имени «Следуй за Мной». Но, может быть, вы слишком увлечены другим делом и не желаете быть потревоженными приглашением Иисуса. Дорогой друг, если вы сегодня слышите призыв Иисуса, не отклоните его. Это Христос зовет: «Следуй за Мной». За Ним вы должны следовать, а не за людьми или за наслаждениями. Следуя за Ним, вы обретете мир и покой в сердце. В заключение приглашаю вас словами гимна взглянуть на Христа и получить спасение. Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. О, мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, Он страдал на кресте за тебя. О, зачем же в твоих сокровенных очах равнодушие бывает иль страх? Грешник, взглянь на Христа, ты с надеждой живой, и получишь ты дар дорогой.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио BBN. Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы, конечно же, сердечно благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Об этом написано в послании к римлянам, а в 12 главе, 18 стихе. Конечно же, первый шаг к примирению кажется несправедливым или трудным порою для каждого из нас. Но в этом-то как раз и заключается суть Божьей истины, что мир начинается с человека, который решил поставить любовь к ближнему выше себя. Будем стараться следовать этим принципам в своей жизни. Наш адрес russian@bbn.media.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
2: Глава 41. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по сторонам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны. И намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей». И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей 2 локтя, и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах вокруг храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты, они вдаются в стену, которая вокруг храма для комнат, так что они связаны с ней, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма. И потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма. И между комнатами расстояние 20 локтей вокруг всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону, а ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириной в 70 локтей, стена же этого здания в 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей». И намерил он в храме 100 локтей длины и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 локтей же. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей с внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене, кругом внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были 4-угольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный в 3 локтя высоты и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая пред Господом». В храме и в святилище по 2 двери, и двери эти из 2 створок, обе створки подвижные, 2 у одной двери и 2 створки у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы, такие же, какие сделаны на стенах, а перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке. Глава 42. «И вывел меня к внешнему двору северной дорогой, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей». Напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галереи против галереи в 3 яруса. а перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько относительно нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса и таких столбов, какие на дворах нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длину в 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длину только в 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним с внешнего двора. В ширину стены двора к востоку, перед площадью и перед зданием были комнаты. И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройства их, и двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: «Комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу». Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения, и всего намерил тростью измерения 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения всего намерил 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех 4 сторон он измерил его. Вокруг него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириной, чтобы отделить святое место от несвятого. Глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, какие я видел у реки Ховар, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего ни они, ни цари их блудодейством своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мной и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, которые делали, и зато я погубил их в гневе моем. А теперь они удалят от меня блудодейство свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши на глазах у них, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». Вот закон храма: на вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью, основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядь, и вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Сам жертвенник высотой в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее. И вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левиина, которое из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же закончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока, и принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приносив жертву за грех по козлу в день, также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои. По окончании же этих дней, в восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Глава 44. «И привел он меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем через притвор этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных пред лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое, и сказал мне Господь: Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его. И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сыновей чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить в святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою». Они будут служить в святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут закалывать для народа всесожжения и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою». Они не будут приближаться ко мне, чтобы священнодействовать предо мною и приступать ко всем святыням моим и к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, которые делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем». А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступничества сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть у них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Повязки на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, в поту они не должны опоясываться». А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои». И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем, они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовой от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым, только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми». По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему, и в тот день, когда ему надобно будет приступать к святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел, и владения не давайте им в Израиле, я их владение». Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение». «Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем ни из птиц, ни из скота не должны есть священники».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром. Читаем в послании к Галатам, 1 глава, 18 стих. Без всякого сомнения, очень многому мы можем научиться у других. Есть также некоторые вещи, которые мы можем изучить самостоятельно или познать благодаря личному опыту. Но есть вещи, которые мы познаем только от Бога, благодаря служению Святого Духа, и, как правило, Он делает это, когда мы остаемся наедине в спокойном расположении Духа. В своей личной жизни я обнаружил, что это часто происходит в ночное время. Более подробно я написал об этом в своей книге «Просветление в ночи для полноценной жизни днем». Пока книга напечатана только на английском языке, и вы можете заказать копию этой книги, написав на радиостанцию, с которой вы слушаете эту передачу. Ну а сейчас давайте продолжим изучение жизни апостола Павла. Так вот, после того, как Павел провел время наедине с Иисусом Христом в Аравии, он вернулся в Дамаск и снова начал проповедовать там Евангелие. Очень скоро некоторые люди, которые не захотели принимать то, что проповедовал Павел, тайно сговорились убить его и стали наблюдать за городскими воротами днем и ночью. Но верующие, как написано в Писании, ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Деяния апостолов, 9 глава, 25 стих. Это еще один пример того, как Бог использовал верующих в служении апостола Павла. После того, как Павел убежал из Дамаска, он обратил свой взор на Иерусалим. Прошло более 3 лет с тех пор, как он оставил Иерусалим, чтобы отправиться в Дамаск со специальным разрешением преследовать христиан. Конечно же, верующие в Иерусалиме слышали о том, что Павел изменился, и сейчас он последователь Иисуса Христа, но все равно их одолевали сомнения и страх, что все это может быть всего лишь уловкой тех, кто их преследовал. Поэтому они не были полностью уверены в том, что ему можно доверять. В книге «Деяния апостолов», 9 главе, 27 стихом, говорится: «Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса». Мы снова видим, как Бог использует другого верующего, Варнаву, для того, чтобы засвидетельствовать об измененной жизни Павла и помочь ему войти в доверие церкви в Иерусалиме. Варнава сыграл очень важную роль в жизни апостола Павла, и мы поговорим о нем позже. А сейчас задумайтесь над моим вопросом. А вы когда-нибудь помогли кому-то прийти в вашу поместную церковь и окунуться в ее служение? Подобно Варнаве, мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы помочь другому человеку прийти в церковь и помочь ему начать там служение.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Екклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Прежде чем продолжить изучение книги «Исход», давайте прочтем, что нам пишет наша юная слушательница из Воркуты. Здравствуйте! Меня зовут Марина. Мне 12 лет. Я хожу в церковь. В воскресенье мне пришли в голову мысли, и они не давали мне покоя. И вот у меня есть вопросы, которые я хочу вам задать. Поэтому я решила вам написать. Вот один из этих вопросов. Смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? И если бы попросили, то что произошло бы? Мы бы жили в раю? Спрашивает Марина. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? Да, конечно. Каждый, в принципе, может попросить прощения у Бога, но, к сожалению, не все это делают. Этому препятствуют многие причины. Например, неверие или ожесточение, нежелание что-либо менять в своей жизни. Ведь после дарованного прощения Бог требует от людей чистой и святой жизни. Когда Иисус Христос исцелял людей от болезни, Он говорил: «Иди и впредь не греши». Но вернемся к Адаму и Еве. Давайте вспомним, как это все происходило. Для этого прочтем несколько выдержек из третьей главы книги «Бытие». Начнем с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как видите, Марина, сатана в образе змея затеял с Евой свою извечную игру в полуправду. «Не умрете, — сказал он, — но станете как боги». Самая опасная ложь — это полуправда. И Ева охотно включилась в эту игру. Ведь Бог не говорил, что нельзя прикасаться к дереву познания добра и зла. Он сказал, что нельзя есть плоды, и все. И когда Адам увидел, что Ева съела запретный плод и все еще жива, то у него, вероятно, возникло сомнение в истинности Божьих слов. И поныне самым большим грехом человека пред Богом остается грех неверия. Итак, что же случилось в раю? Адам согрешил, и в нем согрешило все еще не родившееся человечество. Он не попросил прощения у Бога, и поэтому его наказание пало на всех нас. Но слава Богу, что есть второй Адам, Иисус Христос, который пришел исправить вину первого Адама. Библия говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Как видно из вашего письма, Марина, вам бы очень хотелось жить в раю. Вы сможете туда попасть, если примете Христа в свое сердце. А теперь мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче, изучая библейское повествование о Скинии, мы узнали, что в святилище находились стол с хлебами предложения и светильник. Стол с хлебами предложения свидетельствовал, что, поклоняясь Богу, мы должны питаться духовной пищей от нашего Господа Иисуса Христа. Если вы ходите в церковь, чтобы провести время, например, просто послушать музыку, встретиться со знакомыми, поговорить о какой-нибудь насущной социальной проблеме или о том, как улучшить жизнь в вашем городе, то это не служение и не поклонение Богу. Это простая встреча людей. По-настоящему вы поклоняетесь Богу, когда вкушаете Его хлеб и принимаете духовную пищу от стола с хлебами-предложением. Чтобы поклоняться Богу, нужно поступать и жить во свете. Свет есть Христос, которого символизирует светильник в святилище. Если вам нужен естественный свет, то вы будете искать его вне скинии. А вот свет светильника вы найдете только в скинии. Светильник был сделан из одного слитка золота. Он был чеканный и искусно украшенный. Из центрального стебля его выходили 6 ветвей, по 3 с каждой стороны, так что в сумме получалось 7 ветвей. Каждая ветвь была с цветком и плодом. Наверху был раскрывшийся миндальный цветок, и именно сюда ставили лампады с маслом. Миндальные цветы казались сделанными из дерева, но на самом деле они были золотыми. Они напоминают нам о расцветшем аароновом жезле. Когда привилегии Аарона как священника подвергались сомнению, его миндальный жезл расцветал и тем самым подтверждал его право на священство. Миндальный жезл, обычная мертвая ветка, вдруг оживал и плодоносил. Христос открылся для всех людей как Сын Божий, когда Он воскрес из мертвых. Неправильно будет сказать, что воскресение сделало Христа Сыном Божьим. Он ведь уже был им по извечному замыслу Божьему. Воскресение только подтвердило это. Аарон был первосвященником, которого назначил Бог, и эту высокую должность подтвердило воскресение мертвой миндальной ветви. Точно так же воскресением Христа было доказано Его священство. Христос – наш великий первосвященник. Он стал человеком и принял нашу человеческую природу. Он был искушаем во всем, в чем искушаемся мы, и все же Он не совершил греха. Основа Его священства является Его божественность. Священник представлял человека перед Богом. И Христос, как Бог, который стал человеком, и как Бога-человек, представляет людей перед Богом. Теперь на небесах есть Тот, кто знает и понимает нас. Тот, кто может нам помочь. Воскресение, в котором открылось, что Он истинно Сын Божий, в то же время стало доказательством Его права на священство. Интересно, обратили вы внимание на то, что размеры светильника не приводятся? А почему? Да потому, что никакой линейкой нельзя измерить божество. Христа не измерить, как Сына Божия. Его нельзя понять. Он просто недоступен человеческому пониманию. И в то же время Он полностью человек. Но Его божественность и человечность не слиты воедино. Иисус плакал и скорбел на земле. Однако тот же самый Иисус повелел: «Встань, Лазарь!» Светильник давал свет в святилище, месте поклонения. В светильнике крепились горящие лампы, которые в то же время подчеркивали красоту светильника. Масло в лампах было символом Святого Духа. В 26 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Христос так сказал о Духе Святом: Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Когда мы изучаем Слово Божие, мы встречаемся с Личностью Христа, и показывает нам Его Святой Дух точно так же, как лампы, источавшие свет в святилище, подчеркивали красоту светильника. Дух Святой показывает Иисуса Христа как Сына Божия, который пришел на землю ради нас и который теперь воссел на небесах и ходатайствует за нас. Теперь мы обратимся к 26 главе книги «Исход». Прочтем первый стих. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою». Покрывало из виссона было очень красивым. Его делали искусные мастера. Прочтем теперь 7 стих. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких». Эти покрывала надо было сшить вместе. Читаем далее 8 стих. «Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера». Длина одного покрывала 30 локтей. Оно полностью закрывало скинию сверху и по бокам. Покрывала соединялись друг с другом с помощью петель и крючков. Прочтем 14 стих. «И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих». Третье покрывало было сделано из кож бараньих красных, а четвертое – из синих кож. Каждое покрывало имеет свое символическое значение. Первое сделано из крученого египетского виссона с вышитыми херувимами. Оно не касалось земли, и его красоту можно было видеть только изнутри скинии. Снаружи ее видеть было никак нельзя – ведь красоту Господа Иисуса Христа мир тоже видеть не может. Верующие должны поклоняться Ему и не только вкушать Его пищу, но также видеть Его во всей Его красоте. А увидеть Его близко и в Его красоте можно, лишь приблизившись к Нему, войдя в Его покои. В 8 стихе 16 псалма Давид говорит: «Храни меня, как зеницу ока, тенекрыл твоих укрой меня». А на виссоновом покрывале над скинией были вышиты крылья херувимов. Так и нам лучше всего прятаться под крыльями Христа, и мы должны поклоняться тому, который достоин нашего поклонения. Второе покрывало было сделано из козьей шерсти, и оно касалось земли. Это покрывало говорит о ценности Христа для грешников. Оно символизирует смерть Христа, смысл которой должен быть раскрыт всему миру. В 26 стихе 9 главы послания к евреям мы читаем: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Христос явился в мир, и об этом надо сообщить всем. Вот о чем рассказывает покрывало из козьей шерсти. Третье покрывало было сделано из бараньих красных кож. Оно говорит о силе и могуществе Христа и Его жертвы на кресте. Покрывало это символизирует внешнюю сторону Его жертвы, в принесении которой Он заменил нас. Четвертое покрывало было сделано из кож синих. После 40 лет в пустыне это покрывало пострадало от времени и непогоды, но оно всегда хорошо защищало то, что находилось внутри скинии. Покрывало это говорит о человеческом облике, в котором Христос открывался людям. Вессоновое покрывало показывало красоту Христа внутри скинии, а синее покрывало никакой красоты не показывало. Во втором стихе 53 главы книги Исаии так говорится о Христе: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». В Иисусе Христе, в Его человеческом внешнем облике нет красоты, которая привлекла бы нас к Нему. Чтобы видеть Его красоту, мы должны войти внутрь. Мир не видит в Нем того, что видят в Нем принимающие Его. Далее Библия пишет про брусья и подножья для скинии. Я читаю стихи с 15 по 19. «И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножья под другой брус для 2 шипов его». Брусья эти, как мы видим, были сделаны из дерева ситим, очень прочного и тяжелого. И, как и красное дерево, почти не подверженного гниению. Покрыты они были золотом. С каждой стороны скинии находилось по 20 брусьев и 10 задней части. В брусьях были закреплены кольца, использовавшиеся для закрепления скинии шестами. Каждая деталь скинии говорит либо о личности Христа, либо о Его служении. Каждое покрывало, каждая нить и каждый предмет обстановки открывает нам определенную грань Спасителя. Как брусья скрепляли скинию, так и Святой Дух Бога скрепляет сегодня верующих. Верующие должны сохранять единство Духа в союзе мира, как написано в послании к Ефесянам. Каждое покрывало скинии имело свой собственный цвет и свое собственное значение. Был синий цвет – цвет неба, был алый цвет – цвет крови Христа. Была смесь синего и алого цветов, пурпурный цвет, который говорит о царской власти. А сочетанием синего и алого цветов символизируется соприкосновение небес с землей или человечность Христа. Пурпурный цвет символизирует Христа как царя иудейского. Золото, которым были покрыты брусья шестые кольца, символизирует божественность Господа Иисуса Христа. Далее мы читаем о завесах. Вот 31 и 32 стихи. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусную работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом с золотыми крючками, на 4 подножьях серебряных». Завеса, повешенная на 4 столбах, символизировала человеческую природу Иисуса Христа. Столбы были сделаны из дерева ситим, покрытого золотом, и на них крепились серебряные подножия. Это образ Бога, который воцарился на земле, искупив ее от проклятия. На этих столбах не было капители, что отличало их от остальных столбов скинии. Они были просто отпилены. И в стихе 8, 53 главы книги Исаии говорится: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь». Иисус Христос был отторгнут от земли живых. Он прожил здесь, на земле, всего 33 года. Что касается завесы, то она была сделана из крученого весона и была единственным входом во святое святых. Она говорит о человеческой природе Христа. На кресте Христос предал Богу свой дух. Когда Он умер, завеса в храме разорвалась пополам, что символизировало разрыв Его духа с Его телом. Когда завеса в храме разодралась пополам, то для людей открылся путь к Богу. Сегодня попасть к Богу можно только через Господа Иисуса Христа. В святое святых был только один вход, и к Богу только один путь. В 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус сам говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Некоторые считают, что к Богу можно прийти, если быть честным и принадлежать к какой-нибудь церкви, то есть креститься там и регулярно ее посещать. Не верьте этому. В Слове Божьем вы не найдете такой мысли. Писание говорит, что к Богу можно прийти только через жертву Иисуса Христа. Завеса – это чудесный образ. Она показывает нам человечность Спасителя, Господа Иисуса Христа. Друзья мои, нас спасает именно смерть Иисуса Христа. Его безупречная жизнь осуждает нас. Стоя перед завесой храма, я осужден. Я ясно вижу, что не способен прийти к Богу. В 50 и 51 стихах 27 главы Евангелия от Матфея говорится: «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Смерть Иисуса Христа открывает доступ к Богу, и разорванная завеса символизирует эту открывшуюся для людей возможность. Но была еще одна завеса, о ней мы читаем в 36 и в 37 стихах. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из крученого весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Эта завеса вела в святилище, где находились золотой светильник, стол с хлебами предложения и жертвенник курения. Но, друзья мои, сейчас, в эпоху христианства, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Богу через Господа Иисуса Христа. И мы должны приходить к Нему в духе и истине. Повторим, что сказал Иисус в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А сейчас мы перейдем к изучению 27 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о жертвеннике для всесожжения и о его принадлежностях, о том, как выглядел двор скинии, и даже о том, что представляло собой масло для светильника. Обратите внимание, по мере того, как мы, изучив устройство скинии, начинаем рассматривать ее двор, мы обнаруживаем, что предметы обстановки здесь уже делаются из меди. Мы видим медный жертвенник и медный умывальник, а внутри скинии предметы, как вы помните, должны были изготавливаться из золота. По мере приближения к Богу, все ярче предстает личность Христа, а по мере отдаления от Него все ярче видно то, что Он совершил. Давайте прочтем про медный жертвенник. Вот стихи с 1 по 3. «И сделай жертвенник из дерева ситим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди». Как видим, все предметы двора скини сделаны из меди, которая символизирует суд над грехом. С грехом необходимо покончить именно здесь, во дворе перед входом во святилище. А там, в святилище, все предметы обстановки сделаны из золота, которое символизирует единение с Богом и поклонение Богу. В святилище нет места греху, с которым должно быть покончено еще во дворе скинии. Итак, человек стоит перед входом в скинию. Как подойдет он к Богу? Прежде всего, человек должен найти ту жертву, которая умрет за него. Конечно, человек может и не идти к Богу, но уж если он решил встретиться с Богом и остаться в живых, то за него обязательно должен кто-то умереть. Умереть на медном жертвеннике. Этот жертвенник называют жертвенником всесожжения. Именно здесь Бог решает судьбу грешника. Этот жертвенник свидетельствует о кресте Христа и о том, что именно Христос умер вместо человека. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Звезды гаснут слишком быстро. Библия говорит нам, что вся Вселенная разрушается и гибнет из-за греха, вошедшего в мир. Из Священного Писания мы знаем, что наступит день, когда небо и земля будут разрушены огнем, чтобы освободить место для нового творения. В Библии также сказано, что все творение относительно молодо. Эти факты считались общеизвестными до тех пор, пока в моду не вошла теория эволюции. Эволюционисты с самого начала поняли, что их теория выглядит неправдоподобно на фоне общего представления о том, что Земля относительно молода. Все формы жизни, которые мы наблюдаем сегодня, невозможно объяснить случайностью, не говоря уж о том, что они не могли бы эволюционировать за столь короткое время. В итоге было объявлено, что о Земле и Вселенной миллиарды лет. К фактам, опровергающим предположение о древнем возрасте Земли, добавилась новая информация о том, с какой частотой гаснут звезды. Когда звезда гаснет, она, как правило, взрывается, оставляя облако, разлетающееся во все стороны пыли и газа. То, что звезды гаснут, это факт. Но еще никто не наблюдал образование новых звезд. Дело в том, что звезды гаснут быстрее, чем образуются. И для сторонников теории эволюции это серьезная проблема. Недавно ее усугубило новое открытие. Звезды гаснут в два раза быстрее, чем предполагалось ранее. Астрономы сообщают, что согласно их исследованиям, за последние несколько тысяч лет погасли 24 звезды в пространстве, составляющем всего лишь 1/8 нашей галактики. То, что сказано в Библии о жизни и смерти творения – истина. Подтверждение этому мы видим повсеместно.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

0: «Слово благодати» представляет проповедь «Как быть счастливым». Проповедует пастор Алексей Коломиец.
1: Каждый раз, когда мы вспоминаем о каких-то событиях из жизни Иисуса Христа, эти события о чем-то нам говорят, они чему-то нас учат, они каким-то образом изменяют нашу жизнь, влияют на нее. Я думаю, что сегодня, наверное, одним из лучших вариантов того, каким образом мы можем вспомнить, что говорит нам Иисус Христос, было бы обращение вновь к книге «Псалтырь». Мы прошлые два занятия касались некоторых аспектов этой книги. Сегодняшняя тема особенно замечательная, особенно важная. Я знаю, что она дорога для многих-многих христиан, многих тех, кто когда-то соприкоснулся с этой замечательной книгой, книгой «Псалтырь», и полюбил ее, успел полюбить ее. Мы сегодня будем говорить на тему, которая, наверное, занимает большинство людей или умы большинства людей, живущих на земле. Я назвал эту тему «Как быть счастливым». Я знаю, каждый человек хочет быть счастливым. У каждого человека есть внутренняя потребность к тому, чтобы обрести мир, удовлетворенность, счастье. Разные люди по-разному себе его представляют и по-разному видят его выражение, практическое выражение в их жизни. Тем не менее, когда мы говорим о Священном Писании, мы имеем дело с божественной оценкой. То есть сегодня Бог скажет нам, как быть счастливыми. Неспроста именно этой темой начинается книга «Псалтырь». Вы помните, мы говорили о том, что книга «Псалтырь», она составлялась на протяжении многих лет. То есть она не сразу появилась вся, целиком. На протяжении многих лет, даже столетий, разные люди писали эту книгу. Бог через разных людей создавал эту книгу. И таким образом, когда ее составили, когда ее составляли, вот этот псалом поставили в самое начало. То есть этот псалом, первый псалом, он в наибольшей степени характеризует всю эту книгу. И можно сказать, что не только всю эту книгу, это характеристика Библии в каком-то смысле. Это характеристика того, что Бог говорит нам, того, что Бог, обращаясь к нам, хочет нам показать. Хочет показать вот эти два пути, которые существуют. Первый псалом, он состоит из двух частей. Первая часть говорит о пути, блаженном, о счастливом пути, пути, который ведет к счастью. И вторая часть описывает путь, который приведет к разрушению, к погибели. Таким образом, когда мы говорим о том, как быть счастливым, мы одновременно будем касаться и тех вопросов о том, как избежать несчастья. Что делать для того, чтобы не попасть в состояние, когда мы будем ощущать себя несчастливыми, когда мы будем сталкиваться с теми обстоятельствами, которые будут делать нас несчастными. Итак, первый псалом. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Давайте прочитаем его от начала до конца. Он не такой большой, в нем всего 6 стихов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Я думаю, что большинство из присутствующих в этом зале много раз читали этот псалом. Действительно, он находится в начале книги «Псалтырь». Каждый раз, когда вы пытались, ну-ка, почитаю-ка я «Псалтырь», наверное, начинаете сначала. Может быть, не у всех хватало настойчивости закончить эту большую книгу, в которой 150 глав. Но если вы начинали несколько раз, то вы начинали с первого псалма, и вы знаете его смысл, его значение. И думаю, может быть, не раз были тронуты. Кроме того, это один из псалмов, который часто звучит в церкви, часто его читают в разных проповедях, потому что он так ярко говорит о двух разных категориях жизни, о двух разных путях. Тем не менее, я думаю, что несмотря на то, что этот псалом такой известный для нас с вами, я думаю, что сегодня мы можем, углубившись в него, получить еще дополнительные благословения, открыть здесь те истины, которые, может быть, немножечко забылись, а может быть, как-то были скрыты немножко в глубине, может быть, нам не удавалось так проникнуть глубже в этот псалом никогда. Поэтому я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на этот псалом немножечко поглубже и повнимательнее сегодня. Вы знаете, когда мы говорим о людях, когда мы говорим о счастливых людях, то у нас в нашем сознании, у каждого человека в сознании возникает какой-то образ, какое-то ваше представление счастья. То есть у каждого человека, у каждого из нас есть свое собственное представление. И когда мы говорим «счастлив человек» или «блаженный человек», у нас есть какая-то картинка. Очень часто этот портрет зависит от того, богатый человек или бедный, от того, образованный он или не очень образованный, от того, хорошие у него манеры или не очень хорошие манеры, благородный он или неблагородный и так далее. Но когда мы открываем божественное определение счастья, мы видим, что граница между счастливыми и несчастными проходит где-то в другой сфере. То есть независимо от того, богатые люди или не очень, талантливые они или бездарные, независимо от этого, люди могут быть счастливыми или несчастными. Первый псалом показывает нам эти два пути. Он показывает нам на то, каким образом каждый из нас, я подчеркиваю, это Божье Слово, авторитетное Божье Слово, которое невозможно обойти. Это Слово, которое представлено нам с вами для того, чтобы мы могли открыть его и жить по нему. Так вот, когда мы начинаем читать этот псалом, мы видим, что он начинается с описания пути блаженства. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот путь блаженства. Начинается с этого интересного, сильного слова «блажен». Как-то мы уже говорили немножечко раньше, когда мы, кажется, проповедовал я на 31-й псалом, он тоже начинается словом «блажен». Мы касались значения этого слова. Это очень интересное слово, очень эмоциональное слово. То есть им в еврейском, в древнееврейском языке, им пользовались тогда, когда хотели подчеркнуть особо эмоциональное восхищение или особое счастье. То есть, когда говорили вот это слово «ашер», это звучало «о, как счастлив», «о, счастье». То есть, это поэтическое восклицание. Причем это слово здесь стоит во множественном числе. То есть, авторы, которые пользовались этим словом, они как бы хотели подчеркнуть, что это полное счастье. Что это счастье, которое переливается через край. Что это счастье, которое охватило, наполнено, и нечего добавить туда. То есть абсолютно все для того, чтобы этот человек был счастлив, у него есть. Его жизнь наполнена. Вот это слово, специальное слово использовали тогда, для того, чтобы подчеркнуть вот это особое состояние благословения и счастья. Вы знаете, многие люди, которые приходят даже к Богу или как-то соприкасаются с верой, они слышат то, что Бог говорит. Они вроде бы понимают, что Бог призывает их к счастью. Он хочет дать им счастье и благословение. Но несмотря на это, они все-таки продолжают искать счастье еще где-то. Может быть, потому что они так и не поняли пути счастья. Может быть, они хотели пойти по пути счастья, но реальные шаги они делали, может быть, по другой тропинке где-то. И поэтому вроде бы они с Богом или возле Бога, но они не переживают вот это состояние, когда они знают, что они счастливы, что они блаженны, что независимо от того, что происходит вокруг, у них есть эта абсолютная, полная внутренняя удовлетворенность. Итак, давайте посмотрим, в чем же заключается этот путь блаженства? Во-первых, Давид начинает с того, что он говорит о том, чего нет на пути блаженства. То есть он сначала хочет показать, где, каким образом этот путь блаженства проходит, что он приносит это счастье. Посмотрите, он начинает следующим образом. Псалом 1, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Помните, мы говорили о том, что еврейская поэзия, она состоит из параллелизма. То есть первая строчка повторяется второй, или она модифицируется, или усиливается второй. Так вот, в этом случае это очень хороший пример. Вообще, псалтырь – это поэзия. Поэтому давайте посмотрим, каким образом он, автор этого псалма, переходит от, знаете, твердого утверждения к еще более твердому и к совсем кричащему. Посмотрите, первая строчка. «Блажен тот, который не ходит на совет нечестивых». Первое. Второе усиливается, и он говорит, не стоит на пути грешных. Прогрессия идет, развитие. Следующая строчка говорит, не сидит в собрании развратителей. То есть речь идет о том, что когда Давид описывал состояние человека, блаженного, счастливого человека, он видел очень много-много людей, которые прошли перед его глазами. Не знаю, может быть, пожилые люди могут ассоциировать себя с этим, когда они видели уже, ага, если человек так действует, они знают, к чему он придет. Скорее всего, тем, кто занимается, кто работает с людьми в пастырском служении, особенно, это особенно ярко видно. Ко мне приходят люди, и я не пророк, я не обладаю даром предвидения какого-то, но я могу сказать, чем он закончит. Исходя из того, я видел сотни человек, которые действовали так, как он, и как они закончили. Так вот, Давид, он видел очень много. Он видел эти пути, он видел эти собрания, он видел вот эти советы нечестивых, слышал их, знает, что это такое, и он знает их конец. И поэтому он говорит, он обращается к людям, и он абсолютно авторитетно заявляет, тот человек счастлив, который свободен от этих трех вещей. Причем эти три вещи, или три состояния, они находятся в состоянии прогрессии. То есть, если человек не останавливается на одном, он обязательно будет двигаться немножечко ниже. Если не остановится на втором, он обязательно будет двигаться немножечко ниже. То есть, это как бы кульминационный параллелизм, или называют еще смысловое крещендо. Музыканты знают, что такое крещендо. То есть, он как бы громче, громче и громче говорит. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Я хотел бы вместе с вами остановиться коротко, остановиться на каждой строчке, на каждом утверждении. Первое. Речь идет о совете нечестивых. Наш русский перевод не совсем точно выражает эту мысль. Может быть, это я только не совсем так воспринимал. У нас стоит здесь частица «на совет». Точнее будет, блажен муж, который не ходит в совете нечестивых или в соответствии с советом нечестивых. Что это такое? Речь идет о тех ситуациях, когда мы поступаем по совету безбожных людей. Вы знаете, каждый из нас принимает решение. Вы принимаете решение, сотни решений каждый день. И для того, чтобы вам принимать решение, у вас должна быть какая-то система ценностей. Вы принимаете решение на основании чего-то, на основании каких-то своих взглядов. Вопрос заключается в том, как формируются ваши взгляды, на основании чего. Мы все люди растем с самого детства, впитывая то, чему нас учат, впитывая окружающую среду. То есть мы формируемся, наше сознание формируется чьими-то советами. Может быть, это родители сначала. Может быть, к сожалению, я сталкиваюсь все больше и больше, когда сознание детей формируется улицей. Когда родители зарабатывают деньги, они живут собой, сами собой, а детей формирует улица. И часто самые нехорошие элементы улицы – это совет. Это определенный совет. Он может быть или богобоязненный, или нечестивый, как здесь написано. Вот здесь сказано, блажен тот человек, который ходит, то есть поступает, живет практически в своей жизни, основываясь не на советах нечестивых. Дело в том, что мы окружены морем советов нечестивых. Нам кажется, что мы живем в нормальном мире, но этот мир заражен нечестием. Этот мир сплошь и рядом пронизан безбожием. он пронизан бунтарским духом по отношению к Богу. И таким образом, когда мы живем, мы реально попадаем в опасность того, что нас формируют или на нас влияют люди, чья система ценностей не отображена или не сформирована Библией, не сформирована богобоязненным отношением, богобоязненным духом. Вот почему очень и очень важно, вот почему Священное Писание говорит: блажен муж, который живет не так, как сказали те, кто рядом, не так, как все говорят в мире, не так, как в телевизоре показывают, не так, как популярно сегодня. Блажен тот, кто сам знает, который открывает Слово Божие и знает, как Слово Божие говорит. Он совет берет, богобоязненный, благочестивый совет, а не совет нечестивый. Библия говорит о том, что существует две основных системы ценностей. Одна система ценностей отражает богопочтение, когда люди боятся Бога и живут, поступают практически, исходя из этого положения богобоязненности. И вторая группа людей, или вторая система ценностей – это богопротивность. Это когда люди живут, утверждая себя, когда они не нуждаются в том, что Бог говорит, когда они обходят то, что Бог говорит, когда они ищут самых-самых разных мудрецов, защитников их идеологии и так далее, которые бы оправдали их позицию, ту, которая им больше нравится. Вот почему псалмопевец начинает и говорит: блажен человек, если вы хотите быть счастливым, позаботьтесь о том, чтобы на вас не влияли советы нечестивых, чтобы ваши решения принимались на основании Священного Писания, но не на основании чего-то другого. Откуда они берутся, эти советы нечестивых? Во-первых, это круг безбожных людей. То есть тогда, когда мы попадаем в эти группы людей, которые не несут созидания в себе. Иногда это может быть прямое, открытое безбожие. Ну, например, молодежь наша ходит в школы, в колледжи, в университеты. Люди, которые окружают их там, в большой своей степени или в больший процент этих людей, это те люди, которые не боятся Бога. Они не являются богобоязненными людьми. Их нельзя характеризовать как богобоязненные люди. Таким образом, смотрите, молодежь, это вам касается особенно. Смотрите, если вы позволяете тому, чтобы вот эта группа безбожных людей на вас влияла, если вы общаетесь с ними, если вы воспринимаете их ценности, вы будете принимать решения на основании их ценностей, но не на основании библейских ценностей. Таким образом, эти решения, принятые на основании совета нечестивых, приведут вас к несчастью. Это то, о чем говорит псалмопевец, это то, о чем говорит Библия. Вот почему сказал: блажен муж, который не ходит в совете нечестивых, который не живет по советам нечестивых, который огораживается от них, который избегает их, который делает все для того, чтобы его жизнь могла быть свободна от этого. Иногда люди говорят: ну, а что с того, что я вот здесь с этими пообщался ребятами, с другими пообщался ребятами, с третьими. Помните, когда был Джим Ститцингер здесь, он говорил о детях, о воспитании детей. Он говорил следующим образом, он говорит: друзья моих детей могут быть только те, кто выше их духовно. А те, кто ниже, это не друзья, это проект, он говорит. Это проект, над которыми они должны работать. А раз это проект, значит, я должен ему помогать. Я не позволю ему остаться один на один с этим проектом. Я буду им помогать. Я буду защищать от плохого влияния этих проектов на моих детей. То есть речь идет о том, что когда мы говорим о правильно принятых решениях, мы должны позаботиться о том, чтобы эти решения, они принимались на основе правильного мышления, правильных советов, чтобы Бог сохранил нас от советов нечестивых. Вы помните Лота? О Лоте сказано, что он был праведником. Но он поселился в городе, который был очень неправеден, который был пронизан внутренним растлением. Это был современный город, он был достаточно развитый. Он был, так скажем, представлял собой верх развития в том регионе мира в данное время. И казалось бы, Лоту даже удавалось как-то сохранять свою жизнь там, что Бог во всяком случае отметил, что он праведник. Но посмотрите на его семью. Посмотрите, когда пришло время принимать решение. Когда Бог пришел и сказал, уходите, уходите, город будет уничтожен. Посмотрите, как они принимают решение. Зятья вообще сказали, дед под старость лет шутить задумал. Вообще отказались. Им показалось это смешно. Почему? Потому что их мышление было сформировано под влиянием совета нечестивых. Они жили с этими нечестивыми. Они позволяли себе перенимать их практику, перенимать их ценности, их систему взаимоотношений. Посмотрите, даже жена Лота и дочери его, жена Лота вроде бы пошла с Лотом, но ее сердце на самом деле, ее решение внутреннее было там. Вот почему она оглянулась и почему она была там же поражена. И даже две дочери, которые спаслись только потому, что Лот их силой вытащил. Что он не дал им вернуться туда. Но это их не спасло. Помните, какие мерзости делали они. Речь идет о том, чему мы позволяем нас формировать. Это будет выражаться в наших решениях. Если вы хотите быть счастливым человеком, позаботьтесь о том, чтобы вы не ходили в совете нечестивых. Первое – это круг безбожных людей. Круг людей, которые иногда, вы знаете, люди называют себя верующими. Они могут быть, ну, так скажем, трудно назвать их безбожниками. Они могут быть верующими, казалось бы. Но посмотрите, что вы выносите из круга общения с этими людьми? Если вы пообщались с этими людьми и вышли с горечью осуждения, если вы опять чьи-то косточки перемыли, если вы опять подчеркнули, кто хороший, кто плохой, вы знаете, вот эта атмосфера или эти связи с подобными людьми, они будут оказывать на вас влияние. Вы будете принимать решения под воздействием того, каким образом думают эти люди. Почему очень важно? Давид обращается и говорит, он кричит всем, он говорит, счастлив, переполнен радостью блаженства тот человек, который не ходит в совете нечестивых. Следующий вариант, совет нечестивых, этот совет приходит к нам посредством разных путей, каким образом мы наполняемся информацией. Наиболее распространено сегодня телевидение, кинофильмы, книги, радио для кого-то, газеты, может быть, и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что входит в наше сознание, что наполняет нас, или что формирует наше мышление, мы говорим о мощных факторах, которые влияют на принятие решений. Если посмотреть сегодня на тех людей, кто делает фильмы в Голливуде, то вы можете обнаружить, что подавляющее их большинство абсолютно безбожные люди. Их система ценностей, она перевернута с ног на голову. Их система ценностей не отражает библейской системы ценностей. И, в принципе, они и приходят к несчастью. Они меняют жену за женой. Они меняют мужа за мужа. У них огромное состояние, но их трудно назвать счастливыми, потому что у них без конца склоки, без конца какие-то проблемы возникают. Теперь смотри, когда вы употребляете продукцию, которая сделана этими людьми. Она сделана с этой позиции. Она сделана с позиции безбожия. Идеология, которыми наполнены фильмы или книги, она формирует вас. Она на вас влияет. Вот почему сказано «блажен человек, который не ходит в совете нечестивых». Вы и сами не заметите, как вы начнете поступать так, как поступают люди в мире. Вы сами не заметите, как вы начнете говорить теми же словами, которыми говорят актеры в вашем любимом кинофильме. Это очень потихонечку проникает в сознание людей, но это совет. Это совет нечестивых. Итак, первый важный пункт, о котором мы говорим здесь, это человек блажен тогда, когда он будет избегать совета нечестивых. Второй пункт здесь же, в этом же первом стихе. Этот человек не только не ходит в совете нечестивых, он еще и не стоит на пути грешных. Это немножечко более продвинутый шаг, следующий шаг вот в этой прогрессии человека, который не знает Бога или который неправеден, безбожный человек. Посмотри, если в первой ситуации этот человек позволяет себе быть сформированным по советам этих людей, в этой ситуации он начинает действовать, он стоит на их пути, он идет вместе с ними, он делает то, что они делают, он начинает говорить так, как они говорят, он начинает проводить время так, как они проводят, он начинает с его система ценностей тратить деньги так, как они тратят деньги. Он начинает заниматься теми же самыми развлечениями, которыми они занимаются. Он начинает одеваться так, как они одеваются. Его внешний вид отражает то, что как его сформировали, каким образом он впитал это оттуда. Вот почему очень важно. Давид обращается и говорит, блажен человек, во-первых, который не ходит в совете нечестивых. Второе, который не стоит на пути грешных. То есть тот человек, который не отображает своей жизни, он не принимает этот образ жизни. Третья строчка здесь. Он говорит, этот человек, который не сидит в собрании развратителей. Это последняя точка. Это точка, когда этот человек становится своим среди грешников. Когда он уже становится нечестивым. Тогда он ходил в совете нечестивых, тогда он стоял на пути грешных, отображал их снаружи или внешне в своей жизни. Но в конце концов он приходит к точке, когда он становится сам одним из них. Он сидит в собрании развратителей. Он один из развратителей. Причем это слово «развратитель» по-английски написано «mockers», то есть насмешники, глумящиеся люди. Люди, которые глумятся над Божьим путем. Люди, которые смеются над тем, что правильно. Они не только отвергли то, что правильно, они смеются над этим, они унижают Божий путь. Они ставят себя в положение, когда он... Этот Божий путь кажется для ним чем-то старым, отсталым, ненужным и так далее. Итак, это первый стих. В первом стихе Давид очень ясно говорит о том, чего нет на пути блаженства. Давайте теперь посмотрим на следующий стих, в котором сказано о том, где проходит этот путь. То есть, что мы можем найти на пути блаженства. Посмотрите, пожалуйста. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вы знаете, Священное Писание всегда говорит не только о том, чего не нужно делать, но и о том, что нужно делать вместо этого. Поэтому здесь так и сказано. Посмотрите, но в законе Господа воля его. Слово «но» противопоставляет то, что было в первом стихе, тому, что мы находим во втором стихе. То есть это контраст, это два разных пути. Одна дорога идет с одной стороны, другая дорога идет с другой стороны. Первая дорога идет в том месте, где ходят в совете нечестивых, где стоят на пути грешных, отражают это в образе жизни, где люди становятся сами развратителями, сидят в этом собрании развратителей. Но второй путь очень сильно отличается. Это как бы две противоположных части жизни или два противоположных направления в жизни. Посмотрите, что является альтернативой вот этому негодному, безбожному пути. Альтернативой безбожному пути является жизнь в Слове. Заметьте, ни с чем другим не сравнивает Бог, не сравнивает Давид настоящую жизнь, как только со жизнью в Слове. Это действительный факт. Если вы будете думать о том, что противопоставить человеку, который погряз во грехе, человеку, который запутался где-то, который живет в советах нечестивых, который ходит по советам нечестивых или стоит на пути грешных и сидит в собрании развратителей, когда вы думаете, что ему противопоставить, некоторые думают, этому нужно противопоставить какую-то церковную активность. Некоторые говорят так, особенно родители, которые хотят как-то, чтобы их дети спаслись или были, может быть, лучшими христианами, они говорят, вот пусть мой сын или моя дочь занимается чем-то там, в хоре поет, там, может быть, что-то делает это и отвлечет его. Может быть, частично отвлечет, может быть, действительно, но это никогда не станет лекарством. Потому что лекарство есть только одно. Вот есть один путь погибели, есть второй путь, который начинается, но в законе Господа.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. «Без меня не можете делать ничего». Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе. Вспоминая образ лозы и ветвей, мы видим саму природу христианской жизни. Ведь ветвь не производит плод напряжением собственной воли, она приносит его благодаря жизненной связи с лозой. Пожалуй, то же самое и в христианской жизни. Зрелость не сводится к самодисциплине, религиозной активности. Источником нашего духовного плода является, конечно же, Христос, Его Слово и молитва. Поэтому будем и мы, дорогие друзья, уподобляться этому примеру в своей жизни. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио «Бибиан». Все чаще и чаще мы слышим о свободе, но будем помнить, что свобода пред Господом – это не возможность сделать все, что хочется, а способность больше не быть рабом греха, страха и прошлого. Будем помнить, что Христос освобождает нас, чтобы мы могли жить для Него. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 36 стихе. Оставайтесь с Господом и оставайтесь с нами.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан во второй книге Паралипоменон в 15 главе в 7 стихе. «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Приветствую всех, кто сейчас слушает о самом главном в нашей жизни – о Слове Божьем, Библии. Мы с вами знакомимся с героями Библии, с хорошими людьми и с плохими. Мы знакомимся с людьми, которые были хорошими, но стали плохими. Помните историю первого израильского царя Саула? А также с людьми, которые были плохими, но стали хорошими. О покаянии сирийского военачальника Неемана помните? Сейчас мы знакомимся с историей пророка Даниила, который вместе с народом иудейским находится в плену. Он служил при царе Навуходоносоре, Валтасаре, а теперь он служит Дарию, царю персидскому. Даниил имел большой успех при царе. Дарий хотел поставить пророка над всем царством. Но нашлись завистники, которые хотели разрушить планы царя. Неужели Даниил будет брошен в ров со львами? Даниил не перестает молиться. Библия, книга Даниила, глава 6. Сатрапы и начальники не ошиблись в своих расчетах, представив указ на утверждение царю. Они знали, что Даниил молится каждый день и просит у Бога все, в чем имеет нужду. И им нетрудно будет объявить его виновным в нарушении царского указа. Они знали также, что законы персов и медян очень суровы, и что даже сам царь не сможет отменить своего повеления. Когда Даниил услышал о новом указе, он понял, что против него замышляют коварство. Но он не только не перестал молиться Богу, но даже и не пытался сделать вид. Он скорее бы умер, чем изменил Господу. И вот, как обычно, он преклонил колени у открытого окна и начал вслух молиться Богу. Видя это, его враги радостно потирали руки. Даниил попался в их ловушку, а вместе с ним и царь. «Государь, — сказали они Дарию, — помнишь ли ты указ, подписанный тобой? Трижды в день Даниил нарушает его». Продолжали враги Даниила, с трудом скрывая свое торжество. «Он обращается с просьбами к своему Богу и делает это вопреки твоему повелению». Слишком поздно понял Дарий, что его обманули, намереваясь предать смерти его лучшего и любимого помощника. Весь день царь только и думал о том, как спасти Даниила. Но вечером чиновники снова пришли к нему. «Ты знаешь, царь, что законы персов и медян нельзя отменять», — напомнили они ему. Царь знал, что его перехитрили, но ничего не мог поделать. Скрипя сердце, он отдал приказ схватить Даниила и отвести его ко рву, в котором сидели голодные львы. На съедение этим львам отдавали осужденных на смерть преступников. Царь сам подошел ко рву вместе с Даниилом. «Ты был верен своему Богу, Даниил», — сказал он, — «и я надеюсь, он спасет тебя». Даниил был брошен в ров, на дне которого метались изголодавшиеся и злые львы. Затем отверстие, через которое Даниила столкнули в ров, завалили большим камнем. Урок для нас с вами из этой истории какой? Мы знаем, что враг не дремлет, всегда ища кого погубить. Но наш Бог сильнее любого врага. Он может сохранить нас от любой опасности, даже когда мы находимся во рву с голодными львами. Какие еще чудеса совершал Бог в жизни Даниила, ты узнаешь из нашей следующей истории. До встречи!
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 91. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Знаете, в чем счастье папы и мамы, возвращающихся домой с работы? В том, что к ним навстречу бегут дети и заглядывают в их сумки. А что нам принесли на этот раз? Вы думаете, что это нельзя назвать счастьем? Тогда посмотрите на радостные лица детей и их нетерпеливое ожидание хоть маленького, но чуда, приготовленного их родителями. А потом посмотрите на радостные лица папы и мамы, сотворивших это чудо. И совсем не важно, что в сумке всего лишь одно яблоко на пятерых или несколько маленьких сушек. Дети счастливы, потому что их любят. Папы и мамы счастливы тоже, потому что дети ждут их возвращения с работы и тоже любят их. Бог, как благой и милостивый Отец, всегда приготавливает для своих детей подарки. Главное для его детей – увидеть эти подарки и поблагодарить Небесного Отца. А его дети – это все, кто верит в Него и живет по Его Слову. Подарки в лесу. В это сухое лето грибов было мало. Конечно, тот, кто знал, где находятся влажные болотистые низины, даже в самую засушливую погоду возвращался из лесу с грибами. Но 8 друзей, отправившихся в лес за грибами, таких мест не знали. Кто-то из них взял корзину для грибов, а кто-то ведро. Рано утром они сели на пригородный поезд, который и привез их через час к густому непроходимому лесу. Друзья повыпрыгивали из вагона в высокую траву. Здесь не было платформы и ступенек, а поезд покатил дальше. А друзья пошли в лес, весело напевая и перешучиваясь между собой. Они надеялись, что в этом далеком от города лесу наберут грибов. Их надежды скоро растаяли, как легкий утренний туман на заре. Сухо было везде. В густом ельнике, среди высоких сосен, в светлом березовом лесу. Правда, иногда попадались какие-то поганки, которые никто и не думал класть в корзину. Удивительное дело. И сорняки в огороде, и поганки в лесу растут даже тогда, когда вокруг сухо и ни капли дождя не упало с неба. А потом они наткнулись на заросли ежевики и набрали сочных черных ягод больше половины ведра. Недалеко от зарослей ежевики они нашли две молодые яблоньки, усыпанные крепкими румяными яблоками. Яблоки были сочными и сладкими. Две полные корзины уносили друзья от лесных яблонь. Но теперь они возвращались назад, чтобы успеть к поезду. По дороге они заглянули на старое болото. Никогда раньше они не бывали на нем, потому что там всегда было много воды. Сейчас воды на болоте не было, все пересохло. Только если встанешь на колени в густом мху, можешь почувствовать, что там глубоко есть влага. Брюки на коленках намокнут. А на коленки вставать приходилось. Приходилось потому, что так было удобнее собирать клюкву, усыпавшую болотные кочки. Словно красные рубиновые капельки украшали зеленый мох болотных кочек. И было этих ягод видимо-невидимо. Так обычно пишут в сказках. Но для друзей этих ягод было столько видимо, что они набрали 5 ведер клюквы. К поезду они вышли вовремя. Даже еще с полчаса пришлось его подождать. Они помолились и поблагодарили Бога за такие чудесные подарки, которые Он приготовил для них в лесу. Помните историю про Иоаннафана, уставшего и обессилевшего во время битвы с филистимлянами? Бог приготовил для него мед лесных пчел, от которого у Иоаннафана прибавилось сил и просветлели глаза. Для могучего Самсона, изнемогающего от жажды, Бог открыл источник, из которого потекла вода. Во время голода и страшной засухи Бог повелел воронам кормить пророка Илию, и они приносили ему пищу. Бог, как заботливый отец, приготавливает для своих детей самое необходимое. А те подарки, которые приготовлены им в вечности для любящих его, невозможно описать словами. Но точно, это будет самое прекрасное и лучшее из всего, что дает Бог своим детям. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Черные или белые? Нет. Белые или черные? Интересно. Не знаю, какие мне больше нравятся. Вообще-то черные лебеди элегантнее, строже. Но белые, белые очаровывают, слепят своей белизной, кажутся такими воздушными, невесомыми, как снежинки зимой.
1: Привет, Белочка! О чем ты тут рассуждаешь сама с собой?
0: Да вот никак не могу понять, кому бы отдать предпочтение? Лебедям с белым оперением или с черным? И те, и другие кажутся прекрасными.
1: Конечно, прекрасными, голубушка. И тех, и других создал Господь. Но если ты не знаешь, кого выбрать, выбирай нас, мухоловок-пеструшек. В нашем наряде присутствуют и белые, и черные краски. Не смотри, что мы такие некрупные. Даже воробья в размерах не догнали. Зато такие милые, трогательные, пушистые.
0: Да я не против, мухоловка. То есть ничуть не сомневаюсь, что ты и твои родственники хороши. Просто я тему нашего сегодняшнего путешествия в заповедник обдумываю. Не знаю, о чем лучше будет рассказывать нашим маленьким радиослушателям. О черном или белом в природе?
1: Отбрось сомнения, Белочка. Выбирай и то, и другое.
0: А что? Свежая мысль, мухоловка. Послушаюсь твоего совета.
1: Белочка, голубушка, а можно и мне поучаствовать в вашей радиопередаче «Путешествие в заповедник»? Уж очень мне любопытно. Тем более, что я и сама, то есть мое оперение, самое непосредственное отношение имеет к теме черное и белое. Или нет? Белое и черное.
0: Конечно, участвуй, мухоловочка. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Знаете ли вы, дорогие друзья, что белый медведь на самом деле никакой не белый, а черный?
2: Не может быть!
0: А вот и может. Ну, то есть, конечно, он белый. То есть шерсть у белого медведя белая, а кожа черная. Даже не совсем так. Ворсинки меха полярного мишки представляют собой прозрачные трубочки, шероховатые в середине. Поэтому дневной свет хорошо отражается из-за такого устройства ворсинок. И мех кажется нам белым, хотя каждая его ворсинка и прозрачная. Кстати, все из-за тех же ворсинок белые мишки в наших зоопарках зеленеют, так как внутри полых шерстинок поселяются микроскопические водоросли.
1: Этак можно из белого медведя в зеленого переименоваться. Нечего белым мишкам в теплых краях долго гостить. Пусть лучше среди своих льдов живут и радуются.
0: А вот еще интересная информация. Знаете ли вы, что мореный дуб еще называют черным деревом?
1: Слово-то какое-то странное, замаренное.
0: Мореный дуб – это природный материал удивительной красоты и качества. Стволы обыкновенного дуба, которые оказываются по каким-то причинам под водой на сотни и тысячи лет, даже до 2000 лет, затянутые илом, без доступа кислорода, они приобретают прочность, сравнимую лишь с камнем. Древесина мореного дуба долговечна и имеет неповторимый черный цвет с серебряными прожилками.
1: Неудивительно, что его до черноты заморили. Столько лет под водой пролежишь, беленьким не останешься.
0: Князь Рюрик на берегу озера Ильмень в 9 веке воздвиг одну из первых на Руси крепостей, стены которой были сделаны из мореного дуба. В 12-15 веках в Англии и Германии получает распространение резьба по мореному дубу на панелях стен и мебели. Изделия, выполненные из мореного дуба, становятся гордостью европейских дворцов. В малом тронном зале Зимнего дворца можно увидеть императорский трон Петра I. Он изготовлен из мореного дуба и позолоченного серебра. Ряд известных отелей Швейцарии и Франции декорирован панелями из мореного дуба. Даже штаб-квартиру НАТО украшают скульптуры из этой необыкновенной древесины.
1: Ишь ты! Хоть и черняга такой, а каким ценным оказался!
0: А вот еще интересная черно-белая информация. Белую акулу называют белой убийцей.
1: Ой, Белочка-голубушка, что за страсти ты тут детям рассказываешь?
0: Ну почему страсти? Лишь правдивая информация. Это самая известная из акул. Свирепый морской хищник обитает во всех океанах, в Средиземном и Японских морях. Белые акулы достигают 6-8 метров, а иногда вырастают и до 12. Как и у других акул, зубы у белой акулы расположены в пасти в 5-7 рядов. На людей белые акулы нападают редко, лишь когда сильно голодны, и только в теплой воде.
1: Фу, счастье-то какое, что я плавать не умею. И вообще, в нашем заповеднике никакого моря и в помине нет.
0: Чтобы акула могла питаться, температура воды должна быть не ниже 20 градусов. А при температуре 18-19 градусов акулы прекращают питаться. А зимой они не питаются вовсе, но если только не живут в экваториальной зоне. Акулы могут долго обходиться на запасах желудка. Они хранят пищу в специальном желудочном мешке, не переваривая.
1: Вот и славненько! Интересно, а сколько недель или даже месяцев они могут перебиваться за счет своего желудочного мешка? Хоть бы подольше!
0: А вы знаете, что белек – это новорожденный детеныш гренландского тюленя?
1: Никогда не слышала!
0: Белек покрыт чудесным белоснежным мехом, из-за которого и стал объектом беспощадного пушного промысла. Белый мех держится лишь около 3 недель, а потом зверек начинает линять и превращается в пестрого хохлушу, затем и в серку. На протяжении нескольких десятилетий белковый промысел подвергался жесткой критике природоохранных организаций. Белый пушистый комочек с черными блестящими глазками, он так беззащитен, прижавшись к своей маме.
1: Какая прелесть! Мне кажется, он так похож на моих желторотых птенчиков.
0: Да, или на маленьких беззащитных пельчат.
1: Ох.
0: Ох. Да, вот оно, белое и черное. Или нет, черное и белое.

0: Белочка, что-то мы замечтались. Ты давно на солнечные часы глядела?
1: Ой, и правда. Дорогие ребята, время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока-пока.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите «Радуга».
0: Белочка, как ты думаешь, может, в следующей передаче о чем-нибудь зелененьком поговорим, а?

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья: «Господи, я пойду за Тобою». Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. 1 Иоанна 1:9.

Вам кажется, что вы абсолютно ничего не стоящий человек? Вы далеко ушли от Бога, и Он уже не примет вас. Вы ошибаетесь. Для Небесного Отца вы драгоценность, важный, любимый ребенок, которого Он полностью принимает и прощает.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Восстановление в правах беглеца». Мы продолжаем изучение послания Филимону, рассматривая историю беглого раба Онисима, чья жизнь полностью перевернулась после встречи с Павлом. Он превратился из бесполезного беглеца в человека, приносящего пользу, обращенного ко Христу. Такие изменения возможны и в нашей жизни, но их может совершить только Господь по своей благодати и любви. Совершились ли эти важнейшие метаморфозы в вашей жизни? Или все еще блуждаете по незнакомым улицам в поисках чего-то мнимого? Да благословит нас всех Господь в познании прекрасных библейских истин.

Мир вам, дорогие друзья! Послание к Филимону – самое короткое и самое личное из всех трудов, принадлежащих перу апостола Павла. Это послание было написано из уз, когда апостол Павел был арестован, находился в Риме, ожидал суда Кесарева. Но удивительно, что в его дом, в котором он находился, и также с ним был стражник, тот, который охранял его до суда, попал раб Анисим. Он услышал благую весть Евангелия, услышал о Господе Иисусе Христе, уверовал. И вот это послание, послание к Филимону, это послание, которое написано верующим человеком, благовестником, миссионером, апостолом Павлом к одному из своих друзей, к Филимону. Но в то время, это время первого века, Филимон был хозяином, рабовладельцем. И вот от него сбежал один раб, которого звали Анисим. Так это послание посвящено вопросу, как восстановить права этого беглеца. Все послание можно разделить на три части. Первая часть – похвала, одобрение. Вторая часть – это просьба, ходатайство. И последняя, третья часть – это обязательство, договор. Есть ключевые фразы. В четвертом стихе ключевая фраза – «благодарю Бога моего». Во второй части ключевая фраза – «прошу тебя».